0: контроля ряд крупных объектов России, в том числе по добыче драгметаллов, заявили в ФСБ. Еврокомиссия перевела в Украине более 2,5 миллиардов евро по программе финансирования на 90 миллиардов. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии. Этот транш предназначен для закупки беспилотников, средств ПВО, ракет, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов. Запросов о посредничестве в урегулировании ситуации между Саудовской Аравией и хуситами российской стороне в настоящее время не поступало, заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко. По его словам, вопрос о российско-арабском саммите на повестке дня. В Москве надеются на его проведение при нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Хуситы сегодня днем поразили объекты нефтяной компании «Сауди Арамко» на востоке и в столице Саудовской Аравии, а также нанесли удары по международному аэропорту имени короля Халида, заявил представитель движения Жене Ансар Аллах. По его словам, в результате военной операции на объектах возник пожар. Он предупредил, что Ансар Аллах в ближайшее время продолжит наносить удары по объектам инфраструктуры Саудовской Аравии. Представитель движения назвал их законной целью хуситов и призвал местных жителей эвакуироваться. Мэр Москвы сообщил, что утвердил прогноз социально-экономического развития столицы на 2027-2029 годы. Темп роста валового регионального продукта будет в диапазоне 1,5-2,5%, написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». По словам мэра, ключевой источник – производственный сектор. Активная промышленная политика Москвы поможет развитию высокотехнологичных отраслей и обеспечению технологического суверенитета страны. Планируется, что выпуск продукции обрабатывающей промышленности будет расти на 6-7,5% ежегодно, отметил Собянин. Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, устойчивому развитию экономики города будет способствовать стабильно высокий уровень потребительской активности. Электронное разрешение на въезд в Казахстан, которое станет обязательным с 1 июля следующего года, будет не нужно гражданам стран, с которыми у республики действует безвизовый режим, в том числе россиянам в возрасте младше 16 лет, а также старше 65 лет. Также от получения разрешения освобождаются правоохранители, конвоирующие заключенных, водители грузовиков, осуществлявших международные перевозки, и водители международных автобусов. Еще одно исключение сделано для тех, кто сопровождает тела умерших для погребения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 12 градусов. В Москве предстоящую ночью столбики термометра будут показывать от 7 до 9 градусов. Завтра днем в городе столбики термометров поднимутся максимум до 10-12 градусов. В течение дня синоптики обещают осадки.

0: физики и лирики.
1: Добрезли. И нет худа без добра. Вот такой у нас сегодня тезис. Мария Кислицына, литературовед, сегодня с нами. Приветствуем.
2: Здравствуйте. Да, мы с вами второй день идем по поговоркам. Вчера у нас было «Свято место пусто не бывает», сегодня «Нет худа без добра».
3: Угу.
1: И на примере Фауста, видимо, мы будем это разбирать.
2: Да, в том числе, да. Одна из моих любимых историй, у меня своеобразное довольно чувство юмора, мне она кажется смешной, эта история. В общем, напомним нашим слушателям, в чем ее суть. В самом начале у нас встречается, вернее, даже так, в самом начале Бог скучает. Ему, вокруг него находятся ангелы, они поют ему «Аллилуйя», и вот это вот бесконечное песнопение «Аллилуйя» наскучили Богу. Ему хочется какого-то движения. И тут, собственно, появляется Мефистофель. Мефистофель – один из мелких бесов, бес земли. И Бог начинает говорить Мефистофелю: «Видел ли ты раба моего Фауста?» Ну, потому что, понятное дело, что с моей стороны это ирония, но в данном случае совершенно очевидная отсылка есть к книге Иова, к которой тоже мы с вами сегодня обратимся, я надеюсь, успеем, в самом начале Фауста, потому что, собственно, ветхозаветная книга Иова начинается с того, что точно так же к Богу приходят противоречащие, иногда это переводится, тот, кто приходит к Богу, переводится как сатана, и Бог начинает спорить с сатаной, что есть человек совершенно богобоязненный, непорочный, удаляющийся от зла. И вот в данном случае к Богу приходят Мефистофель, и они начинают спорить, сможет ли Мефистофель погубить душу. И спорят, собственно, на Фауста. И причем там есть такой очень-очень иронический момент, когда Бог говорит...
3: На душу Фауста.
2: На душу Фауста, да. На душу Фауста, на его спасение или, соответственно, на вечную погибель. И Бог говорит: не надо со мной спорить, у меня невозможно выиграть, я все равно в результате смогу забрать свое. Но Мефистофель, естественно, все эти честные предупреждения Бога пропускает через себя, не обращает на них внимания, и, собственно, вот на душу Фауста они спорят. Сможет ли Мефистофель Фауста погубить. При том, что в данном случае нет совершенно никакой проблемы, даже не требуется никакое усилие для того, чтобы погубить Фауста, потому что, собственно, напомню нашим слушателям, кто такой Фауст. Это ученый, который хочет познать истину.
1: Очень мудрый, очень опытный.
2: Да, да, да. То есть это очень важные моменты в характеристике Фауста, потому что это именно действительно очень-очень умный человек, который много работал с учениками, который работает в лаборатории. И вот ему раскрылись разные грани мироздания. Но собрать это в целую картину, то есть вот соединить между собой, да, сыграть в бисер, как это в 20 веке будут называть, как Гессе это будет называть, то есть разные грани понимания, как устроен мир, собрать воедино, у Фауста не получается. И вот он бьется, он столько прочитал, он столько узнал.
1: Но он скоро должен умереть, так, по-хорошему.
2: А он как раз, что вот он в самом начале, собственно, что он и делает? Он совершает попытку самоубийства, да, то есть уже для спасения души он делает мало, да, таким образом. И второе, что происходит, он, собственно, вызывает, отчаявшись с помощью науки познать истину, с помощью разума познать истину, он, собственно, начинает вызывать беса сам для того, чтобы продать ему свою душу в обмен на мгновение, про которое он сможет сказать: остановись, ты прекрасна, потому что в него он узнает истину. И вот теперь смотрите, очень важный момент, что касаемо истории Иова ветхозаветного, что касаемо истории Фауста. Мы с вами, как читатели, читая этот текст, знаем, что выведено за рамку истории главного героя, а именно договор Бога и беса. И мы понимаем, что сами герои этой истории, они не в курсе дела, что Бог с бесом на них поспорил. То есть вот если мы вернемся к истории ветхозаветного Иова, давайте просто представим, как с его, а не с нашей точки зрения выглядит эта история. Живет Иов, богобоязненный, праведный человек. Вот в древнееврейском языке, вот во времена, когда живет Иов, есть такое понятие «тамим». Тамим – это, ну вот так вульгаризируя и переводя на наш современный язык, это хороший мальчик. То есть мальчик, который правда все делает правильно, он никому не противоречит.
1: Марк Твен потом об этом напишет отдельную статью, как о хорошем мальчике. Но это уже совсем будет смешно.
2: И понимаете, что получается? То есть он правда все делает правильно, и в ответ на это он дальше получает добродетельную, такую вот очень не добродетельную, а благополучную жизнь. Иов – самый знаменитый человек на Востоке. Он самый богатый, у него много здоровых живых детей, 10, 7 сыновей, 3 дочерей. У него такое высокое очень социальное положение, у него друзья его уважают, то есть у него правда все хорошо. И потом в один день все начинает рушиться. Умирают все его дети, все его караваны потерпели нападение и были разворованы. Его дома разрушились, а потом еще он заболевает проказой. И он не знает, что это происходит. То есть он видит, что в его жизни происходит очень много бед, но он не знает природу происхождения этих бед. Он не знает то, что знаем мы как читатели. То есть для него это выведено за скобки. Теперь переносим это на себя. Вот я, допустим, человек, который старался жить правильно, была хорошей девочкой, все делала хорошо, старался никого не обижать. И тут вдруг, оп, одна оплеуха, вторая, третья, болезнь, смерти близких, разорение, социальное унижение. Вот-вот-вот на меня. И я так, за что? Что вообще происходит? А как устроен этот мир? Где справедливость? Где какая-то адекватность в этом мире? А что происходит с Фаустом? Фауст старается, учится. Действительно, до какого-то момента он никому не делает никакого зла. Он учит учеников, он читает книги, он проводит эксперименты. Он всего лишь хочет узнать, а что лежит в основе нашего мира, как мир устроен. Он же часть этого мира, вот он хочет узнать, как этот мир устроен. И в какой-то момент он понимает, что нет способов для того, чтобы узнать все целиком. И его постигает страшное разочарование. То есть он начинает спрашивать, а к чему были все эти усилия? Почему вот я столько старался, почему я всю свою жизнь положила? Это опять же нас, вспоминая вечно моего любимого Пушкина, проблема Моцарта и Сальери. Да, когда Сальери говорит, я все отдал, у меня нет семьи, у меня нет никакой личной жизни, а ты, Моцарт, вот шел мимо, что-то там тебе какая-то музычка прислышалась, ты по дороге еще в кабак завернул.
1: Да, так, и вот это нормально.
2: Я хороший мальчик, почему гений ты?
1: Да.
2: Если хорошему мальчику должны приходить великие произведения, а не вот таким вот шалопаем, как ты. И что в результате-то с нашим Фаустом происходит? Вот Фауст призывает, то есть он отчаивается до такой степени, что он призывает Мефистофеля, готов продать ему свою душу для того, чтобы пережить это мгновение. И дальше, это же всегда вот такая вот ирония от авторов возникает. Нам Гёте говорит, душу он продает, все, пари они между собой заключают, то есть это уже второе пари. Первое пари у нас заключено между Богом и Мефистофелем, второе между договор, у нас заключен между Мефистофелем и между Фаустом. И первое, что они делают, они идут в кабак, опять же.
3: А кто с кем?
2: Мефистофель и Фауст идут в кабак.
1: Да, а Фауст пока уже... он еще дед, правильно я понимаю?
3: Фауст уже проиграл свою душу.
2: Он ее отдал, да. Они заключают договор, что когда Фауст
3: Бог проиграл
2: переживет,
3: Мефистофелю.
2: Смотрите, в предметной картинке Бог проиграл Мефистофелю, потому что действительно Фауст отдал свою душу Мефистофелю.
3: Угу.
2: Но Бог сразу предупредил Мефистофеля, у меня нельзя выиграть.
3: Угу.
2: То есть, что бы ты ни сделал, все равно садовник, который сажает дерево, знает, какой плод с этого дерева в результате будет получен. Но Мефистофель не обращает на это внимания и считает, что он может выиграть у Бога душу Фауста. И дальше начинается вся вот эта вот длинная история. История с Маргаритой, история с братом Маргариты, которого Фауст убивает, с матерью Маргариты, с их ребенком. История с ведьмами, к которым отправляется Фауст. Ну и длинная-длинная история его путешествий, создания гомункула. И вот эта вся история идет, и в какой-то момент...
1: Так много непонятных слов, и это все надо посвящать. Ну, в общем, если так вот понять, старый дедушка Фауст решил стать молодым, продал душу дьяволу,
2: да,
1: и стал молодым, влюбился в Маргариту, она в него. Она, кстати, Гретхен, поскольку ей 14. Просто я суммирую, чтобы хоть что-то успели.
2: Да.
1: Я правильно пока
2: излагаю? Все правильно, да.
1: Так.
2: И дальше я как
1: и
2: раз
1: старый
2: хочу
1: старый дед
2: уже...
1: хотел быть вечным и молодым.
2: Он хотел истину узнать. Он ученый. Он хочет именно истину узнать, а не просто стать молодым. Он хочет пережить мгновение.
3: А зачем ему становиться молодым, чтобы истину узнать?
2: Вот я поэтому и говорю, что самая главная история Фауста, он продает душу за то, чтобы познать истину.
3: А молодость при чем тут?
1: Зачем, да, его переделали?
2: Молодость в данном случае – это абсолютно вторичный образ.
3: Так.
2: Сам предмет договора между Фаустом и Мефистофелем – это переживание мгновения, про которое Мефистофель скажет, что оно абсолютно прекрасно, потому что в это мгновение ему откроется полнота бытия. Ему откроется истина о том, как вот в целостном порядке устроен наш мир.
3: Так.
2: И дальше как раз, пропуская этот огромный путь Фауста, на котором он делает все для того, чтобы как раз оказаться в аду, он доходит до финальной точки, в которой он, уже ослепший на тот момент, Фауст, начинает, как ему кажется, потому что он слеп. А в искусстве мы очень часто встречаем этот образ. Ослепший человек, который нам всегда говорит об одном и том же, что это человек, который ослеп внутренне, и поэтому он физически слепнет, для того, чтобы ему самому стало понятно, что он внутренне неадекватен.
3: Фауст.
2: Фауст, да. Вот в самом конце он физически слеп, и он, ему кажется, что он строит идеальный мир, что он строит город, в котором все будет устроено правильно. Он слышит звуки стройки, но из-за того, что он не видит, а что именно строит, ему кажется, что строит по его плану вот этот идеальный город, в котором будет торжествовать истина. И он про звуки этой стройки говорит: остановись мгновение, ты прекрасна. А в этот момент бесы копают ему могилу. То есть это звуки не стройки, а это звуки погибели, наоборот, Фауста. Но он не может в силу своей слепоты понять, что сейчас на самом деле происходит.
3: Да, не пытайся понять, как мир устроен до конца. Правильно?
2: На данный момент да. Но дальше происходит следующее. Когда, собственно, Фауст говорит... остановись мгновение, ты прекрасна. То есть получается, что Мефистофель выполнил свою часть договора и теперь может душу Фауста забирать в ад. И радостные бесы начинают эту душу тянуть в ад. В этот момент появляется бог, который говорит: а я, собственно, предупреждал в самом начале. Выиграть у меня невозможно. Он хватает душу Фауста и забирает ее в рай. Несмотря на все, что было сделано.
1: То, что он плохое сделал.
2: Да, да, да. Почему, собственно, в результате Фауст у нас оказывается в раю, а не в аду? Потому что в раю на тот момент уже находится Маргарита.
1: Маргарита.
2: Она же Гретхен. Да, да. Которая успела раскаяться во всех своих преступлениях, в том числе в убийствах, перед самой смертью. У нее, ей Мефистофель, она находится в тюрьме за свои убийства. Ей Мефистофель предлагает бежать. Она отказывается от побега, она принимает на себя свою вину, она осознает свою вину, кается в ней перед Богом, и поэтому, несмотря на то, что она грешница и убийца, и прелюбодейка, тем не менее она раскаявшаяся грешница, а мы знаем, что первым в раю оказался благочестивый разбойник, а не, например, благочестивый Авель. И она, оказавшись в раю, дальше что она делает? Она в раю упоминает имя Фауста. И да. Если в раю, да, нам говорит Гёте, есть один человек, который вспоминает о нас, опять же, это сцена, через которую Гёте отсылает нас к понятной сцене на кресте, когда благочестивый разбойник говорит Христу: «Вспомни меня в царстве своем, и я буду там рядом с тобой». Потому что просто мое имя прозвучит в раю. И вот по такому же принципу работает история Фауста. Маргарита, оказавшаяся в раю, вспоминает там своего любимого Фауста. И таким образом она его спасает своей любовью и тем, что она вытягивает его из этого его адского положения в свое райское.
3: Но мы должны еще понять, что, да, что, соответственно, если ты хочешь быть классным парнем, тебе нужно сначала быть плохим, потом раскаяться. Чем сразу быть хорошим? Сразу быть хорошим плохо.
2: Нет, это надо просто невозможно.
3: Это было невозможно. Поэтому надо обязательно побыть плохим, потом раскаяться. И тогда попрет.
1: Ну, мне кажется, вот здесь самое время вспомнить ваше упоминание Луковки, когда была жила злая баба.
2: Да.
1: И это, ну, это речь автора, да? То есть
2: да,
1: это
2: да,
1: не
2: да.
1: Я
2: это история Достоевского, которая рассказана нам в «Братьях Карамазовых». Напомню, опять же, нашим слушателям, история такая. Баба у нас оказалась в аду, потому что при жизни она была злая-призлая. И находится она там вместе с другими грешниками в озере. И ангел, ее ангел-хранитель очень печалится, что его подопечная находится в аду, и все время, значит, к Богу обращается с просьбой, ну, может, как-то можно ее спасти. И вот он,
1: ну,
2: значит,
1: хоть одно дело, да, она хорошее
2: одно,
1: сделала,
2: да,
1: в жизни.
2: Да, да, да. И Бог говорит, ну, вот если, да, она действительно что-то одно хорошее сделала, то давай. То есть, опять же, эта история Достоевского о чем? Провидению нужно только дать возможность за что-то зацепиться. Вот малейший шанс нужно дать на то, чтобы мы были спасены, и провидение обязательно сделает так, чтобы мы спаслись. Фауста спасет через Маргариту. Эту бабу попытались вытащить. Там, собственно, история...
1: Луковкой. Луковкой. Но вот эта, да, самая фишка, я быстро-быстро скажу так, по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по- начинки. То есть, да.
2: Старую, причем луковку, такую гнилую луковицу, одну единственную, нищенке, которая просила подаяния, она в течение своей жизни отдала. Ангел нашел в биографии своей подопечной эту одну единственную гнилую луковку, и на этой гнилой луковке начал бабу из этого ада вытаскивать. А дальше произошло следующее. Все остальные, находящиеся в этом озере грешники, они тоже захотели из него выбраться и начали за бабу хвататься. А баба, ну, из-за того, что она была злая-призлая, она начала всех сбрасывать с себя и кричать: «Моя луковка, не дам вам на ней спасаться». И таким образом...
1: Сломалась.
2: Да, в этот же момент, естественно, она оборвалась, и таким образом провидению не дали спасти эту бабу. Опять же, о чем эта история? О том, что провидение всегда будет стараться душу в вечности отправить в рай, разместить ее там, где, собственно, ее родина.
1: То есть, чем больше добрых дел ты делаешь, тем у тебя больше шансов выбраться вот из того ада, который...
2: Да,
1: а
2: причем,
1: вот у бабы
2: почему?
1: Одна луковка была, и то она ее даже отодрала.
2: Да, оторвала. Причем, смотрите, вот то, о чем говорит Маргарита, это принципиально важный момент, потому что чем больше у человека добрых дел, тем больше у человека шанса сродниться с добром, то есть с раем. То есть вопрос не в том, что строгий бог не пустит, а в том, что человеку будет чужд рай.
3: Больше я хочу за свою луковку схватиться, друзья, и объявить рекламу, потому что без рекламы у нас не будет никаких луковок, поверьте мне.
1: Да, действительно. Получим по репе.
3: Убежим, да, на секунду и вернемся через новости спорта.
0: Физики

0: Реклама.
1: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Тема кибербезопасности все острее стоит сегодня на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сегодняшнее совещание Владимира Путина по вопросам кибербезопасности носит системный характер и не связано с атаками на дата-центры Яндекса и Сбербанка.
2: Сегодня Путин уделит много времени вопросам кибербезопасности, вопросы повышения информационной безопасности. А сегодня будет весьма представительное, очень важное совещание с участием Дмитрия Анатольевича Медведева, Сергея Кужугетовича Шойгу, Кириенко, Григоренко, Орешкин, Алиханов, Никитин, Савельев, Шадаев, Набиуллина, Бортников, Собянин, Щербинин, это заместитель министра обороны, Селин, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, мой однофамилец Песков, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития. Герман Греф, Сбербанк. Будет вступительное слово в открытом режиме, вступительное слово президента. И затем уже в закрытом режиме будут доклады участников о готовности ключевых секторов экономики к угрозам информационной безопасности и мерах по ее повышению. Дело в том, что тема кибербезопасности все острее стоит на повестке дня. Технологии искусственного интеллекта несут много добра, несут много выгоды, повышают эффективность, но одновременно с этим, конечно же, попытки целого ряда государств использовать эти новые технологии для того, чтобы превратить их в оружие, так называемая вепонизация искусственного интеллекта, это несет и таит в себе угрозы для целых секторов экономики.
0: Пресс-секретарь президента заявил, что ему нечего добавить к комментарию Сбербанка по поводу атак на его дата-центры. Сбер сегодня подтвердил факт атаки беспилотников на центр обработки данных в Балакове Саратовской области. Все системы и сервисы компании работают штатно, сотрудники не пострадали, заявил ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Дизельную сделку России и США поддержали те, кому нужен стабильный рынок топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, решение проблемы поставок в США дизельного топлива из России в условиях сохраняющихся санкций против российских нефтяных компаний будет найдено в ходе переговоров о заключении соответствующих контрактов. Минфин США ранее выдал лицензию, разрешающую поставки российского дизеля до апреля следующего года. Новак также отметил, что ситуация на топливном рынке России улучшается. Ряд НПЗ вышли из ремонтов. При этом ситуация на рынке топлива в России будет зависеть от ситуации с атаками в ВСУ, добавил вице-премьер. Обвиняемые по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» Сергей Кузнецов вместе с сообщниками, такими же военными, как и он сам, действовал по поручению государственных структур Украины. Об этом заявил на судебном заседании в Гамбурге представитель стороны обвинения, сообщает ТАСС. Федеральная прокуратура ФРГ считает, что действия обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков» украинца Сергея Кузнецова можно рассматривать как военное преступление. Процесс проходит в Высшем земельном суде Гамбурга. В начале заседания Кузнецов отказался от дачи устных показаний. Миноборнауки увеличит количество бюджетных мест высших вузов по востребованным специальностям, в частности, по программам информационных технологий. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Министр напомнил, что количество вузовских олимпиад на следующий год сокращено с 83 до 60. Он также отметил, что победы в олимпиадах предлагается учитывать только ученикам 10 и 11 классов. Министр сообщил, что планируется внедрить единый стандарт вузовских олимпиад с Всероссийской Олимпиады школьников, обеспечив общие требования и контроль. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Двукратный олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате мира. В контрольной схватке за место в сборной России в весовой категории до 97 килограммов он победил Магомеда Курбанова со счетом 5-3. Чемпионат мира по борьбе пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Диана Шнайдер третий раз в сезоне сыграет в 1/8 финала на турнире уровня WTA 1000. Сегодня российская теннисистка обыграла Юлию Путинцеву во втором круге тысячника в Ухане со счетом 6-2, 6-2. В Ухане Шнайдер ранее выступала дважды и ни разу не проходила дальше первого круга. В 1/8 финала Диана сыграет с 7-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии. Международные федерации лыжного спорта и сноуборда заявили, что в предстоящем сезоне у российских спортсменов будет столько же квот, что и до отстранения в сезоне 21-22. Это означает, что российские лыжники получат по 12 квот у мужчин и женщин, а также 16 квот для персонала. В каждой гонке Кубка мира могут принять участие по 6 мужчин и женщин. На текущий момент нейтральный статус получили 6 спортсменов и 3 человека из персонала. Нападающий Борна Рендулич подписал контракт до конца сезона с «Адмиралом» из Владивостока. В прошлом году Рендулич выступал за «Шанхайских драконов». За 62 матча в континентальной хоккейной лиге хорват набрал 44 очка и стал вторым по результативности игроком клуба. «Факел» добился победы над «Краснодаром» за счет дисциплины и терпения, уверен капитан воронежского клуба Ильнур Альшин. «Они играли в свой футбол, пытались через центр к нам подойти. Конечно, «Краснодару» тяжело, когда соперник обороняется всемером. Это тяжело вскрыть, хотя кажется, что легко», — объяснил Альшин. Накануне в матче Кубка России по футболу «Факел» в гостях обыграл «Краснодар» со счетом 2-0. Победа стала для команды первой в сезоне за 14 матчей с учетом чемпионата и Кубка. Алексей Батраков поблагодарил российских болельщиков за поддержку после матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов. «Мне очень приятно. Хочу сказать спасибо всем, не только друзьям и родственникам. Всем, кто поддерживает меня, я вам очень благодарен. Стараюсь нашу страну здесь достойно представлять», — сказал Алексей, выступающий за турецкий футбольный клуб «Галатасарай». Батраков забил «Барселоне» гол, но «Галатасарай» в итоге проиграл со счетом 1-4. С вами был Юра Геворкян.
4: Платье хочешь? Красиво.
5: Я для вас готова хоть в рваном сарафане ходить. Только чтобы пушки на радость вам стреляли. Поли!
6: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: «Маяк». Сто минут по...
1: О, добре и зле, нет худа без добра. Этот тезис мы пытаемся раскрыть. Мария Кислицына, литературовед у нас в студии. И мы обсуждали...
2: Фауста.
1: Гёте Фауста, да. Да. Я пытался имя, отчество вспомнить, он там сложный.
2: Да, и мы говорили о том, что понять Фауста, ну, практически невозможно, если ты до этого не читал историю Иова. И я наших слушателей еще хочу вернуть к этой истории, потому что как раз на месте Иова зачастую, ну, каждый из нас в какие-то периоды своей жизни оказывается.
1: А вот вопрос тогда, вот, я вспомнила, вот после рекламы. В наших беседах очень много божественного, религиозного, и книга Иова не имеет автора. Это действительно, это писание. Есть какие-нибудь разборы. Но, а как трактовали Фауста, когда был Советский Союз, когда запретили верить в Бога? Вот этот вопрос, 70 лет, мы по-другому его понимали, или ученые, литературоведы просто объясняли это по-другому? Добро и зло.
2: Здесь очень много вопросов в этом вопросе, их нужно разделить.
1: Хорошо, нет, если...
2: Да, Маргарита, смотрите, здесь отверли. Просто какой будет момент? Есть официальная критика, да, есть то, что государством там разрешено писать в критических статьях, а что запрещено. Но при этом есть еще критика параллельная, есть всякие подсказки, ну и есть, собственно, духовная жизнь народа, которую нельзя запретить. И духовная жизнь как раз отличается тем, что люди за свою духовную жизнь готовы платить, в том числе своей здешней жизнью. И мы знаем огромное количество людей, которые в 20-е годы шли в лагеря, но не отказывались от того, чтобы видеть за нашей материальной реальностью нечто большее. Равно как мы знаем огромное количество примеров, ну, в этом смысле такой канонический есть пример, как Топоровым была переведена Махабхарата, по-моему, и когда советские как раз журналисты у него спрашивали, ну, вы же советские ученые, вы же не могли это перевести как религиозный текст, это, наверное, исторический текст для того, чтобы мы знали о том, что вот древние в своих замшелых представлениях думали о мире, на что Топоров говорил о том, что нет, конечно, я верующий человек. И, конечно, религиозный текст можно перевести, только будучи верующим человеком. И Александр Моисеевич Пятигорский, дальше комментируя этот пример, говорил о том, что ну, это хуже лжи сказать, возвращаясь к вашему изначальному вопросу, это хуже лжи сказать про Махабхарату, про Фауста, про тексты Пушкина, про огромное количество других литературных произведений, про музыку, про картины, про скульптуры, что, ну, это вот просто повторение старых верований. Нет, нет, это делается верующими людьми, и действительно для того, чтобы читать классическую литературу, для того, чтобы воспринимать классическое искусство, человеку нужно знать два истока классического искусства – Афина и Иерусалим. И, нужно быть знакомым с библейским религиозным текстом, и поэтому, собственно, возвращаясь, к истории Иова, которая нужна для понимания истории Фауста. А каждый из нас
1: но
2: может
1: мы в советской
2: себя...
1: школе такого даже не предполагали. Поэтому этот вопрос у меня созревает. И у Александра Борисовича тоже. У нас разница 6 лет. Мы учились в абсолютно советском. Я вот в 77-м пошла в школу, в 87-м закончила. И мир изменился. И слава богу, и наконец-то...
3: Там, ну, 5 лет что-то у нас объясняет. Разница, а не 6. Ты 70-го, я 75-го,
1: Ты 75-й, я думаю, 76. Окей, плюс-минус. Ну, вот это очень важно. Тогда это база образовательная.
2: База,
1: и интерес.
2: Да.
1: Интерес к этому.
2: И вот как раз людям, которые, допустим, пропустили знакомство с религиозными текстами, но при этом хорошо знакомы, как вы, с литературными текстами, и нужно напоминать, в чем корни, где духовные, в том числе и идейные корни этих литературных текстов. Они в религиозных текстах. И поэтому для понимания истории Фауста история Иова имеет принципиальное значение.
1: Да.
3: Ну, а история Иова в чем заключилась?
2: Вот, она заключается как раз в том, что у нас, как я уже говорила, есть Тамим, есть хороший мальчик, который все делает правильно, который живет богобоязненно, и на которого в какой-то момент начинают сваливаться все возможные злоключения. У него умирают дети, он заболевает страшным смертельным заболеванием, и дальше к нему приходят его друзья-фарисеи, которые говорят о том, что, ну, ты же знаешь Писание, ты же знаешь, что написано, что если у человека в жизни происходят беды, это значит, он согрешил.
3: Согрешил, конечно.
2: И поэтому Бог показывает, особенно проказы, вот к проказе было такое отношение, что это точно Божий знак. Ну вот, Бог шельму метит, это вот эта ситуация. И они ему стали говорить, покайся, признай свои страшные грехи. Что ты упорствуешь-то? А Иов стоит на своем. Да не грешил я. Нет, не может такого. Ваши книги врут, поэтому у Бибихина очень точное есть определение истории Иова. Он говорит о том, что книга Иова — это то, что опрокидывает все богословие.
3: Угу.
2: Да, именно, вот мне очень нравится этот глагол «опрокидывает». То есть не просто меняет, там, дает другой взгляд, а именно вот с ног на голову переворачивает, потому что как раз показывает, что Бог действует не в так, как мы от него ожидаем. Бог свободен, дух веет там, где хочет. Он хочет, забирает Фауста. Даже если Фауст делает все для того, чтобы не спастись. Он для какой-то своей нам непонятной логики... Вот почему очень важно понять эти истории? Ну, еще
3: почему
2: раз,
3: он
2: я
3: это
2: хочу...
3: делает с Ивом, вот это все?
2: Ой, здесь получается совершенно колоссальная история. Мы возвращаемся в самое начало, к тому, что Бог находится в своем райском состоянии, и к нему приходит сатана, или uh-huh. противоречие, или бес. И, собственно, начинается спор на Иова. Иов, Бог говорит бесу или сатане, а видела ли ты богобоязненного моего Иова?
3: Uh-huh.
2: Бог начинает сам обращать внимание беса на Иова. Для чего он это делает? Собственно, для того же, для чего Бог допускает до себя опять сатану. Почему они продолжают встречаться, собственно? На чем произошел конфликт Бога и сатаны? На том, что Бог передал человеку такую же свободу, которую обладал сам. Поставил человека выше всех других своих созданий. И сатана отказался жить в таком мире. Он отказался служить. Он восстал против Бога из-за создания человека. И Бог, показывая на Иова, говорит... А вот этот один, он же у меня получился. Посмотри, как он реализовал свою свободу. Посмотри, он, имея свободу, стал по-настоящему праведным человеком. Может так. быть, нам не надо было с тобой ругаться? То есть Иов — это способ для Бога помириться с сатаной. То есть угу. примирить всех. Почему это?
3: А нельзя мириться с сатаной, поэтому Иов получил.
2: Почему? Наоборот. Он, сатана начинает говорить Богу, а разве даром богобоязнен Иов? Ты же ему все дал, поэтому он богобоязненный, у него все хорошо. И тогда Бог говорит...
3: Все у него забери, да, и он будет не богобоязненным.
2: И ты увидишь, что он останется богобоязненным, и, может быть, тогда мы с тобой помиримся, может быть, тогда ты увидишь, что я был прав, создавая человека. То есть, смотрите, почему это не с богословской точки зрения.
3: Это то же самое, что вы говорите. То есть, это, получается, Бог его проверяет.
2: Наоборот.
3: Как?
2: Он не проверяет Иова, потому что он знает, как Иов поступит, или не проверяет сатану. Он хочет спасти сатану. То есть он даже сатану хочет спасти. И это очень хорошая информация для меня.
3: А что с этим и с этим конкретным мальчиком, который был хороший, и у него все стало плохо?
2: Вот, как раз. Эта история нужна нам для чего? Мне с моей точки может казаться, что... Те беды, которые в моей жизни происходят, они происходят потому, что я сама какая-то плохая, я что-то сделала не так, или потому, что Бог несправедлив. То есть у меня есть какая-то моя здешняя логика. Иов даже в голову не может взять, что таким образом Бог пытается спасти сатану.
3: Смотрите, случились какие-то несчастья, да? Мы можем по-разному их трактовать. Несчастья остаются несчастьями, вне зависимости от того, кто их послал. Они случились случайно или кто-то их послал, да?
2: Да.
3: Видимо, человеку одному проще думать, что кто-то послал, другому проще думать, что они случайно случились, да, и так и жить. Каждый выбирает для себя тот вариант мысли, с которым возможно жить дальше в условиях таких страшных бед.
2: Да.
3: Правильно?
2: Да, все верно, да.
3: Соответственно, здесь у нас есть просто некий выбор. То есть вы говорите, это Бог сатану наказывает.
2: Не наказывает, спасает.
3: Спасает, окей. Потом другой человек подумает, что это, видимо, что называется, в жизни все пошло не так, опять же, благодаря не знаю чему, но он не будет это объяснять тем, что Бог наказывает сатану. Третий человек подумает, что это на него кто-то из соседей порчу напустил и так далее, и так далее. Каждый и человек, ну, если с ним случаются такие ужасы, которые случились
4: испытания,
3: он эти испытания объясняет для себя по-разному.
2: Да.
3: А фактом остаются только эти самые беды, которые уже случились.
2: Все верно.
3: Правильно?
2: Да.
3: Поэтому, ну, как один из вариантов, да, это может быть вот Бог
4: спасал. А один
3: спасал.
4: Из вариантов единственный – это надежда.
3: Ну, конечно,
2: и, смотрите,
3: да.
2: Смотрите, именно вот то, о чем говорит Александр, абсолютно правильно. Просто очень важно, чтобы вот этот вариант хотя бы был. Какой? Вариант с тем, что есть высший замысел, есть провидение, которое непонятным нам способом все равно нас всех ведет к спасению.
3: Да, если, это, если это человеку помогает, будет. То, конечно, да. Если этот человеку этот вариант не помогает, и ему от этого не становится легче, то он
1: конечно,
3: не нужен.
1: Как Сологубу.
3: Да. Поэтому это просто как бы мы... Я хочу, чтобы мы нашим слушателям тоже донесли простую мысль. Нет правильного решения здесь.
2: Это варианты, конечно. Конечно. Да. Поэтому мы не решения. Говорим... Это догма,
3: да,
2: все точно
3: вот
2: так устроено.
3: Если у тебя в жизни плохо, это значит, Господь пытается дьявола спасти, вот с этим и живи тебе.
1: Да. Но нет, я думаю, есть один тезис, который не надо доказывать. То ты единственный, только ты, а не провидение. Ну, Бог может подсматривать за тобой, но, в принципе, только ты можешь своими поступками и решениями хоть как-то вот это все выправить.
2: Эта история говорит об обратном. Она как раз говорит о том, что Бог старается сделать все для того, чтобы спасти даже сатану. То есть, если он даже сатану хочет спасти, то уж, конечно, каждого из нас с вами... Он точно курирует. Хочет спасти. И он ищет все возможные способы, чтобы дать нам вот одну единственную луковку
3: схватить.
2: Это
3: и есть надежда.
2: Это и есть надежда, конечно.
3: Мы с Маргаритой про это и говорили раньше, что если у человека все в жизни пошло плохо...
1: Маргарита в детстве Гретхен.
3: Вот, в детстве Гретхен. Если у человека все пошло плохо, то надежда — это единственное, что остается. Да вот, собственно, и все. Но я так думаю, что, опять же, здесь мы не можем не приводить примеры там Бога и дьявола, а поговорить о том, что действительно у всех это, опять же, по-разному называется. Кто-то надеется, что все-таки там я с этими детьми погибшими встречусь в загробном мире. Кто-то надеется на то, что, может быть, больше хуже уже не будет. Такие тоже надежды есть. Есть огромное количество разных вариантов, потому что люди разные, да, и для каждого есть какой-то свой круг спасения.
2: Да.
3: Да, и он выбирает для себя тот, который, собственно, ему подходит, который обладает нужной плавучестью в этом достаточно непростом мире.
2: Да, то просто сказать, мне кажется, что то,
3: да,
2: о чем, мы говорим, мы как бы априори предполагаем, что у каждого человека этот круг есть, уже как бы есть. А возможно, есть какое-то количество людей, которые, ну, на каких-то обязательствах
1: как
2: тянут.
1: У детей как обстоят дела с кругами?
3: Вот сейчас мы давайте тогда про детей поговорим, как у детей обстоят дела с этими кругами, да, на что надеется ребенок или не ребенок, если, не дай бог, он в каком-то раннем возрасте или в раннем детстве, да, испытал на себе какие-то неизлечимые болезни, и он осознает то, что он, например, не проживет
1: или
3: долго.
1: Или он очень бедной семье живет, а другие живут. Ну, это к
3: Достоевскому. Ну, это попроще, да, ситуация.
1: Бегать, да?
3: Попроще, да, ситуация попроще.
1: Дети же по-другому.
3: Ну, это попроще. Самое, ситуация про деньги, а не про болезни.
1: Совсем тяжесть не обсуждать.
3: Ну, хорошо, давай, чтобы совсем тяжесть не обсуждать.
2: Нет, давайте как раз обсуждать совсем тяжесть, потому что...
3: Перед тем, как обсудить тяжесть, друзья, давайте немножко в легкую прослушаем наши замечательные рекламные вставки, друзья, потому что они приносят нам невероятное удовольствие и огромные деньги. Ну, не забывайте про это и послушайте их, пожалуйста, тоже.
0: Сто минут по... Маяк.
5: Радио «Маяк».

0: Реклама.
1: Алена на Тухачевского 50. Сахар 59,90. Тирбук свежемороженый 299,90 за килограмм. С 14 по 20 октября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы. Кемерово. 635-635. Новокузнецк. 209-279.
3: Предлагаем вашему вниманию отрывки из пресс-подхода представителей политических партий Государственной Думы. Выступление представителя партии ЛДПР.
4: ЛДПР инициировала законодательное закрепление понятия «молодой предприниматель». Сегодня мы направили соответствующее письмо в правительство Российской Федерации. Регионы на сегодняшний день самостоятельно определяют практику поддержки молодых предпринимателей. Отсюда и неравенство в поддержке молодых граждан нашей страны. Поэтому мы считаем, что понятие «молодой предприниматель» должно быть единым. Мы предложили повысить возрастную планку до 35 лет для молодых предпринимателей. На сегодняшний момент меры поддержки, как правило, оказываются только молодым гражданам до 25 лет. Но если посмотреть на сегодняшние реалии, 24 года – это примерный возраст, когда молодой человек только вуз оканчивает. И мы даем ему всего год для того, чтобы определиться с тем, что он хочет начать собственное дело. Поэтому мы предлагаем повысить эту планку до 35 лет и считаем, что это будет справедливо. Кроме того, мы выступили с предложением отменить порядок софинансирования проектов, на которые молодые предприниматели могут подавать заявку. Считаем, что даже вот эти 25% делают или отрезают часть молодых людей от того, чтобы начать собственное дело. Потому что доступ к деньгам, к заемным деньгам, это главный фактор ограничения, в том числе для молодого предпринимателя. Поэтому фракция ЛДПР будет над этим работать. Будем вас об этом информировать в дальнейшем.
5: ЛДПР предлагает ужесточить уголовную ответственность за нападение на медицинских работников и водителей скорой помощи. Поводом стали многочисленные случаи сегодня нападения.
3: Выступление представителя партии КПРФ.
6: Мы очень хотели, чтобы бюджет, который внесло правительство, отражал уже те чаяния и пожелания граждан, которые были высказаны в ходе выборной кампании. Мы в газете «Правда» и «Советской России» официально опубликовали заявление Центрального комитета Президиума. Хочу обратить внимание за достойную жизнь и политику победы, потому что сегодня бюджет должен быть прежде всего бюджетом победы. Это вопрос выживания исторического и принципа. Ну, по крайней мере, тот бюджет, который Силуанов вчера представил и на комитете, и лидеры фракций 2 часа подробно у Володина обсуждали, на этот главный вопрос не отвечает. Почему не отвечает? Потому что бюджеты формируются по-разному. Есть задачи, ключевые 3 задачи сформулированы президентом. Обеспечить высокие темпы, максимальное сплочение общества и продвинуться на новейшие технологии. Великолепно. Под эти задачи должен быть и финансовый документ. Но в данном случае он должен быть с нарастающим итогом для того, чтобы обеспечить ребятам все необходимое на поле брани, а в тылу эффективную работу всех производств и сплочение общества. Вот, к сожалению, в этом бюджете такого ответа нет.
3: Выступление представителя партии «Справедливая Россия».
7: Цена на топливо в стране 3 года подряд повышается выше темпов инфляции. Возникает вопрос, решает топливный демпфер вот эту задачу, снижение цены, так сказать, по отношению к мировым. Ну, снижает, но, так сказать, недостаточно, все равно выше темпов инфляции идет. То есть цель не достигается. Второй момент. Достигается ли цель увеличения производства топлива внутри страны? Начинаем смотреть, она тоже не достигается. Возникает вопрос, мы зачем платим эту дань? Вот в народе очень простое определение топливного демпфера. Это дань экспортерам топлива в нашей стране, которую мы платим из бюджетного кармана, так сказать, за то, чтобы они свою выгоду не упустили, работая на свою страну. Чтобы они нам это, так сказать, продавали по нужным ценам и не терпели убыток от того, что они чего-то недопродали за рубежом. Поэтому вот эта системная проблема об источниках пополнения бюджета. Я вот сейчас одну еще мысль скажу. И вам будет понятно, о чем идет речь. Сегодня, чем выше продажи топлива за рубеж, тем больше потери бюджета. Но почему, так сказать, мы не обращаем на это внимания? Вот это вопрос очень серьезный. Мы считаем, что надо повышать экспортные пошлины. Мы вообще, кстати, выступаем за справедливую налоговую политику, чтобы источники пополнения бюджета все-таки, они, так сказать, формировались среди тех, кто зарабатывает сверхприбыль.
3: Выступление представителя партии «Новые люди».
0: У нас сегодня принято по условиям только голосования, по результатам голосования будет приниматься решение, в какой деревне, в каком селе в нашей стране будет проводиться интернет. Но я считаю, что это совершенно неправильно. И вот в больших городах люди уже вовсю пользуются искусственным интеллектом, оплачивают свои покупки улыбкой. А где-то в это время пожилой человек не может записаться онлайн к нужному врачу, к терапевту, в то же время, когда ему предлагают, например, воспользоваться услугами телемедицины, и это, конечно, вызывает очень такие эмоции неположительные. И вы знаете, и в кино есть, и в жизни, к сожалению, есть, когда родители, чтобы дозвониться до своих детей, услышать голос своих детей, обменяться новостями, узнать, как у них идут дела, должны забираться на крышу или на другое, любое высокое место, вплоть до дерева, чтобы пообщаться со своими детьми. Я думаю, что, конечно, мы все понимаем, что вышки сейчас очень быстро поставить во всех населенных пунктах, конечно, невозможно. Но почему же жители наших сел и деревень должны унизительно соревноваться друг с другом за право иметь доступ к связи, к интернету? Поэтому мы считаем, что в партии «Новые люди» мы считаем, что люди вместо того, чтобы соревноваться между собой, должны все-таки увидеть внятный план и внятный график, когда в их населенном пункте будет проведен интернет.
3: Выступление представителя партии «Единая Россия».
8: Те задачи, которые партия «Единая Россия» ставила в своей народной программе, последовательно реализуются как в бюджете 2025 года, так и будут обсуждаться при рассмотрении бюджета на следующую трехлетку. Напомню, что в 2025 году в отношении российской экономики были введены дополнительные санкции, прежде всего в отношении российской банковской системы и наших компаний, которые поставляли сырьевые ресурсы на внешние рынки, нефть и газ. В связи с этим довольно сильно сократились, существенно сократились доходы бюджета от нефтегазового сектора, так называемые нефтегазовые доходы. Несмотря на это, бюджет по доходам был исполнен, поскольку снижение нефтегазовых доходов было компенсировано за счет роста нашего внутреннего производства, основанного на росте внутреннего потребления, роста промышленности, агропромышленного сектора. И в целом это привело к тому, что бюджет 2025 года сбалансированным оказался по итогу и позволил решить несколько главных задач, которые ставились.
3: Вы прослушали отрывки из пресс-подхода представителей политических партий Государственной Думы.
9: Погода на маяке.
10: По области в Кемерове в ночные часы, как сообщают синоптики, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег. Завтра, днем 15 октября, по области в Кемерове облачная с прояснениями погода. Небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 3,8, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура по области минус 1, плюс 4, в областном центре Кузбасса плюс 1,3 градуса.
11: Да, до завтра утра. Всем спасибо.
12: В Москве 14 часов.
2: Новости.
12: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Европейцы делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил усилия США, которые они прилагают, чтобы способствовать мирному урегулированию кризиса вокруг Украины. Россия, между тем, будет бороться за возвращение своих активов, также отметил Дмитрий Песков. Ранее издание «Гардиан» сообщило, что глава МИД Польши Сикорский отверг предложение о разблокировке замороженных российских активов и их возвращении Москве.
13: Риски саботажа со стороны европейских государств есть. Соединенные Штаты, а именно американские переговорщики и президент Трамп прикладывают усилия для того, чтобы способствовать выводу на мирные рейсы урегулирования кризиса вокруг Украины. Европейцы работают в другом ключе. Они делают все для того, чтобы эта война продолжалась. А возможен ли саботаж со стороны европейцев? Возможен. Если в перспективе проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими. Да, есть, очевидно, но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебные разбирательства, судебные преследования и так далее и тому подобное, для того, чтобы биться за возвращение своих сворованных активов.
12: Российские власти работают по вопросам защиты центров обработки данных. В связи с ударами Украины и находятся в диалоге с бизнесом. Компания принимает меры по обеспечению безопасности, также заявил Дмитрий Песков. По его словам, Кремлю неизвестно об ограничениях работы Starlink на Украине. Песков также отметил, что в целом, конечно, было бы лучше, если бы такие блестящие технологии, как Starlink, вообще не использовались в военных целях. Представитель Кремля также заявил о возможности трехсторонней встречи Путин-Трамп-Син-Дзинпин на саммите в Китае. По его словам, есть общий настрой на то, что хорошо бы такую встречу провести, но пока не знаем, совпадают ли графики лидеров. Ситуация на топливном рынке России сейчас гораздо лучше, чем месяц назад. Об этом заявил журналистам на российской энергетической неделе вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия усиливает защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Ряд НПЗ вернулись в работу после ремонтов.
14: Ситуация улучшается. Вот вчера мы проводили очередной штаб вместе с регионами, с Министерством энергетики, федеральным органом исполнительной власти. У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов. И сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад. Вот будем надеяться, что так ситуация и продолжится улучшаться. Вот, ну, конечно, многое зависит и от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру. Вот, несмотря на то, что наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту, и мы в связи с этим тоже. И в этом смысле это одно из направлений улучшения ситуации.
12: Дизельную сделку в России и США поддержали те, кому нужен стабильный рынок топлива, отметил Александр Новак. По его словам, решение проблем поставок в

0: ценных металлов. Последователи Белхароева причастны к множеству преступлений террористической направленности, включая подрыв поезда «Невский экспресс» в Тверской области, нападение на органы власти Республики Ингушетия, расстрелы простых граждан, должностных лиц и вооружение боевиков. Ими оказывалась материальная поддержка бандитскому подполью Северного Кавказа и налажены нелегальные каналы поставок огнестрельного оружия иностранного производства из-за рубежа. Цели и действия общины направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, а ее деятельность наносит существенный вред интересам государства и общества, правам граждан и подрывает безопасность.
1: Как отметили в ФСБ, Амадал Хадженце содействует украинским вооруженным формированиям. Участники организации преследуют цель создания вооруженного формирования под видом ЧВК. Председатель Совета Федерации предложила учитывать при открытии вузов мнение губернаторов и министров. Валентина Матвиенко также предложила приостанавливать выдачу лицензий частным вузам до уточнения законодательства, наведения порядка в этой сфере, а также проанализировать деятельность магазинов по продаже дипломов и принять меры. По словам председателя Софеда, в России появился пласт частных вузов, имитирующих образовательную деятельность. Лувр будет вынужден закрыть двери для посетителей, если его не отремонтируют и не перестроят. Об этом газете «Фигаро» заявил директор главного Парижского музея Кристоф Лерибо. По его словам, музей испытывает серьезные проблемы. «Безусловно, наш главный приоритет – безопасность», – отметил директор. «В плохом состоянии также оборудование Лувра, инфраструктуру и само здание. Кроме того, по словам Лерибо, стоимость входных билетов в Лувр может вырасти из-за сокращения бюджета музея, которое предусмотрено проектом бюджета Франции на 2027 год в рамках мер по сокращению государственных расходов. С 14 января этого года стоимость входного билета для посетителей, не являющихся гражданами или резидентами стран Европейской экономической зоны, выросла на 45% с 22 до 32 евро. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
4: С вами ведущий лидер группы «Полтишок» Алексей Лопатин
3: и Иван Степанов.
4: Мы приветствуем вас на волне «Радио Маяк». В эфире передача «Я живу и творю в Кузбассе». В рамках программы мы расскажем о талантливых музыкантах,
3: их истории успеха и любви к родному краю.
5: И снова родина моя, Кузбасс!
3: Здравствуйте, доброго времени суток всем тем, кто сейчас находится в машинах, в радиоприемниках, либо видит нас в интернете, на ресурсах. Кстати, о ресурсе. Мы вещаем не только на радио, нас можно увидеть и услышать на сайте вести42.ру. И гость в студии Владислав Денисенко.
6: Приветствую всех. Здрасте.
7: Здравствуй, Влад.
3: История такая. Когда-то мы с Алексеем придумали передачу «Я живу и творю в Кузбассе» для того, чтобы показывать творческих людей, которые не просто играют, но и пишут музыку. И в наше время, когда с помощью промптов разных компьютерных программ пишется все на раз, остались еще люди, которые могут сочинить песню, написать песню и прожить ее сердцем и исполнить. Так вот, я недавно совсем познакомился с творчеством Влада, и я настолько восхищен, что сразу же сказал: парень, ты будешь у нас на передаче. И вот сегодня Влад из города Топки, парень, который занимается музыкой много лет, так ну что я рассказываю, давай мы о тебе поговорим. Влад, привет, здравствуй.
6: И здрасте, здрасте еще раз.
3: Расскажи-ка нам в двух словах, умеешь нажимать ля минор-то?
6: Ну, слава богу, вроде.
3: Давай начнем просто с песни, а дальше разберемся.
6: Поехали, поехали.
7: Давай.
6: Первая природа.

Укрываю тело мое, укрываю тенью своей, чтобы спину не сжечь. Ветер держит крылья птицы большой, и я наблюдаю за ней, она парит над рекой. А солнышко так печет, рябь по воде идет, меня течет.

несет прекрасную даль. Я позабыл обо всем, о том, что есть у меня дом, о том, кто ждет меня в доме моем. Вот это да! И какие красивые цвета, зеленые, синие, речка, трава, серое небо, скоро будет гроза. И станут яркими небеса, дождем насытится земля, а я наблюдаю.

0: Вот как-то так.
1: Браво! Браво! Мы тебе не помешали тебе?
0: Отлично, я
1: маленько перкуссию взяли.
0: Прям тактик, вот все. Я прям слышу, что я уже не собьюсь, я уже слышу, мне
1: так
0: хорошо.
1: Отлично, Влад, расскажи, это твоя песня?
0: Да.
1: Авторская.
0: Авторская.
1: Что-то мне напомнило.
0: О, я даже не знаю.
1: Не знаю, а вот я когда вот слушаю, да, авторские вещи, мне сразу что-то вот напоминает.
2: Не сравни, да не сравним будешь.
1: Ну, значит, я ошибся, ладно, ничего сразу. Это значит, Влад, твое все.
0: Да, сидел возле речки, возьми да напиши.
1: Музыка и слова твои, да?
0: Музыка, да, да.
1: Ну, расскажи, как пришла тебе эта муза?
0: А что, был вот на Томи, на той стороне реки.
1: На том берегу?
0: Да, да, за Старое Черво. И сижу, значит, вот там палатка, все, сижу, отдыхаю. Mm-hmm. Ну и что-то вот смотрю, что-то речка, птица летит, что-то раз-раз, там тучки, гроза, и у меня что-то пум-пум, думаю, где ручка, где листок, где... И вот что-то как пошло.
1: Это, и все. Это первая песня у тебя или...
0: Нет, это последняя.
1: Последняя.
2: Давай не последняя, а крайняя. Ребята, я вклиниваюсь оперативно всем тем, кто нас слышит на просторах радио, интернета, напоминаю, что это передача «Я живу и творю в Кузбассе». В эфире Алексей Лопатин, ведущий Иван Степанов и гость Влад Денисенко. Я хочу прочитать краткое резюме, которое ты мне сбросил. 2018 год, лауреат за участие в фестивале «Виктория солдатской песни» в Кемерово. Первые места в возрастных категориях вокальных конкурсов «Твой голос», 2019 год, авторские вещи. Три первых места подряд в «Звездопаде», город Топки. Итак, знаете, ребята, я все-таки... Хочу сказать, у нас события сегодня масштаба уже шире, чем городского, потому что наконец-то у нас гость, который приехал к нам не с проспекта Ленина, а приехал из города Топки. Влад, мы тебе очень и очень рады. Я хочу сказать, спасибо, дружище, уровень, который ты показываешь, это вау. Мы сидим без аранжировок, без команды. Я представляю, как это звучит с твоей бандой. Я знаю, что ты играешь вживую со своими ребятами. Расскажи вообще, как ты пришел к музыке? Вот к этому вопрос. Кратенько так, в двух словечках.
0: Если в двух, что, ну три раза я вот начинал учиться играть. Первые два раза вообще не получилось. Я один раз вот так гитару положил, по-английски ушел. А третий раз у меня, что, ну батя на гитаре играет, получается, поет. Дед, царь с небес, на баяне. Я тогда что-то раз к бате подошел, говорю, давай, говорю, мне частушки там. Ты что, говорит, не с той ноги, что ли, встал? Давай. И все, и по 7 часов, по 7, по 8, плюс-минус. И в течение месяца я сидел, через полтора месяца я, наверное, песни, наверное, уже 7-8 играл, пел. Голоса не было, слуха не было, я прям сидел, мучился.
1: Сколько тебе лет было?
0: Сейчас скажу, где-то, наверное, ну 16.
1: 16 лет.
0: Где-то там, да.
1: А до этого какая-то связь с музыкой была?
0: Ну, как бы я любил...
1: Наблюдал просто, да?
0: Да, я любил, слушал, наблюдал, то есть, ну, там пою, там играют, все. А потом как-то пошло, я заметил, а мандражи первые разы вот это вот, когда играешь.
1: Ну, да.
0: Да, я потом заметил, смотрю, ну, мне по кайфу, я пою, играю, людям нравится, люди подпевают. Я думаю, ну, и как-то, ну, и пошло, как говорится, везде и вся.
1: Молодец.
0: Нормально.
2: Братское сердце, давай вторую песню, пока я запал, есть настроение хорошее.
0: Есть. Вот эту песню девчонки любят, «О разбитых сердцах» называется. Обработчика слышу хорошо.
1: Где ваши руки?

Что было и что осталось? Осталась лишь память о мимолетно красивых днях. Счастливые моменты и сильная любовь их могла расцепить лед в горах. Но кто-то оступился, решив за двоих без права выбора расстаться. Но, мать его, сложно, практически невозможно заставить кого-то любить, когда тебе сделали больно. Остается только простить и отпустить. Но, мать его, сложно, практически невозможно остаться и не уходить. Но если действительно любить...

0: души и лесах одиноко и пасмурно стало. Птицы все так же улетают на юг. О боже, дай мне крылья вслед за ними. А может остаться, холода пройдут, придет весна и вновь станем другими. Но, мать его, сложно, практически невозможно заставить кого-то любить, когда тебе сделали больно. Остается только простить и отпустить. Но, мать его, сложно, практически невозможно остаться и не уходить. Но если действительно любишь, то лучше отпустить.
1: Ну, здорово.
2: Страем мы у вас вени, вот, Алексей Николаевич,
1: я скажу вам.
3: Я, если честно, извиняюсь, что перебил.
1: Давай.
3: Я обычно редко стараюсь что-то слушать. То есть я вот взял, в голове веется, внутри корится порыв, и все, музыку хопа написал, тын-тын-тын, ага.
1: Ты потрясающий автор, замечательный вокалист, и для тех, кто все еще остается с нами, скрупулезно находим интересных людей с Алексеем, живущих в Кузбассе, живших в Кузбассе, которые к нам приезжают, и сегодня... Как раз вот такой пример прямой того, что у нас очень и очень много интересных людей, но среди них есть суперталанты. Влад, мои тебе овации. Мы долго ждали такого момента, чтобы моя рок-н-ролльная душа, я тоже гитарист, чтобы все пело внутри от того, что я слышу новую музыку. Я никогда такого не слышал, никогда не слышал этих фраз. Мелодика своя, свой такой... русско-роковый стилек такой классный.
4: Который... Редкий стиль, да, интересный. Да,
1: очень здоровский тембр. А про то, что ты сказал, что нет слуха. Я такой же парень, мы практически все так же начинали. Я вспоминаю волшебную пластинку товарища Барыкина, которая называлась «Ступени». И когда-то мне папа говорил, вот видишь ступени, научись петь одну ступень, потом вторую, третью, и так пойдет все потихонечку. И так вся жизнь начинается из ступеней. Я знаю, что долго терзать... музыкантов в студии разговорами дело неблагодарное, лучше бы послушать. Но я хочу спросить у тебя, друг мой, ты помимо музыки чем-то занимаешься? Какая у тебя профессия сейчас? Как ты живешь?
3: В двух словах, где бы я раньше не работал, работал я много где, но иногда все-таки я забегал где-то там в ДК, где-то на сцену, где-то это, и все-таки по итогу меня принесло в культуру мою родную, любимую, работаю в ДК «Цементников» звукорежиссером уже как 6 лет, вот, а так, работа-дом, где-то студия, где-то огород, квас, хлеб, вот буду хлеб сейчас печь, там разносторонний человек, если еще простой до ужаса, но разносторонний.
4: А живешь ты в своем доме?
3: Да, в своем.
4: То есть у тебя прям работы вот так, непочатый край, да?
3: Не соскучишься. Я раньше жил на квартире, но это вот эти вот четыре стены, вот в лес бежишь, не знаю, ну куда-нибудь. Вот. А согласен, в своем доме ты вышел, все, и баня здесь тут же, как бы, и людей парюсь, сам парюсь. Ну, как...
1: Кстати, банчик отменный.
3: Спасибо.
1: Друг мой, давай вернемся от наших банных процедур к музыке. У тебя есть еще песни? Как самочувствие?
3: Отлично. Песен у меня много, до сих пор думаю, что спеть. Ну, спою, наверное, одну из самых первых, самая первая, и она же самая любимая всеми. Как-то так случилось.
4: Влад, можно еще вопрос? Ты в Союзе композиторов есть?
3: Нет.
4: Очень жалко.
3: Как-то не звали меня туда.
4: Надо будет позвать.
1: Надо будет позвать.
4: Потому что...
1: Давайте вернемся к песням, потому что люди в машинах сидят сейчас где-то в пробочке на светофоре стоят и слушают, когда же он запоет, когда, потому что парень классный, давайте.
4: Тапки рулят, давай.
3: Так, ну сейчас будет душевненько такая. Называется «Пустота».

И дождя, и вдалеке бьют молнии вниз. В небесах отблеск цвета огня мелькает, радуя твой каприз.

взгляд вверх, там далеко луна вокруг звезды. Проходит время, вокруг уже снежный мех, а ты все так же смотришь вверх, сдерживая слезы.

0: Браво!
1: Спасибо.
0: Молодец, Влад, отлично. Скажи, у тебя группа есть живая, да? Ребята?
2: Нет, как бы я играю с друзьями. Ну, там отдельные группы, отдельные песни, как бы не мои.
0: Ну, вот эти песни ты играешь с группой?
2: Это, да, это первая... Нет, с группой нет.
0: Нет?
2: Нет. Я ее написал в 2008 году, как сейчас память не ошибает.
3: Отлежалась песня-то, отлежалась.
2: И писал аранжировку, она у меня есть по площадкам, на Яндексе, везде. Писал я на нее аранжировку 10 лет. Сам. Клавиши, барабаны, то есть полностью все.
0: Ты владеешь... И барабанами, и клавишами, да?
2: Мультиинструменталист. Так.
0: Красавчик, молодец.
3: У меня на эту песню прям, я думаю, что ж мы сегодня-то без инструментов, только с шумелками. Геннадьевич, я просто вот сейчас у меня баянная партия. Я думаю, что родится какой-нибудь трио, четверио, дуэт. Я расскажу вновь и вновь всем тем, кто присоединился сейчас к радиоприемникам, либо к эфиру, либо смотрит нас в сети. В эфире передачи «Я живу и творю в Кузбассе». За пультом Александр Ершов, ведущий Лопатин Алексей, Степанов Иван в студии. Наш супер музыкальный гость, автор, композитор и исполнитель Владислав Денисенко. Да,
2: ДНКВС.
3: Я скажу так, ты КМС по гитаре, по исполнению своих песен. Дай бог людям обратить внимание на то, что ты делаешь, потому как я знаю, что у тебя на разных ресурсах есть это, и очень просто тебя найти. Мы говорим, что синий ярлычок с двумя буквами, и ищем Влада, находим его песни, присоединяемся к сообществам. Ну и, друг мой, скажи, какие были вообще вот ступени, как ты вышел в первый раз со своими песнями? Помнишь этот момент вообще? Как это случилось?
2: Помню. Самый-самый первый раз. Я помню, шестая школа в Топках, где я учился, и был то ли последний звонок, то ли... что-то такое. И я тогда вот вышел такой в середину с комбиком, с гитарой. Народу человек 300-400. Я такой стою, у меня руки такие... Я такой, все дергается. Ну, спел нормально. Потом на сцену, помню, выходил уже такую на большую плюс-минус. И вот, короче, мандраж у меня шел, наверное, ну, лет 15. То есть на адреналине я выхожу, и вот на адреналине пошел. Сейчас уже как-то лет, наверное, 5 как-то поспокойнее уже стало.
0: Слушай, не поверишь, у меня до сих пор мандраж.
2: Он есть внутри, но,
0: есть.
2: Но у тебя там уже в почке адреналин уже не отдает, ноги не трясутся, но вот так вот...
3: Дружище, я по твоим пальцам адреналин вижу.
2: Да-да, есть.
3: В голосе он есть, иначе, ну, проживаешь ты тексты.
2: Ну, как без этого?
3: Я знаю, что нас будет слушать обязательно твоя мама. Давай передадим всем привет.
2: Обязательно, всем привет. Вообще всем родным, близким, друзьям, коллегам, всем горячий, душевный привет. А самое главное, добра и позитива. Я здесь, меня не теряйте.
3: Я знаю, что твоя мама великолепно поет. Мы недавно, прямо нам повезло, у нас была пловная вечеринка у костра с гитарой, и она исполнила пару вещей там из репертуара звезд. И я понял, что от осинки не вырастет апельсинки, все-таки дар-то твой от мамы к тебе прилетел.
2: И от бати тоже. Батя вот. Там голосина, мама родная.
3: Да?
2: Я скромненько, я так вот. Я, в принципе, играть петь не умею.
3: Ребята, я шаляпин, но я скромный.
0: Влад, а у тебя за плечами что, музыкальная школа? Есть какой-то
2: образование? Самоучка полностью.
0: Самоучка, да?
3: Ты понимаешь, какой чистый?
0: Ну, вот, как правило, самоучки, они вот такие талантливые.
3: Ритмично, мелодично, поэтично.
0: Вот.
3: Со
0: берите,
3: вкусом.
0: Берите пример, профессионалы, да.
2: Ну, я сидел, правда, по 7-8 часов, а учился петь, как сейчас помню, на квартире, помню, вот классный, 9-10. Сижу, вот так вот колонки развернул, у Лепса такая песня есть, «Лабиринт». Я вот так вот брал колонки, вот так вот к ушам ставил и прям нота в ноту пел до тех пор, пока я ее не возьму. Вот правильно.
0: Главное желание, да? Желание.
2: Да, я сидел, прям сидел вообще, прям жил ее этой музыкой.
0: Молодец, молодец.
3: В какой-то из передач Хармейстер нас рассказывала, помнишь, пой рыбкой, открывая рот, потом все получится. Вот этот примерно прием. Мы потихоньку, знаешь, начинаем разбираться, как научиться петь, как стать звездой. И скажу тебе, Влад, с нашей стороны, что мы можем для тебя сказать. Друг мой, развивайся в социальных сетях как можно мощнее, как можно чаще выступай, делай свою программу. Если ты заскочишь на огонек, у меня буквально завтра будет день рождения, в который я все буду делать с музыкальной стороны. И обязательно, если какая-то у тебя будет вечеринка, либо концерт, Обращайся к нам, если мы вдруг на связи где-то недалеко, мы обязательно приедем.
0: Подыграем.
3: Вот, подыграем, да.
0: Перкуссии.
3: Вот, если есть еще песни, я думаю, что люди, которые едут в машине сейчас, я вспоминаю сам себя за рулем. Я не особенно люблю слушать ведущих, я люблю, когда музыка играет. И в этот момент, когда у нас в студии правда классный автор, правда интересная музыка, знаешь, вот с каждой песней он все шире и шире открывается нам, самобытный парень.
0: Да-да-да, это есть.
3: Интересный. Такое. И это не какая-то бардовская песня. Давай не будем, Леш, анализировать. Просто,
0: конечно, не будем.
3: Как говорят в народе, давай проникнемся.
2: Поехали. Называется «О наболевшем». Я всегда писал о наболевшем, будь то радость, будь то тоска. Пусть не всегда бывал успешным, пусть не исписана моя доска. Теми знаниями по школе, советы мудрые, узоры гениальных светлых фраз. Пропивал все под экстаз, да, пил я много и немало, но разве все из-за проблем? Мне чего-то не хватало, того, что долго ждал взамен, иных каких-то обстоятельств, случайных встреч без обязательств. А может, просто молод был, и сил своих я не щадил. Давно хотел сказать, родные, люблю я вас, люблю страну, в которой вы меня растили, в которой я и сейчас живу. Живу, служу своей отчизне, молча радуюсь я жизни. И пусть гражданский не солдат, а ваш любимый музыкант. И пусть я творческая сволочь, и начал с грустного листа. И пусть кручу все тот же обруч, все те же мысли, та мечта, в которой стану я поэтом, музыкантом, рок-звездой. Отдыхать всегда при этом буду телом и душой.

0: душой. Делом и душой. Делом и душой.
1: Отлично. Как не удержался, так? Я взялся опять за губы.
2: А я слышу, мне самому...
3: Я, знаешь, ручонки...
2: Мне самому в кое-то в
1: кое-то. Вот это хорошо. Рок-н-ролл пошел.
3: Знаете, ребят, напомнило какие-то моменты в конце 90-х. В полночь была передача у Деброва, где он показывал самородков, которые к нему приезжали. И теперь многих, кого он показывал, мы знаем лично и видим по телевизору. Я думаю, что наша передача, она как раз и открывает эти космические коридоры. Пускай этот портал будет вот таким огромным, мой друг, и твоя музыка. Но ты нас просто захватил с Лехой. Мы, братское да, сердце, да. Мы не зря эту передачу задумали. Она идет уже второй год. И давай так, с кем-то ты вместе на одной сцене выступал. И какие у тебя вот из твоей концертной жизни? Я знаю, что ты много поешь. Не стесняйся, расскажи чуть-чуть о себе об этом.
1: Какую музыку слушаешь?
2: Ну, слушаю где-то по большей части вот от тяжеляка бывает до кантри. То есть вообще вот так смотрю. Бывает классику. И такое, да, может быть. И такое может быть.
1: Видно, что ты.
2: Всякое-всякое, да. На сцене, ну, где-то один, где-то не один, где-то с дружищем. Вот мы как бы в группе долго-долго играли. Сейчас иногда поигрываем. Серега Фил. Привет тебе, большой дружище. Вот. Там играли долго.
3: От меня тоже привет.
2: Да. О, тоже
1: привет. Ну, от меня тогда привет.
2: Ну вот, от всех, короче, привет. Вот. Потом у кого? Ретро-микс у нас был в Топках. Тогда еще живой был Царство Небесное, Геннадий Милевский.
3: Кеночка, дружище, да, мой золотой.
2: Очень хороший такой и человек, и музыкант. Вот. Ян тогда с ними на клавишах играл.
3: Я знаю, что да, какая-то у вас была волшебная сила в городе Топки, потому что оттуда выходят крутейшие гитаристы. Я не знаю, как так, но это город гитаристов, правда. Если всем тем, кто нас сейчас слушает, вам удастся попасть на какие-то крупные мероприятия в городе Топки, вы обязательно их услышите. Эти ребята играют здорово. В этом городе есть традиции. И я считаю, что нужно продолжать говорить и кидать клич на весь Кузбасс. Люди, кто нас слышит? Алло, прием! Мы с Лешей собираем талантливых людей, показываем и рассказываем о них. Не стесняйтесь, звоните и пишите. И я скажу так, что вот сегодня у нас в передаче есть герой, потому что просто так взять, начать на гитаре писать, играть, писать песни, сочинять что-то. Причем многие пробовали.
1: Не только на гитаре, да.
3: Вот, многие пробовали, но достичь серьезных результатов, чтобы это было со вкусом, чтобы это было профессионально, чтобы это было мастерски красиво, достигают единицы. Те, кто относится к делу очень серьезно. И самая главная ступень, которую люди часто не преодолевают, ты ее преодолеваешь раз за разом. Я знаю твой характер, я с тобой знаком лично. И этот храбрый парень сегодня не постеснялся и просто пошел на мощный канал, на маяк, на Кузбасс, на весь, с гитарой вышел и заиграл. И как он звучит в эфире. Честь тебе и хвала. Люди, не стесняйтесь быть героями. Спасибо. Жизнь один раз происходит, и надо от нее брать все, успевать. Друг мой, давай мы с тобой. У тебя есть какая-то еще вот инструментальная музыка? Я знаю.
2: Так, ну инструментально-то это отдельно. Есть у меня такая песенка, такой, как даже не романс, наверное, а может, романс, бог не знаю. Ну, в общем, тоже нравится людям. Спою. Называется «Мое сердце бьется чаще». Ой, надеюсь, вспомню.

твое понимание сильно радует меня. Прости меня, если был с тобою груб, ведь я люблю тебя, люблю.

0: Как-то так.
1: Браво! Молодец!
0: Как-то мне эту песню даже как-то подыгрывал Денис Сергеевич Никифоров. Как-то мы с ним тогда пели, даже сыграли. И вот тогда занял первое место на «Звездопаде» и подарили мне розовый утюг «Фея», который я дал маме.
1: Круто. Влад, ты знаешь, что мы с Денисом учились? Это мой однокурсник в училище.
0: Слыхал от него, по-моему, да.
1: Да, мы...
0: Давно с ним общались?
1: В училище музыкальном. Я год проучился, потом все, меня...
2: Все те, кто сейчас нас слышал в эфире и слышал эту великолепную песню, я напомню, это Влад Денисенко, город Тапки.
1: Да, молодец, Влад.
0: Спасибо.
1: Хорошее творчество у тебя. Передавай Денису привет большой.
0: Если увидимся, дай бог, обязательно.
1: Так, ну что еще интересного у тебя в жизни происходило? Помимо, что у тебя свой дом, есть собака?
0: Собаки нет, есть кошка.
1: Кошка, сколько
0: кошек?
1: Без
0: нее я бы с ума сошел. Наверное, вот 8 лет я в доме живу, вот все эти 8 лет вот она сама.
2: Как зовут?
1: Одна?
0: Симона.
1: О, а ты, может, Симона?
3: Наритка звала.
0: Это вот у меня батя эту любит, ну, песню любит, да. Я ее как-то... Руки не доходят, но петь пели было.
2: Скажу тебе так, это настоящий фирмач. Я говорю, ты можешь Металлику, мы как-то, знаешь... Зашло сердце, как говорится, давай по-братски. И когда он еще и запел, в ноту и заиграл. Помимо того, что он свои вещи классные поет, он еще и очень много хорошего, классного играет. Но мы в эфире сегодня говорим об авторской музыке. И, Влад, руку пожать.
1: Руку пожать.
2: За то, что приехал, примчался к нам на эфир. Он самый первый был сегодня в студии. Я теряю голос. Друг мой, расскажи о каких-то таких вот моментах, хобби, к примеру, вот я, ты знаешь, я парапланерист, это мое спортивное хобби.
0: Ну, а у меня и хобби-то...
2: Не знаю, вязание, может быть, там.
0: Много. Нет, кстати, все хотел шарфики начать вязать, мужские было, кстати, дело. А так, ну, да, в принципе...
1: Какое хобби-то? Чего у
0: него? Огорода хватает.
1: Конечно, свой дом, кошка,
2: свой дом, это есть хобби, да?
0: Выращиваю всякое, то есть я вот прям, мне это нравится.
2: А то есть ты помидоролог настоящий, да?
0: Там прям у меня растет все, там, кориандр там 7-го поколения уже, то есть, ну, вот, говорю, квасом занялся, полгода уже делаю, где-то на продажу, где-то так, ну, что-то вот прям меня поперло.
1: А тебе какая ягодка нравится?
0: Ягодка? Ну, понравилась последний раз мне шиповник. Малосольные огурцы делал, вот шиповник добавил туда. Очень вкусно было.
1: С малосольными огурцами?
0: Да, да.
2: В баночке
0: раз туда, бам, и все.
1: Круто, надо как-то рецепт у тебя потом. Или приехать попробовать.
0: Да, можно и так, надо только лето дождаться.
1: Лето, дождемся.
0: Да и так, всякого, много всего.
1: А ты
0: там, и там, и там, и там.
1: Ты когда играешь, вот дома же занимаешься, поигрываешь?
0: Бывает.
1: А кошка Симона слушает?
0: Ну, она сядет вот так вот и смотрит, скажет, опять запил, я ее уже замучил.
1: Не подпевает ничего?
0: Не, но слушает, нравится.
2: Удовольствие проживать в своем доме, можно петь, когда захочешь и сколько захочешь.
0: Ну, вот у меня соседи за стенкой, поэтому вот иногда вот как-то скромник, потому что я знаю, если я сильно разойдусь, звукоизоляцию-то и сделал, такую как-то звоню, говорю, что, нормально, говорю, ну ладно.
1: Бой, да?
0: А лето что, ушел в предбанничек и после бани
2: вышел.
0: Вот гитарка квасок.
2: Сегодня... Разговорная Конечно. Передача, но я хочу, чтобы она была больше концертная. Я хочу еще что-нибудь услышать. У тебя есть, друг мой?
0: Да, есть.
2: Водички, глоточек и погнали.
0: Есть.
1: Ну вот, видишь, в топках, оказывается, какие таланты проживают-то. Да. Влад Денисенко, давай.
0: Он же Дэн КВС.
1: Да-да-да.
0: Так, сейчас попробую вспомнить. Называется «Мир уходит из-под ног».

Знаю, с чего начать, что-то сделать или оставаться лежать. А бывает, что легким нечем дышать. А порой и кажется, что трудно жить. Поневоле начинаешь все больше пить, а после стараешься про все забыть. И мир уходит из-под ног, и ты думаешь, что ты одинок, и мерещится, будто вокруг никого. И лишь остатки мыслей внутри говорят, что мы не одни, что нужно почаще смотреть в окно. Тебя бесит, что люди не такие, как ты. Их эгоизм подчас пари до луны, а ты бросаешь лишь вверх безучастный взор. А еще тебя бесит мотив и сюжет, постоянно меняющийся в жизни дует. Но нет смысла виноватые где-то искать. И мир уходит из-под ног, и ты думаешь, что ты одинок, и мерещится, будто вокруг никого. И лишь остатки мыслей внутри говорят, что мы не одни, что нужно почаще смотреть.

0: Ух ты, какой оборот ты сделал, интересный. Давай,
1: давай, давай дальше, давай, жги.
0: Там что, модуляция была, нет?
2: Да.
0: Давай.
2: Сейчас, сейчас. Давно.
0: Да, она и так хорошо, хорошо. Ну,
1: ребят, все остальные, кто находится сейчас вне студии, вы не ощущаете этой просто безграничной мощи волны энергетики, которая исходит от этого парня. Ну, тут просто, знаешь, можно чуть-чуть и захлебнуться от радости. Это как раз сейчас
0: да,
1: и произошло.
0: Да. Прям, волна за волной. Прям.
1: Несет энергия. И я рад, что я сегодня это слышу в студии. Леш,
0: конечно, конечно, душа радуется за таких людей.
1: Давай, спасибо, спасибо. Вот знаешь, о чем. Помнишь, как это, когда это было 2 года назад, мы в твой день рождения разговаривали. Давай поделимся с народом о том, каких мы классных людей знаем, интересных. И, казалось бы, всех своих друзей мы показали.
0: Еще не всех, я думаю, не всех.
1: Но потом поворачиваешь голову так влево-вправо, да ну! И этот поток не кончается. И благодаря тому, что сегодня у нас за пультом вновь и вновь говорим, те, кто пишет музыку, те, кто занимается искусством, пишите нам, находите нас в социальных сетях. Иван Степанов, Алексей Лопатин. Мы обязательно рассмотрим ваши идеи. И, возможно, мы скоро увидимся с вами здесь, в студии. А пока я вернусь к нашему гостю. У нас сегодня герой передачи Денисенко Владислав. И, Влад, просто под одну гитару ты смотри, что он делает с нами. Он просто сносит крышу, я по-другому не могу сказать. Влад, первое... Как часто ты пишешь, пишешь ли сейчас, и что является для тебя мотиватором в этом деле?
2: А вот как-то сложно даже сказать. Наверное, какие-то переживания в жизни, то есть перемены, настроение. То есть, может, вот что угодно может случиться. Последний раз я песню написал, вот «Природа», которую пел, ну, первую, да, это, наверное, лет, наверное, 5 назад было. То есть я что-то иногда вот так вот поигрываю, что-то пишу, но вот прям вот это прям редко бывает. Иногда вот сразу бам-бам, 1, 2, 3 вылетело, а иногда может, ну, прям года пройти.
0: Ну, ты записываешь песни?
2: Да.
0: Фиксируешь как-то?
2: Да. Ну, у меня вот есть одна песня, она у меня не записана нигде, но я ее и пою как бы редко вообще. Mm-hmm. Вот надо как-то дойти записать, хотя бы под гитару. Вот у меня сообщество есть... ВК, там, Дэн КВС, ну, псевдоним. И вот я, вот что у меня там было, что есть, я там и каверочек я там делал на него, там группа была такая. То есть, и вот там все. Вот я туда закидываю, и вот оно там валяется, лежит. Ну, кто-то слушает, кому-то нравится.
0: А народные песни тебе нравятся?
2: Есть некоторые хорошие. Их много хороших.
0: Слушай, а ты готовить умеешь?
2: Кстати, кулинария вот одно из хобби.
0: Вот, расскажи, кстати, пожалуйста.
2: А что, ну, казан люблю, духовка люблю, вот, грузинскую кухню освоил недавно. Ух там ты. Всякие аджахури, харцани, всякое-всякое-всякое.
0: Вот
2: там
0: это подобное. Да, слушай, надо в гости тебе.
2: В, духов... в духовке вообще так вот тыкву с мясом делаю.
1: Берем баян и едем в гости с казаном.
0: Котлеты умеешь?
2: Конечно.
0: Котлеты.
2: Всего понемногу.
0: Медвежьи или какие?
2: Да хоть обычные бы, что ли. Картошечки, хлебушка, ну, корица побольше.
1: В наше время медведь как-то не особенно актуальная тема.
0: Молодец, Денис, молодец.
1: Да-да-да.
0: Привет,
1: Андрей.
2: Нормально. У меня на работе так же, на работе так же.
0: Влад, ты прости.
2: Бывает, господи, ничего страшного.
1: Скажи, друг мой, что для тебя в музыке ценно, в песне?
2: В первую очередь, это, конечно, слова. Потому что вот всякое можно слушать, но вот слова, ну, это вот, да. Ну и, соответственно, слова без мелодичности, вот гармония, мелодика. То есть, если всякая фигня наигранная, извиняюсь, да, ну и на ухо не ложится. И вот будешь сидеть, вот этот вот текст оттуда выветривать, ну это зачем? Главное, чтобы вот гармонично было и как бы хорошо.
0: Ну, у тебя видно, что вот есть куплет, есть припев, какая-то кульминация, вот как это вот...
2: Это, ну, так более-менее я со стороны глянул, то есть, ну, так прикинул, я стараюсь...
0: Развитие иногда... какое-то.
2: Да, я стараюсь как-то вот так делать. Мне в свое время там где-то кто-то даже там помогал в этом плане, кто вот, ну, более-менее разбирается, что там куплет, припев, проигрыш, кода, то есть что такое-то. Я же все как это... С кругозора вот оттуда.
0: Ну, какие-то
2: вот
0: основы вот, ты знаешь, да?
2: Где-то да, где-то вот я все это собрал, все в кучу. И вот где-то Там маленько что-то есть.
0: Вот. Ну, это видно, заметно, что...
2: Грамотно, не знаю, как грамотно. Да, нотный стан для меня там до сих пор перехреститься.
1: Слава богу.
0: Да, мы тоже все забыли уже.
2: Одни, извиняюсь, одни во мне вообще, друзья, музыканты, говорят, тебе, говорит, не надо тебе нотный стан, он тебя, говорит, ограничивает. Я говорю, может быть.
0: Так и есть.
2: Для саморазвития, если только.
1: Самое... Главное, вот у меня в понимании, если человек пишет музыку, чтобы он не был как чукча едет, что видит, то поет. Mm-hmm. И у тебя, как в моем понимании, высокий уровень художественного мастерства выражения и текста в мысли. Мы, слушая тебя, не ловим постоянных рефренов, мы слышим, как идет мысль, она развивается широко и красиво. И этим хочется насыщаться, потому что в наше время я правда испытываю настоящий такой интересный творческий голод, потому что иишная музыка захватывает пространство, как называется, чё-то музыка, потому что по-другому назвать ее сложно. Если раньше была попса, это была высокоранговая музыка, то теперь все скатилось до стандартов, в которых они все это делают, и настоящий хороший русский рок-музыкант сегодня у нас в студии, который пишет сам музыку, интересно очень об этом говорит. И, Леш, давай настоятельно все-таки Влада попросим, пускай еще одну песню споет. Я хочу в эфире вот, как можно больше услышать. У нас есть
2: спасибо.
1: Возможность. Давай.
0: Мини-концерт такой.
2: Четвертая, по-моему, песня. «Сон» называется. Простенькая до ужаса.

0: Эх, побольше бы таких парней топкинских. Эх, я представил, как будто мы сидим где-то вот на берегу речки, народу там 100 человек, и так хорошо. Так хорошо. Есть что-то в тебе, есть.
1: Я молодец. Чувствую, спасибо. Таким образом мы доберемся скоро до фестиваля живущих и творящих в Кузбассе. И в студии сегодня наш герой-гость Влад Денисенко. Его песни, его музыка. И под занавес нашей передачи
0: бальзам
1: для вас работали
0: реально, как бы,
1: душе, Алексей, спасибо. Лопатин, Иван Степанов, Саш Ершов за пультом. До новых встреч в эфире.
0: Топкинцам привет!
2: Ура! Всем добра и позитива!
3: Поляна на Тухачевского 50, сахар 59,90, Тирбук свежемороженый 299,90 за килограмм. С 14 по 20 октября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы. Кемерово 635-635. Новокузнецк 209-279.
5: Ежедневник. День в череде событий.
6: На листке календаря 14 октября. Сегодня день Покрова. Древний праздник славян совпадал с полным окончанием полевых работ и серьезной подготовкой к зимним холодам. На Руси люди не только утепляли дом, но и начинали играть свадьбы. Еще отмечается Всемирный день стандартов. В мировой экономике они охватывают почти все аспекты технологии и производства. А началось с 1946-го, когда в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. Коснемся событий из истории дня. 14 октября в 1165-м недалеко от поселка Боголюбово, это Владимирская область, завершили строительство церкви Покрова на Нерли. Белокаменный храм – один из самых известных памятников древнерусского зодчества, вершина творчества мастеров эпохи расцвета Владимира Суздальского княжества. Согласно легенде, возведен в честь победы князя Андрея Боголюбского над булгарами в середине 12 века. Церковь Покрова на Нерли входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Так совпало, но именно 14 октября 1843-го впервые на публике прозвучал свадебный марш Феликса Мендельсона. Произошло в Потсдаме на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру. Интересно, что только спустя 4 года марш в качестве свадебного решили использовать во время венчания молодых. Этот день в 1860-м вошел в историю России торжественным открытием в Петербурге оперного Мариинского театра. Давали произведение Михаила Глинки «Жизнь за царя». Имя «Новый театр» получил в честь супруги Александра II. Дата коснулась истории литературы. В 1892-м Артур Конан Дойль опубликовал «Приключения Шерлока Холмса», а в 1926-м в лондонском издательстве вышла в свет книга Алана Милна для детей «Винни-Пух». Свет увидели уже десятки миллионов экземпляров, а главный герой так понравился, что почитатели стали 14 октября праздновать день рождения медвежонка Винни-Пуха. Для истории Кузнецкого края тоже примечательно 14 октября. В 1933-м Президиум Кемеровского городского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов решил выделить на правом берегу Томи необходимую часть земельной площади для строительства крупного предприятия «Химкомбината». В военном 1942-м у Анжеро Суджинского райисполкома в числе насущных задач и такая, как обеспечивать эвакуированное население овощами. И решено, цитирую, разрешить райпромкомбинату продать нуждающемуся эвакуированному населению, проживающему в рабочем поселке, яя, капусты из расчета по 10 килограммов на человека. В 1944-м на заводе в Сталинске, теперь Новокузнецк, учредили книгу почета кузнецких металлургов. Под номером 1 вписали имя талантливого инженера Григория Казарновского. В 1965-м в Мысках наблюдался бум дополнительного образования школьников, и в микрорайоне Ключевой открыли станцию юных техников, первую в городе, с популярными тогда кружками – авиамодельным и судостроительным. В 2010-м стартовала всероссийская перепись населения. Чтобы выполнить ее задачи и детально оценить демографические изменения, произошедшие в стране и в регионе, только в Кемеровской области трудились больше 8,5 тысяч переписчиков, включая работников стационарных участков.
5: Ежедневник. День в череде событий.

0: Погода на маяке.
1: По области в Кемерове в ночные часы, как сообщают синоптики, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег. Завтра, днем 15 октября, по области в Кемерове облачная с прояснениями погода. Небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 3,8, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура по области минус 1, плюс 4, в областном центре Кузбасса плюс 1, 3 градуса.
2: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
3: С понедельника по пятницу в 18.05.
2: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
0: Маяк.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Севера» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за населенные пункты Николаевка и Варваровка, сообщили в Минобороны России. В ходе расширения внешней зоны контроля идут бои за Приколотное, Котовку и Гогино. В Доброполье, в Донецкой Народной Республике, штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северо-западной частях города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. В течение суток освобождено 142 здания, уничтожено до 25 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования ударными беспилотниками большой дальности. Целями стали объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харьковской области, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины ВСУ в Киеве, по данным Минобороны. Целью стал центр обработки данных АТМ «Укрсибанк», осуществлявший обмен интернет-трафиком в целях сбора разведывательных сведений о вооруженных силах России. Под удар попала теплоэлектроцентраль Дарницкая ТЭЦ-4, обеспечивающая электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса в Киеве. Поражена теплоэлектроцентраль Киевская ТЭЦ-5. Она снабжает электроэнергией военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Также целью стала ТЭЦ-6, которая обеспечивает электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружений и военной техники в северо-восточной части Киевской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами относительно замедления системы Starlink для украинских формирований, поскольку официальных заявлений США пока еще не было. Представитель Кремля также заявил, что тема кибербезопасности все острее стоит сегодня на повестке дня. По словам Пескова, сегодняшнее совещание Владимира Путина по вопросам кибербезопасности носит системный характер и не связано с атаками на дата-центры Яндекса и Сбербанка.
2: Сегодня Путин уделит много времени вопросам кибербезопасности, вопросы повышения информационной безопасности. А сегодня будет весьма представительное, очень важное совещание с участием Дмитрия Анатольевича Медведева, Сергея Кужугетовича Шойгу, Кириенко, Григоренко, Орешкин, Алиханов, Никитин, Савельев, Шадаев, Набиуллина, Бортников, Собянин, Щербинин, это заместитель министра обороны, Селин, директор Федеральной службы по техническому экспортному контролю. Мой однофамилец Песков, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития. Герман Греф, Сбербанк. Будет вступительное слово в открытом режиме, вступительное слово президента. И затем уже в закрытом режиме будут доклады участников о готовности ключевых секторов экономики к угрозам информационной безопасности и мерах по ее повышению. Дело в том, что тема кибербезопасности все острее стоит на повестке дня. Технологии искусственного интеллекта несут много добра, несут много выгоды, повышают эффективность, но одновременно с этим, конечно же, попытки целого ряда государств использовать эти новые технологии для того, чтобы превратить их в оружие, так называемая вепонизация искусственного интеллекта, это несет и таит в себе угрозы для целых секторов экономики.
0: Песков также заявил, что ему нечего добавить к комментарию Сбербанка по поводу атак на его дата-центры. Сбер сегодня подтвердил факт атаки беспилотников на центр обработки данных

0: назад, чем 2 недели назад. Вот. Будем надеяться, что так ситуация и продолжится улучшаться. Вот. Ну, конечно, многое зависит и от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру. Вот. Несмотря на то, что наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту, и мы в связи с этим тоже. И в этом смысле это одно из направлений улучшения ситуации.
1: Новак также заявил, что все участники мирового рынка, заинтересованные в его балансе, позитивно оценивают дизельную сделку России и США. Вице-премьер сообщил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по заключению контрактов на поставку дизельного топлива в рамках сделки. Напомню, 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. По итогам разговора было объявлено, что Россия станет поставлять дизель на американский и мировой рынки. Экономическое взаимодействие России и США будет продолжено, включая другие возможности, помимо сделки по дизелю, заявил спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также сообщил, что российская сторона в ходе недавнего визита в Вашингтон ставила вопрос о снятии санкций с российских компаний. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 10-12, в Москве в четверг временами дождь, 9-11 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами архитектор Наталья Кузовкова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И дизайнер Елена Бабаян. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Также они основатели дизайн-студии. Вот, кстати, как правильно произносится? New With Design. Правильно, да, говорю?
2: Все. Да.
1: New With Design. Сегодня хотим поговорить о том, как обустроить детскую комнату. Ну, вообще, вот, ну, наверное, в идеальном варианте, вот только переехали, ремонт, еще даже вот сделали такой общий, еще ничего нет. И дальше мы что делаем? Мы выбираем стиль, мебель, планировки, с чего мы вообще начинаем, да, как бы где та точка отсчета, с которой мы начнем планирование.
2: Прежде всего, мы начинаем с зонирования. Нам важно понять функциональные составляющие этого помещения. То есть мы обычно с Леной проживаем вместе с ребенком все этапы его...
3: Проживание в его комнате.
2: Проживание в комнате, да. То есть где он играет, где он спит, где готовит уроки. Это всегда важно, и именно это и составляет планировку, которую мы...
1: А вы колдуньи, как вы знаете, где он это все делает?
4: Это по Станиславскому, мне кажется, да?
2: Ну, в любом случае, надо общаться с родителями, и если ребенок уже может изъявлять свои желания, в том числе послушать его.
4: Я, кстати, понял, что дизайн — это абсолютно театральная история. То есть можно по Станиславскому себе обставить квартиру. Заходишь в коробку, голые стены, да, и ты как кошка. Я буду спать здесь. И, значит, ты прожил это место, и тут ставишь кровать. Это по Станиславскому, а если по Чехову пойдем, то мы насмотримся картинок в соцсетях, да, сделаем красиво, зайдем туда и будем мучиться, да, вот, как бы загнали себя в этот образ и совершенно не можем в нем жить, правильно, да, как-то
2: ну,
4: это похоже
2: конечно,
4: на правду.
2: Нужно учитывать какие-то правила эргономики, как минимум, чтобы все было в доступности и, ну, комфорт прежде всего.
1: А не бывает так, что родители делают для ребенка комнату или пространство, ну, как они себе, чтобы им нравилось в первую очередь? Ну, родителям же нравится, ну, а ребенок, он там как не приспособится. Или, может быть, просто родители думают, ну, если нам нравится, ну, ребенок, это же наш ребенок, ему должно понравиться.
3: Ну, я думаю, что для совсем маленьких детей так именно и происходит, когда ребенок еще не может выразить свои какие-то желания, пожелания. Так и обычно делают, особенно мамы там занимаются с этим большим интересом, оформляют детские комнаты. Но когда уже ребенок имеет интерес, там где-то 4-3-4 года уже начиная, там уже родители, хочешь не хочешь, очень прислушиваются к своим детям.
4: А давайте ухудшим ситуацию. Как будто у нас не многокомнатная квартира, а студия, в которой живут 5 человек и маленький ребенок, и мы хотим сделать что-нибудь для него.
3: В студии 5 человек и маленький ребенок обычно быстро съезжают с такой квартиры.
1: Можно даже не начинать планировку.
3: Да, даже не начинать.
4: Ну, давайте двоих тогда выселим. Папа, мама и ребенок. Вот студию купили, хватило денег на ипотеку. Вот ближайшие 20 лет будем жить здесь.
2: Конечно же, можно зонировать не только с помощью стен, да. Существуют такие приемы, как с помощью мебели, например, отгородиться стеллажом, или освещение дополнительное, или цвет. Всегда текстиль хорошо способствует.
3: Ну да, шторку повесила. И спрятался.
4: Душевую.
2: Ну, что, на что хватает, то используем.
1: А стенки каким образом? Мы будем что, достраивать, что ли, стенки дополнительные?
3: Если мы говорим про студию?
1: Ну да.
3: Нет, скорее всего, в студии нет стен. Есть, может, перегородки легкие, которые позволяют там свету проходить.
1: А
3: они
1: может,
3: как бы визуально.
1: Ширмы складные, знаете, такие бывают.
3: Прекрасные. Тоже, да, бывает очень много нет. Сейчас китайских всяких.
4: И театр кукольный ребенку показываете за ширмы.
3: Это вообще прекрасно. Тогда это получается реально маленький театр.
4: Вот, да.
1: Хорошо, начинаем зонирование. И как мы зонируем? Сколько мы ребенку места вообще-то оставляем?
4: Зона для ребенка.
1: Да.
3: Ребенок, он достаточно активный по сравнению со взрослыми, то мы можем прийти домой и на диване посидеть. А ребенку нужно место, вот это пространство для активности и многоуровневость даже. Поэтому...
1: Как для котика? Как для котика, говорят.
2: В том числе.
1: Ну, для котиков же покупают вот эти домики с переходами.
3: Да, они именно так и любят, да. Конечно, здесь уместно сказать про безопасность, да, что все должно прикручено, стоять там хорошо. Поэтому пол должен пространство быть напольное, да, вот, которое, возможно, для игр разных. И, собственно...
2: Вообще для ребенка как можно больше свободного места. Это всегда хорошо.
3: Да.
2: Потому что их активность...
1: А, то есть
2: ее не остановить.
1: Мы делаем детскую комнату, ставим кровать и все остальное.
3: И где попрыгать? Вот это они обожают.
1: И свободное место, да, и все. Больше можно ничего не делать.
2: Ну, конечно, это... Ну, в любом случае нужно понимать, какой возраст. То есть, если это дошкольники, скорее всего, они любят напольные игры, бегать, прыгать, лазилки, какие-то шведские стенки всегда в плюс.
1: Да, не, я в этом возрасте, помню, я любил из кубиков строить крепости какие-то.
3: Вот, вот для этого нужно пространство, правильно?
1: Да, да,
3: на полу,
1: да.
3: Либо большой стол, кстати, тоже вариант.
2: Ну, да, вот уже...
1: Нет достаточно больших столов для того, чтобы крепости строить. Так их не существует просто.
4: А потолки будем натягивать в детской или все-таки под штукатурку?
3: Можно и натягивать, потому что есть экологичные материалы, это тоже удобно.
4: Иногда ведь ставят просто такую, как кровать под потолок, а внизу рабочее место ребенку делать, ну, какая-нибудь начальная школа, и вот он туда лезет.
3: Кровать-чердак.
4: Да, да, а сейчас на какие-нибудь там 2,70 потолки, минус 20 сантиметров съедают эти натяжные потолки, 2,50, и он лежит, засыпает, ковыряет пальцем в потолке, и потом оттуда все сыпется. Что делать? Может, все-таки отказаться от натяжных потолков?
3: Если невысокие потолки, конечно, лучше сделать так, чтобы их минимизировать сокращение.
1: Угу.
3: Да.
1: Вот мне интересен другой момент. Понятно, что если много денег, то вопросов, в принципе, нет. Вопросы решаются. Да? Это не проблемы, это траты. Но ведь ребенок растет. Вот вы сами говорите, там 2 года, а потом ему исполняется 3, 4, 5 лет. Нужно ли заранее продумывать, ну, пространство так, чтобы менять его, ну, не кардинально, полностью ремонт не делать каждые 2 там, года, да, для ребенка, а для того, чтобы детская комната, она менялась вместе с ребенком, чтобы можно было бы ее трансформировать под его взросление. Есть ли какие-то такие варианты?
2: Это самое лучшее, что вы описали, на самом деле, что может быть, потому что в этом случае лучше обратить внимание на какие-то базовые вещи, типа кровать на вырост. Ну, правда.
3: Ей, по крайней мере, нужно найти место в этой комнате заранее обозначить. Да, мебель, может быть, уже которая встроена, но при этом она должна быть трансформируемая. То есть полочки можно менять по высоте, штанги для ребенка, чтобы он мог тоже дотянуться. Вот, но при этом она будет на долгие годы. Столы очень популярны, вот всякие многоуровневые столы, когда меняешь уровень, и стулья тоже по высоте. Вот такие вещи, да. И, наверное, все-таки какой-то нейтральный, спокойный фон, не тематическую какую-то историю, а все-таки нейтральную.
1: А как же героев комиксов на стенке?
3: А их уже как раз... покупать какие-нибудь постеры.
2: Ну, все это решать дизайном и декором, то есть как-то минимизировать, потому что в 6 лет это маленькая принцесса, а в 11 это маленькая разбойница. И выбрасывать шкаф, который был специально сделан в форме замка, мне кажется, накладно.
1: Можно шкаф-трансформер, который из замка превращается в пещеру разбойную.
2: Это интересный вариант.
4: Кровать-то мы не можем поставить около окна, да? Дуть будет. Нельзя открыть окошко, например, на проветривание ночью. И к батарее не поставишь. Как включат зимой, да, жара, там же можно опухнуть. Что делать? Вот как кровать? Посередине комнаты это нормальное решение поставить кровать? Вот просто островом.
3: Ну, опять же, да, для ребенка нужно пространство для игр, для каких-то активностей. Если кровать будет по центру комнаты, она забирает очень много пространства. Поэтому лучше
4: ставим
3: к стеночке, да, и, ну, мест как бы есть. Либо ближе к двери, либо по центру стены, но к стене вполне.
1: Когда вы говорите про кровать на вырост, насколько мы на вырост берем? До подросткового возраста прям сразу взрослую кровать? Или все-таки, ну, берем кровать там, если ребенку там 2-3 года, берем лет до 7-8, а дальше все равно будем менять?
3: Ну, да, когда ребенку 2-3 года, все-таки большую кровать, может быть, и не надо, но, допустим, на своем опыте, да, скажу, мы как раз приобрели кровать большую сразу. Но с учетом того, что маленький ребенок может оставаться спать с мамой, вот такого формата. И, соответственно, как бы в нашем случае кровать идет на вырост прямо до подросткового возраста. И это, в принципе, удобно. Единственное, что мы сделали, это кровать Монтессори низкая кровать.
1: Что такое Монтессори? Расскажите нам, пожалуйста.
3: Сама себя такая. Монтессори – это система развития, ну, система обустройства пространства для того, чтобы ребенок рос там самостоятельно, мог без помощи родителя.
1: То есть бросить, бросить ребенка на произвол, чтобы сам вообще в одиночестве там рос, да?
3: Не рос, чтобы помощь родителя была в том, чтобы ребенок самостоятельно мог дотянуться, взять, принять, ну, как бы взаимодействовать с этим пространством. То есть не зависел по большей части от родителя. Родитель здесь только наблюдатель и помощник. Но вот они,
1: От ребенка надо уже на высоте шкаф поставить, чтобы не дотянулся, например. Это очень удобно.
3: Это очень удобно, согласна. Это 100%. И надо иметь такую возможность.
4: Рабочий стол мы младшему школьнику поставим около окошка, чтобы свет ему падал с правильной стороны. Или наоборот, развернем его, мы заходим в детскую, а он сидит как директор. Чего изволите, значит, такое?
1: Что пришли? А я вообще слышал, что свет должен вообще сбоку у нас падать, а не сверху. Не спереди, не снизу.
2: Это правильно на самом деле, потому что сбоку это самое комфортное расположение. Тоже надо учитывать, левша или правша у вас ребенок. Если ставить к окну, то нужно тоже понимать, где у вас восходит солнце, много ли света в помещении, потому что если яркое солнце будет светить в лицо, наверное, тоже не очень комфортно. Но тут опять же мы решаем эти вопросы дизайном, жалюзи, какие-то ролл-ставни.
3: Ну, рассеивающие.
1: Но это уже более поздний вариант декора. Но опять же, тут же надо иметь в виду, что ребенок уже он не только пишет, сидит, чтобы все этому падал, он же еще перед экраном сидит, у него же либо компьютер, либо ноутбук, либо что-то.
4: Сейчас глубина стола должна быть больше, да, получается, чтобы для ноутбука было место, или там какой-нибудь у него компьютер настольный, и еще плюс делать какие-то уроки в тетрадке, да?
2: Да, все так.
4: Угу. А высота стола?
3: Как-то... Стандартная, 75. Да, ну, опять же, это уже для подрастающего ребенка.
1: Ну да, да, это мы уже конец дизайна заставили, а мы еще только кровать поставили, а еще больше ничего нет, а вот уже, понимаешь, к столу...
4: Ламинат-то мы постелили или нет? Что у нас будет? Или паркет, может быть? Что лучше для ребенка? Он же босиком будет бегать у нас.
2: Ой, натуральные материалы всегда хорошо. Угу. Я за натуральные.
1: Ну, опять же, в одной комнате же трудно это реализовывать. Если это одна комната, действительно, где и папа спит с мамой, и ребенок там где-то, это что, половина комнаты ламинат, половина паркет, тоже не очень как-то получается.
3: Ну, так в таком случае решаются всякие дополнительные текстильные истории, как ковры, да, полезно, мягкое, особенно для маленьких детей, если они падают с кровати, то лучше на ковер. Да. Но, конечно, с маленьким ребенком надо учитывать, что это должна быть достаточно устойчивая к износу стойкости. Да, паркеты, вообще материалы. Вот, и может...
4: Паркет, в общем, да, мы стелим?
2: Ну, лучше паркет, но есть такие варианты, как кварц-винил. Тоже они по цене чуть более приятные.
4: А подогрев будем делать в детской, да?
2: Да, тут, ну, опять же, с каким материалом. То есть, если это инженерная доска или паркет, там не надо, сама древесина, она, ну, такой хороший материал с точки зрения теплопроводки. То есть, комфортно ногам. Если это кварц-винил или, например, даже линолеум, то лучше, конечно, сделать теплый пол.
1: А вообще, если говорить о каких-то, может быть, трендах, да, мы же говорим в последнее время, тренды, есть ли какие-то, в дизайне именно, в оформлении, есть ли какие-то, ну, модные тенденции, скажем, да, что говорят, вот в 2026 году, конец 2026, начало 2027 мы детские комнаты оформляем, не знаю, в коралловых оттенках у нас вот так должно быть, ну, какие-то материалы вот у нас преобладают и так далее. Или это все-таки такая индивидуальная штука, и здесь, так сказать, на детские моды не сильно влияет?
3: Ну, в последнее время есть такая тенденция цирковой эстетики, может быть, вы замечали. Это вот какие-то полоски, цирковые мотивы, красные, синие, яркие, то есть элементы. Но при этом основной фон у тебя светлый, нейтральный, а какие-то элементы вот добавляют вот это вот цирк.
2: Ну, я вообще не фанат трендов, я за классическую базу.
4: Чтобы ребенок спокойно жил себе, да, не перевозбуждался от этих ярких полосочек, да, чтобы не рябило в глазах.
2: Пусть он просто сам фантазирует и уже впоследствии изъявляет свое желание, что он хочет видеть в своей комнате.
1: Ну, это решение ребенка не всегда хорошая идея. Я, например, вспоминаю себя, когда мне предложили наклеить, ну, как бы выбрать обои для своей детской комнаты. И это был какой-то чудовищный, яркий, какой-то ядовитый зеленый цвет. Мне тогда казалось, как ребенку, мне казалось, что это вообще классно.
4: Ну, это же твоя комната.
1: Ну, это была моя комната, но, конечно, жить в таком... Тебе это нравится, как бы, но жить в таком достаточно тяжело в целом. Вот, поэтому ребенок как бы не может, не всегда прав, скажем так, в своем выборе. Давайте мы продолжим нашу беседу после песни выпуска новостей, новостей спорта. С нами архитектор Наталья Кузовкова, дизайнер Елена Бабаян, основатель дизайн-студии New With Design. Мы сегодня говорим о том, как обустроить детскую комнату. Вернемся и продолжим.
0: Как знать?

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях, заявил Владимир Путин на совещании по информационной безопасности. Президент отметил, что киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности.
2: Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет. Причем во всех областях. От базовой, продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. При этом очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга в зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки. Повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.
0: Путин назвал повышение уровня цифровой безопасности в России важным вопросом. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства беспилотников и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 146 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Кушугум Запорожской области. Уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Первое судебное заседание по делу о подрыве северных потоков завершилось в Германии, но проходило в условиях повышенных мер безопасности в высшем земельном суде Гамбурга, передает ТАСС. Судебный процесс начался спустя 4 года после теракта, подозреваемый по делу гражданин Украины Сергей Кузнецов. Федеральная прокуратура ФРГ считает, что его действия можно рассматривать как военное преступление. Напомню, Генпрокуратура России инициировала свое дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на северных потоках, но ни разу их не получала. Сообщалось также, что за терактами стоит администрация бывшего президента США Джо Байдена. По некоторым данным, Байден лично отдал приказ подорвать газопроводы. В Еврокомиссии предупредили, что зима будет сложной из-за высоких цен на энергию. На данный момент европейские подземные хранилища газа заполнены менее чем на 74%. Это антирекорд для ЕС и на 15% ниже среднего показателя за последние 5 лет. Одновременно цены на дизель в Евросоюзе остаются на рекордно высоком уровне. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 10-12, в Москве в четверг временами дождь, ночью в городе плюс 7-9, днем 9-11 градусов.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Мастерса в Шанхае. В матче 4-го раунда российский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6-4-7-5. Медведев 3-й год подряд вышел в 1/4 финала в Шанхае. Ранее такого добивались только Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей. Двукратный олимпийский чемпион Абдул-Рашид Садулаев выступит на чемпионате мира по борьбе. В контрольной схватке за место в сборной России весовой категории до 97 килограммов он победил Магомеда Курбанова со счетом 5-3. Чемпионат мира по борьбе пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Международная федерация гимнастики и Федерация гимнастики Израиля достигли мирного соглашения по поводу недопуска израильтян к участию в прошлогоднем чемпионате мира. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Федерация гимнастики Израиля отозвала иск в спортивно-арбитражный суд, который подала в связи с неучастием израильтян в прошлогоднем чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Международная федерация гимнастики сообщила о том, что достигнуто мирное соглашение по этому вопросу. В октябре прошлого года власти Индонезии отказали в визах 6 израильским гимнастам, заявленным на чемпионат мира. World Gymnastics не потребовала допустить спортсменов, не перенесла чемпионат и не лишила страну права проведения турнира. На этой неделе власти Нидерландов отказали в выдаче виз российским гимнасткам, олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Ане Калмыковой перед стартом чемпионата мира, который станет первым этапом командного отбора на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что УКР будет требовать отзыва у чемпионата мира в Роттердаме статуса олимпийской квалификации. Как отмечает спортивный журналист Сергей Лисин, в этом смысле показательно, что перед угрозой появления в спортивном арбитражном суде сразу двух одинаковых случаев Международная федерация гимнастики решила срочно урегулировать прошлогодний спор с Израилем.
3: «Спартак» на выезде обыграл «Амур» со счетом 2-1 и одержал третью победу подряд в континентальной хоккейной лиге. Решающую шайбу за 5 минут до конца встречи забросил Кристиан Ярош. Международные федерации лыжного спорта и сноуборда заявили, что в предстоящем сезоне у российских спортсменов будет столько же квот, что и до отстранения в сезоне 2021-22. Это означает, что российские лыжники получат по 12 квот у мужчин и у женщин, а также 16 квот для персонала. В каждой гонке Кубка мира могут принять участие по 6 мужчин и женщин. На текущем момент нейтральный статус получили 6 спортсменов и 3 человека из персонала. СКА «Хабаровск» со счетом 2-0 победил «Динамо Киров» в домашнем матче пути регионов Кубка России по футболу. Голы забили Михаил Гарелишвили и Никита Моцпан. У Алексея Рябко есть хорошие шансы стать главным тренером «Факела», заявили в клубе. После отставки Олега Василенко Рябко временно исполняет обязанности главного тренера воронежского клуба. «Он знает команду изнутри, прошел всю вертикаль клубу. Нам была необходима эта встряска. В матче с Краснодаром мы увидели, наконец, результат», рассказал спортивный директор «Факела» Руслан Пименов. Накануне «Факел» одержал первую за 14 матчей победу в сезоне, обыграв в гостях «Краснодар» в Кубке России со счетом 2-0. С вами был Юра Геворкян.
4: Карл напал ночью под нарвой.
5: Что делать будем?
6: Биться.
7: Сергей Гармаш, Юлия Пересильд, Алексей Гуськов.
8: Мне нужна новая армия. Нам нужен выход к морю.
9: Виктор Добронравов, Александр Горбатов, Милош Бикович.
10: Братья, помните, вы не за меня бьетесь. Вы бьетесь за свое отечество. Бори!
11: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
12: Маяк. Как знать?
13: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. А с нами архитектор Наталья Кузовкова, дизайнер Ирин Бабаян, основатель дизайн-студии New With Design. Сегодня мы говорим о том, как обустроить детскую комнату. Ну, вот в первой части мы, конечно, суровые условия предложили, что вот 5 человек в студии, значит, тут детскую делом. Давайте все-таки предположим, что родители, ну, нормальные, молодые.
14: Взяли. Нормальные люди.
13: Нормальные люди. Ипотеку взяли. Все-таки там есть комната для ребенка отдельная, да, что это не студия. Отдельную комнату для ребенка. Как нужно, опять же, делать, если с маленького возраста и уже... Надо ли ребенку давать свободу делать то, что ему хочется? Потому что, ну, ребенок, может быть, не всегда прав, скажем так.
15: Да, есть тенденция, ну, вообще, правильно, как психологи советуют, давайте так, ребенку давать выбор внутри, как бы, границы какой-то. То есть, чтобы у него было ощущение...
14: С фрикадельками или лапшичку.
15: Да, да, да, примерно так. И также с цветом, в принципе. Вы можете предложить цвета, которые доступны для него, вот для выбора, но не какой угодно. Тогда да.
13: А кроме цветов, а мебель, ну вообще обустройство полностью, что можно все-таки, то, что ребенок сам выбирал, а что все-таки стоит, ну,
15: как... Идею, то есть его какие-то интересы, чтобы он их мог озвучить и сказать, что он хочет, там, не знаю, как у нас, да, было в проекте. Я люблю котов, я хочу, чтобы в комнате были коты.
5: Да, ну, конечно, котов там нет, но у нас есть постеры с изображением котов. И опять же на стене мы сделали типа граффити.
15: Да, граффити, да, очень с художницей. То есть это очень эффектно. И мы учли пожелания ребенка, и это сделали еще достаточно креативно, интересно.
13: Ну, вот вы говорили до этого, что лучше ребенку в этом смысле таким образом не потакать, потому что потом поменяется. Сегодня он котиков любит, а завтра у нас будут драконы и покемоны, возможно. А все-таки можно как-то придумать и организовать трансформируемую вот эту вот историю, что не то, что вы уже сделали граффити вот это на стенку, и с ним уже потом ничего не сделать, только закрашивать можно.
15: Да, закрасить — это же не изменить всю квартиру. Это только одну стенку перекрасить.
13: Ну, жалко, ведь красиво же было.
6: Давайте обсудим освещение в детской. Это же очень важно, да?
15: Конечно.
6: Как мы будем, чего будем, так сказать, плясать, от какой печки?
5: Ну, лучше, конечно, придумывать несколько вариаций освещения. Опять же, это какие-то сценарии. То есть, например, для активного времяпрепровождения мы делаем верхний технический яркий свет. Если это свет для подготовки ко сну, то это уже более мягкие за счет бра, подсветки, каких-то настольных ночников. Если направленный цвет, мы его используем для подготовки занятий, уроков.
13: Ну, то есть настольная лампа.
5: Да.
13: То, что у нас было, должна светить.
6: Не торшер.
5: Помню. Торшер.
15: Ну, боковой свет называется. Он создает как раз уют, спокойствие. И, кстати, очень уместно подключать сюда умный дом.
13: Вот только хотел вас спросить, да, потому что там же есть диммирование, да, можно сделать и...
15: Сценарий,
13: да.
15: Под режим ребенка, под его жизнь, это тоже очень удобно.
6: А светильники мы будем встраивать в стену, вот эти вот бра, которые прям в стену вмонтированы во время ремонта, чтобы простробить нужно было там сначала канал, или все-таки мы будем навешивать, чтобы, ну, вдруг мы захотели кровать переставить от этой стены к этой, чтобы у нас и светильник тоже ушел, или мы делаем на века. Что называется?
15: Такой вопрос неоднозначный, потому что как подойти к планированию? То есть этот светильник можно встраиваемый, да, который вы говорите, установить в таком месте, где он никак не помешает перепланировочке в дальнейшем, да, и это будет красиво. Но надо учитывать, что мы забираем толщину стены. То есть насколько это кому нужно и есть ли такая возможность.
5: Насколько это уместно.
15: Да.
13: Стену мы не будем забирать. Пусть стены будет больше. А вы говорили про зонирование. Много ли зон должно быть в детской комнате? Ну, кровать, понятно, где ребенок спит. А нужно ли отдельно там для учебы, отдельно для творчества уголок, отдельно там еще для чего-то, да? Или все-таки можно как-то объединить, не знаю, уголок для учебы и для развлечений там же, например?
15: Ну, я думаю, что как раз можно некоторые зоны объединять. Безусловно, творчество и учебу. Что-то будет отдельно. Вот, так что, да, можно объединять.
6: Давайте обсудим еще электричество. Розетки, выключатели. Это же детское, это же опасно, да, всегда. И что там, контроль какой-нибудь, да, как он, патруль называется, по-моему, да, такие вот заглушки.
15: Заглушки, тут называется.
6: После ремонта обязательно проверяем все розетки, да, чтобы не было никаких коротких замыканий, чтобы ребенок не вставил, что не надо, в эту розетку, чтобы там провод не развинтился. Да. Как правильно рассчитать количество розеток? От чего мы исходим?
5: Вот мой совет: чем больше, тем лучше. Потому что тогда у тебя есть вариативность в зонах, которые ты можешь задействовать. И, ну, такое часто бывает, что передвигают кровать в процессе, и в этом месте потом не оказывается розетки.
13: Поэтому... Это как в мультфильме «Золотая антилопа». Глупое животное. Золота не бывает слишком много, говорил Патишак. Да, да,
6: ну что, розеток мы же не будем делать.
15: Ну, просто надо их рассчитать в каждом углу, чтобы она была. То есть определенные зоны, как бы обозначить вот эти вот розетки. Они всегда потом пригодятся. Тот же, там, например, поставить придется там увлажнитель в комнате. Да? Вот сейчас как раз очень актуально создавать определенную атмосферу в комнате для ребенка, чтобы он хорошо спал и так далее. Это увлажнитель.
6: Умную
15: это очиститель,
6: подключить.
15: Умную колонку, да. Поэтому розетки, это становится таким вот прям супер необходимым в нашем технологическом мире, это очень необходимо.
5: А если это еще будут умные розетки, вы тогда сможете себе подключить гирлянду на Новый год и повесить ее возле окна.
13: Или просто можешь купить умную гирлянду, у меня есть. Не обязательно розетки. Ну, розетки умные, хорошо, выключатели умные, хорошо, но тут как бы надо тоже за бюджетом смотреть, потому что иногда дешевле купить просто лампочки умные, а иногда дешевле... А иногда дешевле поставить, в зависимости от сценария, который вы хотите делать, поставить и умный выключатель. Потому что что-то одно умеет, что-то другое, значит, умеет. Цель и задача. Но для детей, наверное, все-таки лучше лампочки, потому что они цветные. Можно цвета менять по-разному.
6: А для елочки место мы зарезервируем на Новый год?
15: В детской?
6: Год? Да.
15: Ну, есть только, наверное, на столе.
5: Давайте маленькая бумажная.
15: Да, сам, который слепил. Ну, как правило, елки у нас, елочки у нас в гостиной, да.
13: Если возвращаться к безопасности, еще начал Паша, чему еще нужно уделить внимание? Может быть, не знаю, материалам, из которых у нас будет изготовлена мебель, предположим, да, чтобы они там не воняли, не фанили.
6: Ну, кстати, про потолок, да, мы уже
13: коснулись. Про потолок мы говорили, да, а потом там стены, чего мы делаем, как мы защищаем, чтобы, может, углов острых было поменьше, потому что дети, да и взрослые тоже, но дети всегда, они все равно обо что-нибудь бьются, да, поэтому как обезопасить ребенка, чтобы он, конечно, себе шишки мог набивать, но, так сказать, умеренно.
5: Ну, нужно минимизировать острые углы, мягкие панели всегда приветствуются на стенах.
15: Особенно рядом с кроватями.
5: Да.
6: Подоконники, окна, да, давайте обсудим тоже. Ребенок хочет, насмотревшись какой-нибудь сериал подростковый, я хочу, чтобы у меня на окне были широкие подоконники, чтобы я набросала одеял, подушек и сидела, смотрела в окно на осеннюю природу. Мы позволим это делать ребенку или все-таки окно это не место для ребенка?
15: Тут уж решает каждый родитель, но, конечно, лучше не приучать ребенка как бы пользоваться окном как само собой разумеющее. То, что это небезопасно.
6: Не будем делать
15: хотя
6: широкие,
15: есть,
6: да, подоконники?
13: Мы решетку можем поставить на окно.
15: Нет, есть очень уже много всяких ограничителей, которые не позволяют окно открыться там больше, чем на какое-то проветривание. Это все есть, надо это учитывать. В любом случае, когда ребенок появляется, это надо прям по всему дому, в принципе.
6: Москитные
15: даже дети,
6: сетки.
15: Они любопытные. Тут не обязательно, что в детской комнате у него там что-то есть или нет. Они любопытные, они любят куда-то залезть, что-то посмотреть.
13: Москитные сетки даже от кошка мне помогает. Что же говорить про детей?
6: А как мы будем защищать ребенка вот от
13: вываливания из окна? Решетку поставим. Решетку.
6: Есть какие-то решения?
15: Ну, лучше всего ребенку не давать возможность иметь, ну, то есть не позволять иметь возможность такую в голове, что можно туда залезть. То есть не давать, не показывать это, наверное, так.
5: То есть, своим примером,
6: ну, вот
5: не показывать.
15: Да, своим примером не показывать, что можно залезть на окно и там что-то поделать, по идее, да. Но, конечно, самое лучшее — это ограничители, наверное. Это безопасно. Ты будешь просто знать, что в любом момент, если ребенок залезет без вашего ведома, у вас там
6: ну,
15: есть...
6: Ну, трехлетка, а 12-летний подросток, ну, захотел вот этот широкий подоконник, что делать? Как-то можно укреплять или только на проветривание, да, сделать окна?
15: Только на проветривание тогда.
13: Да. Да, если мы говорим уже о более взрослых детях, то, ну и маленькие, кстати, тоже, нужно же заранее как-то тоже предусматривать места для хранения, потому что я себе представляю, это же много каких-то игрушек, это много каких-то вещей, которые, естественно, будут валяться по всей квартире, ну и в комнате ребенка, соответственно, но чтобы куда-то это все было убирать, куда-то, чтобы это было хранить. Как правильно места для хранения организовывать в детской?
5: Ну, лучше, чтобы это была комбинация из открытых и закрытых полок. Соответственно, открытые — это то, что в доступе нам нужно сейчас. Это какая-то любимая книга и какое-то минимальное количество из игрушек. А все остальное с глаз долой. Ну, по мне.
13: Ну, с глаз долой куда?
15: Закрытое хранение, шкафы, комоды.
13: Вот это есть какие-то там системы, когда в кровати сейчас, да, встраивают.
15: Да, есть под кровать выдвижные ящики. Это очень используется, потому что когда места недостаточно в комнате, это очень помогает. Да.
5: Вообще, выдвижные ящики очень удобно вот, на уровне пола. Особенно мы вот сейчас используем это для игрушек. Наши заказчики просят. То есть огромные ящики, которые ты выдвигаешь, ребенок закидывает туда все игрушки и закрывает. То есть убрать за собой игрушки – это база.
15: Становится намного проще, да.
13: Какие еще вот лайфхаки интересные существуют, вот кроме того, что открыл ящик, свалил все игрушки, и в комнате вроде бы как чисто?
15: Ну вот, например, для детей, которые еще совсем маленькие, которые только учатся, да, организации пространства, им как раз нужно стеллажи такие устанавливать с прозрачными, открытыми, понятными ящиками, чтобы они видели, что там лежит, чтобы они могли легко это открыть, закрыть, ну и сами могли это порядок свой навести. Потому что очень важно, чтобы ребенок понимал, где что у него лежит.
13: Порядок навести для ребенка. Давайте продолжим через пару минут после выпуска новостей. Архитектор Наталья Казавкова и дизайнер Елена Бабаян с нами. Говорим, как обустроить детскую сегодня.
12: Маяк. Радио Маяк

0: Реклама.
1: Поляна на Тухачевского 50, сахар 59,90, Тирбук свежемороженый 299,90 за килограмм. С 14 по 20 октября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы. Кемерово. 635-635. Новокузнецк. 209-279.

0: студии с выпуском новостей Татьяна Долгополова. Здравствуйте. Начнем с резонансного уголовного дела. Сегодня в суд переданы материалы в отношении жителя Яшкинского округа. Обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Следствие проходило при поддержке сотрудников ФСБ, полиции и ГУФСИН. Допрошено свыше 60 свидетелей. Проведено более 10 экспертиз, включая лингвистическую, фоноскопическую, психолого-психиатрическую. Грозит до 15 лет тюрьмы. Хозяина тайги ищут в Мариинске. Сегодня следы заметили в поселке Лесозавод. Напомню, неделю назад по улицам разгуливал медведь, его удалось оттеснить в лес. В Кузбассе с начала августа ликвидировано 157 хищников. Косолыпые чаще всего выходят к мусоркам. В Ленинске-Кузнецком продолжается тушение городской свалки. Тление пока не удается ликвидировать, задействовано 13 единиц спецтехники. Проблемные зоны засыпают инертным материалом. Далее сводка происшествий за сутки коротко.
1: В Кемерове пенсионерка потеряла почти 9 миллионов рублей. Мошенник представился сотрудником организации, где ранее работала женщина. Убедил, произошла утечка данных, необходимо срочно перевести деньги на безопасный счет. Всего за сутки обманули 8 человек. Отдали аферистам почти 10 миллионов. В Кемерове мужчина похитил оборудование для майнинга. При обыске полицейские обнаружили еще и незаконное оружие с патронами. Грозит до 6 лет лишения свободы. В Новокузнецке провели рейды по соблюдению миграционного законодательства. Проверили стройки, рынки и торговые точки. Составили почти 100 протоколов, 5 уголовных дел, 5 человек депортировали. В Междуреченске на запрещающий сигнал светофора проехал автолюбитель и сбил пешехода насмерть. Организована проверка. За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено 621 нарушение правил дорожного движения. Произошло 8 аварий, в которых 11 человек травмированы.
0: Соседские войны не утихают в Анжеросудженске. Бывшие жильцы никак не могут съехать. В запутанной истории разбирался Александр Шпак.
2: В декабре получили деньги и должна съехать, а она не съезжает.
3: У нас почему-то шестая квартира решила, что это все вырвать можно, когда дом не растет.
4: Страсти не утихают. В двухэтажном доме Тырганской 5 здание признали аварийным. Наниматели ждут новое жилье, а собственникам уже начали выплачивать компенсации. Среди них бывшие владельцы квартиры номер 6. Деньги получили почти год назад, но в некогда родные пенаты продолжают наведываться и создают серьезные проблемы соседям этажом ниже. Говорит соседка Лилия Киселева.
2: Они перекрыли общий домовой стояк, который находится у нее в квартире. У нее стоит вентиль этот, и она не пускает туда никого. И в этом году она перекрыла его, и у нас были завоздушные батареи. То есть у нас не было тепла неделю.
4: И устраивают шумные вечеринки, рассказывает соседка Наталья Арисова.
5: Люстра у нас конкретно на самом деле упала вместе со штукатуркой. Она просто упала вместе с плафоном. Мы сняли все висюльки, мы выкинули плафон.
4: На слово решили не верить и позвонили экс-хозяйке, но разговор не заладился.
6: Наталья Геннадьевна, день добрый. Что за соседские войны? Ваша позиция нужна?
7: Я ничего комментировать не буду, никакое интервью давать не буду.
4: В последний раз приезжали в конце сентября. Есть документальные доказательства. И пообещали демонтировать и вывести окна и двери. Продолжит юрист Даниил Валынский.
8: Данная квартира перешла в муниципальную собственность. За нее денежные средства отдали. Соответственно, бывшие жильцы не имеют абсолютно никакого права вынимать части этой квартиры. Двери, окна и так далее. Это является все частью жилого помещения. Соответственно, эта проблема необходимо решать с правоохранительными органами.
4: По факту началась доследственная проверка. В управлении жилищной политики Анжеросудженского округа сообщили, что Наталья Геннадьевна сегодня вернула ключи от бывшей квартиры.
0: Ускорить реставрацию Дворца культуры в Мысках поручил губернатор Илья Середюк во время личного приема. Также распорядился обеспечить жильем сироту из Кемерово. А в Прокопьевскую горбольницу до конца года закупят новую открытую реанимационную систему для новорожденных.
9: Мы сейчас в Новокузнецке, вы знаете, третий роддом расконсервировали и запускаем в ближайшие дни его в работу. И будем первым роддомом заниматься. Но это не значит, что мы другие территории должны позабыть. Андрей Николаевич, как быстро мы можем этот комплекс реанимационный обеспечить для Прокопьевской больницы?
10: Илья Владимирович, Прокопьевская городская больница, мы в этом году достаточно большое внимание делили, переоснастили часть реанимации, дооснастили урологическое, гинекологическое отделение. Будет ваше распоряжение. Я считаю, что возможно это сделать в этом году.
11: Спасибо вам большое, спасибо, что приняли, что оказывали содействие.
9: Спасибо.
0: В Большом Кремлевском дворце состоялась церемония награждения лауреата Всероссийского конкурса «Семья года». Андрей и Яна Михайловы из Мариинска победили в номинации «Хранители традиции». Супруги воспитывают двух дочерей и возрождают народные промыслы. Продолжаем. Новокузнецкий «Металлург» в тяжелейшем матче победил Ижевскую «Ишсталь». 19 бросков и первая победа по буллитам в текущем сезоне. Основное время игры закончилось со счетом 2-2, а в затяжной хоккейной лотерее точку поставил 17-летний Семен Герасимов. А волейбольная команда «Кузбасс» перед сезоном отправилась в церковь. Спортсмены совершили молебен в храме Архангела Михаила. Получили благословение на доброе дело. Это была вся информация к этому часу. До встречи.
12: Погода на маяке.
13: По области в Кемерове в ночные часы, как сообщают синоптики, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег. Завтра, днем 15 октября, по области в Кемерове облачная с прояснениями погода. Небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 3,8, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура по области -1, +4, в областном центре Кузбасса +1,3 градуса.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
15: С понедельника по пятницу в 18.05.
12: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
16: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
17: А не пора ли нам оккультуриться?
16: Самое время.
17: Программа Ольги Шараповой об искусстве.
18: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
19: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
20: «Радиодиктатура».
19: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барышева. «Радиодиктатура».

0: 16 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал повышение уровня цифровой безопасности важным вопросом. На совещании по информационной безопасности глава государства заявил, что Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях. Системно и последовательно выстраивает цифровой контур экономики. По словам президента, Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных.
2: Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы. Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации. Идет платформизация экономики. Координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике.
0: Путин отметил, что киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности, заявил президент. В Доброполе в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северо-западной частях города. Штурмовые подразделения морской пехоты продолжают наступление в западной части населенного пункта, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за населенные пункты Николаевка и Варваровка. Потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 40 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля идут бои за Приколотное, Котовку и Гогино. Нанесено поражение живой техники, бригады, полка ВСУ в районах населенных пунктов Курганная, Федоровка, Малый Бурлук и Хатния Харьковской области. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны, поражены 3 ТЭЦ, которые обеспечивают электроэнергией военные объекты, предприятия военно-промышленного комплекса, объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники. Кроме того, целью стала тепловая электростанция Трипольская, поставляющая электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Под удар попала электроподстанция Киевская, обеспечивающая переток электроэнергии из западных областей Украины и ее распределение по объектам ВСУ в Киевской области. Европейцы делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что усилия США для мирного урегулирования, комментируя высказывание главы МИДа Польши Радослава Сикорского об отказе от разблокировки замороженных российских активов и их возвращении в Москве. Песков заявил, что Россия будет бороться за возвращение своих активов.
3: Риски саботажа со стороны европейских государств есть. Соединенные Штаты, а именно американские переговорщики и президент Трамп, прикладывают усилия для того, чтобы способствовать выводу на мирные рейсы урегулирования кризиса вокруг Украины. Европейцы работают в другом ключе. Они делают все для того, чтобы эта война продолжалась. А возможен ли саботаж со стороны европейцев? Возможен. Если в перспективе проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими. Да, есть, очевидно. Но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебные разбирательства, судебные преследования и так далее и тому подобное. Для того, чтобы биться за возвращение своих сворованных активов.
0: Песков призвал не спешить с выводами относительно замедления системы Starlink для украинских формирований, поскольку официальных заявлений США пока еще не было. Представитель Кремля отметил, что в целом, конечно, было бы лучше, если бы такие блестящие технологии, как Starlink, вообще не использовались в военных целях, сказал Песков. Еврокомиссия в курсе сообщений об ограничениях на Starlink для Украины, но не комментирует их. Об этом заявила европейский представитель Паула Пиньо. Она также отметила, что Еврокомиссии пока ничего не известно о прекращении предоставления Киеву разведданных, передает ТАСС. В свою очередь, неназванный представитель

0: мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 10-12. В Москве в четверг временами дождь, ночью в городе плюс 7-9, днем 9-11 градусов, сейчас в Москве плюс 9.

0: «Маяк». Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Про ароматы сейчас поговорим в вашем любимом шоу. «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами парфюмерный эксперт, лектор, преподаватель парфюмерии Анна Марущенко. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Вахтанг. Здравствуйте, Павел.
1: Хотим сегодня выяснить, как роза стала главным компонентом в парфюмерии.
3: Ну, как мы знаем, роза упала на лапу азора.
1: О, это понятно. И обратно то же самое будет. Но для начала надо понять, что такое аромат розы. Вот я коллежский асессор майор Ковалев. У меня сбежал нос. Объясните.
2: Ну, аромат розы, он довольно-таки разнообразный. Он может быть и свежим, и пряным, и сладким. Но при этом он все равно остается очень узнаваемым. Угу. Поэтому человеку достаточно понюхать розу один раз.
1: Вот не могу понюхать, нос убежал.
2: Ну вот как только встретите, поймете, что это роза. Достаточно кому-нибудь назвать, обозвать, что это роза, человек сразу запомнит, потому что память на запахи, она не бывает краткосрочная, она чаще всего долгосрочная. То есть вы можете не учить, что вот эта роза так пахнет, а в подкорке записалась, и в следующий раз встретите, узнаете.
1: Сладкий аромат?
2: Ну, смотря какой.
3: А, кстати, вот интересно, про память. У нас такая долгосрочная память только на хорошие запахи или на неприятные?
2: На неприятные даже еще более очень грустно. Большая память.
3: Да.
2: Вообще, потому что ассоциации.
3: Если говорить про историю, известно, когда люди начали розу использовать в своих парфюмериях? Ну, наверное, еще какие-нибудь египтяне древние или кто? Кто вообще у нас начал пропагандировать?
2: Розу используют, конечно, очень давно. Но, начиная с древних цивилизаций, в Древнем Египте и в Риме, ее использовали в ароматических маслах, в благовониях. И интересно, она была не только из-за своего запаха, но и из-за разной символики, потому что в разных культурах, в разных странах она означала совершенно разные вещи. Могла означать и любовь, и смерть, и красоту, и духовную чистоту, и опасность, и так далее.
1: Но одно дело живая роза, а как-то ее нужно вот аромат извлечь из нее, как-то зафиксировать, а потом передать, да еще и как-то чистоту не нарушить.
3: Мне просто кажется, что изначально не было никаких этих самых, они брали настоящие розы и как-то их, знаешь, как мы огурцы маринуем, они розу, наверное, как-нибудь мариновали.
1: А как замариновать розу?
2: Это вопрос к кулинарии больше. Но относительно, как вы имели в виду, в каких странах она как использовалась?
3: Но имеется в виду, что когда говорим про парфюмерию, про масла, это же все был натурпродукт. То есть они, наверное, брали натуральную розу и как-то с ней какие-то манипуляции производили, да, для того, чтобы потом получить условное масло, условное, там, не знаю, отдушку или что они там еще делали.
2: Да, вот этот, конечно, то есть всегда был момент наслаждения запахом, но при этом всегда в разных культурах присутствовала разная символика. Например, в Индии розы провожали человека в последний путь. Uh-huh. Они очень важны были для человека вот в этом смысле. А если мы перемещаемся в Китай, то здесь уже роза – символ жизни. То есть совершенно две противоположные вещи, которые очень легко совмещают это в себе. А если мы переместимся в Персию, в современный Иран, там уже совсем другой смысл розы, которую почитали, и в суфийской традиции в том числе, это уже роза как возлюбленная. А стремление соловья к ней – это стремление человеческой души к Богу. Поэтому розу мы встречаем не только в ароматической культуре, мы видим ее на различных предметах быта, на столиках, на персидских миниатюрах, на каких-то шкатулках.
3: Я помню, у рыцарей на щитах были розы. Это я в книжке детской помню.
1: Ну, аромат розы – это же непростой аромат, да? Нельзя взять бутон, растереть его, получить аромат розы и перенести его потом. Это же какой-то составной, сложный, да? Вот с химической точки зрения даже надо взять.
2: Ну, если разложить его на запахи, то там, конечно, будет определенный ароматический состав. Сама по себе роза, она очень многогранна. То есть мы не можем описывать ее только как сладкая или как красная роза, да? То есть у нее всевозможные оттенки. Она может быть и фруктовой, и дымной, и ладаной, и свежей, только что вот сорванной. А дальше человек уже просто выбирает для себя, что ему ближе, что нравится или что не нравится.
3: А можно ли сказать, что роза – это, ну, не знаю, королева цветов, королева ароматов?
2: Да? Конечно, что это, конечно.
3: Да?
2: Что конечно,
3: главный аромат всего человечества?
2: Это самый знаменитый цветок красоты. Мы посвящали ей стихи, мы изображали ее рядом с богами и святыми, мы связывали ее с различными всевозможными смыслами. Поэтому, конечно, мы можем говорить, что это настоящая королева.
1: А почему цветов. Не флоксы? Почему не лилия?
2: Ведь хороший аромат, вопрос.
1: Такой аромат еще.
2: Потому да. что сама роза, если на нее посмотреть, на сам цветок, она в себе уже содержит набор противоположностей. У нее есть мягкие круглые лепестки, но есть шипы. Угу. То есть она из бутона превращается в раскрытый сложный цветок. У нее есть цветовая драматургия. То есть в одном цветке уже есть вещи, которые обычно не совмещают в себе цветы. Поэтому она очень легко для культуры служит, ну, скажем, не знаю, источником вдохновения. Культура очень легко превращает вот эти противоположности в символы. Не у каждого цветка так.
3: Ну, можно тогда провести параллель и сказать, что именно запахи розы, они тоже, наверное, в каждой стране, в каждом регионе несут свои какие-то смыслы, да?
2: Да, так и есть.
3: В парфюмерии, да, получается?
2: В смысле в парфюмерии, да, то есть мы по-разному реагируем на розные ароматы в разных странах, да. Конечно же, если мы пойдем на восток, там аромат с розой – это то, что нужно. У нас уже история немножко меняется, мы с вами немножко поговорили про это до начала эфира, да. А где-нибудь в Азии, да, там, если у розы, то оно очень деликатное.
3: Ну, я не знаю, у меня ассоциация с розой – это именно Восток. Это вот Персия, то, что вы говорите, Иран, наверное. Что это какие-то такие тяжелые, сладкие ароматы такие вот, прямо с таким флером. Mm-hmm. Или это у меня просто такая память моего детства, когда вокруг ходили тетечки с тяжелым запахом розы.
2: Я думаю, что, скорее всего, память, потому что если мы пойдем в ту же Францию, где издревле выращивают розу, да, майскую розу, розу столепестковую, то она очень отличается от восточной дамасской розы. Она, наоборот, очень не тяжелый у нее запах, а очень свежий, очень легкий. Вот передает ощущение только что сорванного цветка. В нем много зеленых граней, влажности, стебли, листья. Это совершенно другая роза. Просто я, наверное, соглашусь с вами, что большинство людей, наверное, да, кто не соприкасается с розой на ежедневной основе, да, или в парфюмерии, то это скорее представление о чем-то богатом, восточном, тяжелом. Но это не так. Роза, опять же, повторюсь, что она очень разнообразная, как и мы с вами.
1: Вообще, мы можем говорить, что это, наверное, не аромат розы, а группа ароматов розы, да? Иначе как объяснить, что сегодня этот аромат кажется нам немножко фруктовым, завтра он немножко свежим, послезавтра он кажется нам каким-то дынным и так далее. Это разные ароматы просто, разные парфюмы приходят к нам на рецептор, или все-таки это один и тот же аромат, просто он раскрывается по-разному от погоды, от солнца, от настроения?
2: Во-первых, да, конечно, раскрытие аромата будет зависеть от всего того, что вы перечислили. И потом очень важно, роза, она одна или она в компании с кем-то? Если она в компании, допустим, с фруктовыми нотами или гурманскими нотами, с личи, с ягодами, с малиной, с шоколадом или карамелью, это одна история. А если ее спутник – это дым, кожа, ладан, это уже больше вот туда, к опасности и к востоку. Вторая история. А если мы говорим про влажность земли, про солнце, здесь уже может быть ощущение вот только что сорванной розы. Поэтому мы... Во-первых, большинство людей не знает, насколько роза многообразна. Вот. И мы запоминаем один какой-то ее запах, который мы встретили, он, может, оказался не самый приятный. А на самом деле у розы большое количество лиц.
3: Вот вы заговорили о том, что есть роза дамасская, да? Вот
2: да.
3: В парфюмерии. Какие, вопрос в том, какие чаще всего розы, да, используют в парфюмерии? Дамасская, майская роза, какие?
2: Чаще всего дамасская, причем, судя по разным источникам, она была давно известна, и если посмотреть на ее цветок, она очень похожа на шиповник. Потом эта дамасская роза пришла в древнюю Францию, Галлию, и вот на основе этой дамасской, гальской, старинной французской розы были выведены все основные современные сорта роз. Майская роза, которая выращивается в Грассе, она не так распространена широко, но тем не менее ее тоже используют, из нее делают ароматы, даже есть отдельное вот такое название «Майская роза» Перис Монте-Карло, она очень нежная, очень такая юная.
3: Ну, наверное, китайская роза тоже где-то отдельно стоит, да? У них свои розы какие-нибудь.
2: Ну, как и в каждой культуре, да, мы всегда находим какие-то свои розы. Кстати, роза, желтая чайная роза, это эмблема Пекина, города процветания, как известно. Знаете эту фразу, слышали, нет?
1: Нет, какой?
2: Бог создал мир, а все остальное придумано и придумывается в Китае.
1: О, ничего себе.
2: Да. Но, роза как эмблема процветания. Нет, роза, не какой-то другой цветок.
3: Ну, желтый цвет, желтый не просто, желтый же цвет богатства и благополучия в Китае, насколько я помню.
2: Это бесконечная тема. Вот эта символика цвета, символика розы. Все эти страны, это можно изучать бесконечно. И поэтому я люблю очень эту тему, что ее можно раскрыть с разных сторон.
1: Ну, а аромат розы воздействует на нас через культуру. Мы знаем, что это символ любви, чувственности, и мы так ее воспринимаем. Или это прямое воздействие аромата на наши рецепторы? Если мы чувствуем аромат розы, то мы понимаем, что на вечер, скорее всего, планы у нас сформировались.
2: Мы не можем слушать или нюхать запахи в отрыве от социума, от контекста. Мы же понимаем, где мы сейчас находимся, в каком мире, да, что происходит, и мы воспринимаем ароматы через призму нашего времени. А если вы послушаете ароматы, допустим, прошлого века, то вы, может быть, не сможете назвать, что не так с этой розой, но вы в ней почувствуете ощущение времени. А человек той эпохи, для него это была бы его, ну, скажем так, повседневность.
3: А чем она может отличаться?
2: Вот эта роза, винтажная роза.
3: Да, с точки зрения запаха парфюмерии.
2: Она пахнет, вы знаете, в ней появляется, вот мы сейчас ее ощущаем как некоторая сухость, пудру. То есть это не сам живой цветок, а воспоминания о нем. То есть роза может рассказать не только о том, как она росла или цветет, а роза уже может быть увядание. И вот этот вот момент может передать сам парфюмер. То есть мы чувствуем, что это роза, эта дама, она с прошлого века.
3: Декаданс.
2: Она может пахнуть старой помадой винтажной, там, бабушкиной помадой. Может пахнуть пудрой. Ты сразу ощущаешь что-то
3: из... Сейчас разве не популярны пудренные запахи? Мне кажется, вообще...
2: Пудровых много. Да, но я говорю вот именно про розную, вот пудровость розную. Она немножко другая. Есть такой даже аромат «Lipstick Rose», губная помада. Вот он прям пахнет жирной помадой. Класс.
1: Если мы приедем в Шарм-эль-Шейх и почувствуем запах розы, это как-то печаль, да, в нас вызовет? В Египте это символ упадка, да, вы говорите, а в Китае, наоборот, это символ жизни.
2: Нет,
1: а
2: у вас же будут, у нас же будут жизнь. Наши ассоциации с розой, понимаете? Простите, да, если мы хороним человека, то мы, скорее всего, купим гвоздики, нежели розы.
3: Да.
2: То есть наша первая ассоциация с розой, ну вот какая, я скажу, роза.
1: Роза, свидание.
2: Вот, может быть... подарок, может быть, духи, но явно не смерть. Поэтому мы уже едем со своими ассоциациями в Шарм-эль-Шейх, и там встречаем розы, у нас это явно что-то позитивное.
1: Там акула.
2: А это уже другая история.
1: Другая история.
3: Да, акул там много, они хорошие, все приятные. Ну, не все, но по большей части. А вот мне интересно, для парфюмерии сегодня вообще живые розы настоящие выращиваются, используются?
2: Конечно, конечно.
3: Или это уже чистая химия?
2: Есть и чистая химия, есть и живые розы, и это совершенно два могут быть разных запаха. Причем вы можете не отличить, где синтетический, а где натуральный.
1: Как отличить натуральный и синтетический, узнаем после небольшой рекламной паузы и выпуска новостей, как роза стала главным компонентом в парфюмерии. Об этом мы говорим с нашим экспертом, с нами парфюмерный эксперт, лектор, преподаватель парфюмерии Анна Марущенко. Вернемся скоро.
2: Хорошо, идем.
0: Как знать?

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акции, промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акции розыгрыша медицинской программы с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк». 0.
0: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Шестнадцать тридцать в Москве.
5: Новости.
4: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности, заявил Владимир Путин на совещании по информационной безопасности. Глава государства отметил, что Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях, выстраивает цифровой контур экономики. По словам президента, Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных. Тема кибербезопасности все острее стоит сегодня на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сегодняшнее совещание Владимира Путина по вопросам кибербезопасности носит системный характер и не связано с атаками на дата-центры Яндекса и Сбербанка.
6: Дело в том, что тема кибербезопасности все острее стоит на повестке дня. Технологии искусственного интеллекта несут много добра, несут много выгоды, повышают эффективность, но одновременно с этим, конечно же, попытки целого ряда государств использовать эти новые технологии для того, чтобы превратить их в оружие, так называемая вепонизация искусственного интеллекта, это несет и таит в себе угрозы для целых секторов экономики любой страны, и, конечно же, мы не являемся исключением, и мы должны быть готовы к этим вызовам, поэтому сегодня президент проведет такое совещание.
4: Песков также заявил, что ему нечего добавить к комментарию Сбербанка по поводу атак на его дата-центры. Сбер сегодня подтвердил факт атаки беспилотников на центр обработки данных в Балакове Саратовской области. В системы и сервисы компании работают штатно. Сотрудники не пострадали, заявил ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Добавлю, глава Сбербанка Герман Греф стал первым докладчиком в закрытой части совещания у президента по вопросам кибербезопасности. Путин передал Грефу слово, окончив вступить речь, открытую для прессы. Средствами ПВО за сутки сбиты 1425 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Тарасовка, Коломийцы, Черненково, Днепропетровской области, Райска, Миролюбовка, Барвиновка, Омельник и Вольнянка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, 2 боевые брони машины, 9 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала правительство приостановить процесс лицензирования вузов до наведения порядка в этой сфере. По мнению Матвиенко, из-за упрощения правил систему образования наводнили, цитата, заведения типа «рога и копыта». На заседании Верхней палаты парламента при обсуждении вопроса развития высшего образования Матвиенко отметила, что за последние годы в России появился целый пласт – около 350 частных высших учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность, сказал спикер Совета Федерации. Еще одно предложение Матвиенко – менять, цитата, «нафталинные специальности в вузах на востребованные». По ее словам, необходимо проанализировать перечень специальностей в вузах, чтобы устаревшие профессии уступили место современным и востребованным. Что общего журналиста из Москвы, дочери священника из деревни на Волге, юриста из Тбилиси? Все они герои уникального документального проекта «Рожденные в СССР 35 лет». Режиссер Сергей Мирошниченко прослеживает судьбы 20 детей с 1989 года. В новом сезоне 6 серий о взрослой жизни, выборе и переосмыслении. Проект отмечен БАФТА, Эмми, Никой и Золотым Орлом. Новые серии уже на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
4: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 10-12, в Москве в четверг временами дождь, 9-11 градусов.
0: Новости спорта.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Мастерса в Шанхае. В матче четвертого раунда российский теннисист обыграл грека Стефаноса Цитсипаса со счетом 6-4, 7-5. Медведев третий год подряд вышел в 1/4 финала в Шанхае. Ранее такого добивались только Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей. Московский ЦСКА со счетом 103-88 обыграл на выезде Динамо Владивосток в матче баскетбольной единой лиги. Самым результативным игроком встречи стал армеец Самсон Руженцев, набравший 23 очка. ЦСКА выиграл все 4 матча со старта чемпионата. «Спартак» на выезде обыграл «Амур» со счетом 2-1, а одержал третью победу подряд в континентальной хоккейной лиге. Решающую шайбу за 5 минут до конца встречи забросил Кристиан Ярош. Фигуристка Алена Принева выиграла третий этап Гран-при России среди юниоров в Москве. Она набрала 206,4 балла за выступление в короткой и произвольной программах. Менее 1 балла и уступила Алиса Заикина. Третье место заняла Дарья Лебедева. Представитель первой лиги СКА «Хабаровск» со счетом 2-0 победил «Динамо» Киров из второй лиги А в домашнем матче «Пути регионов» Кубка России по футболу. Основное время другого матча между представителями второй лиги Б Нижегородской «Волны» и «Динамо» Санкт-Петербург закончилось со счетом 1-1. В серии пенальти со счетом 4-2 победу одержала «Волна». А в 18:30 махачкалинская «Динамо» в матче «Пути РПЛ» дома сыграет с «Зенитом». Чего ждать от этой игры, расскажет футбольный обозреватель Сергей Циммерман.
7: Сегодня в Махачкале в рамках очередного тура группового этапа Кубка России «Пути РПЛ» махачкалинская «Динамо» будет принимать петербургский «Зенит». Ну, команды занимают полярные места в турнирной таблице, если мы говорим о группе, где находится «Зенит», «Крылья Советов», «Балтика» и махачкалинская «Динамо». И «Зенит» в случае победы, конечно, укрепит свое первое место. Ну, а «Динамо», мне кажется, по итогам этого матча уже может и покинуть Кубок России. Ну и, кстати говоря, с точки зрения составов будет понятно, делает ли махачкалинская «Динамо» акцент на чемпионат уже теперь окончательно или все-таки еще поборется в кубке. Что касается состава «Зенита», то он точно будет ротационным. Сергей Симак наверняка даст отдохнуть лидерам, тем, кто добывал победу в Краснодаре в том числе. Ну и скажу о том, что порядка 5000 зрителей ожидается в Махачкале, ну, вернее, в Каспийске, где играет «Динамо», хотя на самом деле в последнее время эти города уже сливаются. Ну и порядка 300 болельщиков будут поддерживать «Зенит», причем часть из них приехала сразу же из Краснодара сюда, в Махачкалу. Начало игры 18:30, Кубок России, Динамо Махачкала, Зенит.
5: Узбекистан близок к проведению матча со сборной России в ноябре. Мы хотели сыграть с российской командой еще с лета. Нам осталось обсудить все детали с главным тренером нашей сборной Фабио Каннаваро, рассказал вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Адил Ахмедов. Он также добавил, что вопрос места проведения игры пока остается открытым. Сборная Узбекистана в этом году впервые участвовала в чемпионате мира по футболу, а в товарищеских матчах в сентябре и октябре она обыграла Иран и Сирию и уступила Южной Корее. С вами был Юра Геворкян.
0: Как знать.
8: Продолжается наше, ваше любимое шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. С нами парфюмерный эксперт, лектор, преподаватель парфюмерии Анна Марущенко. И перед музыкальной паузой и новостями спорта мы остановились на вопросе, как отличить химический аромат розы от розы натуральной.
9: Ну, без постоянных тренировок это, конечно, довольно сложно, потому что можно собрать розу из конструктора. Из конструктора, из синтетического, а вы можете воспринять ее как свежую. Поэтому, к сожалению, ну, тренировки, как ходить в спортзал. Чем чаще слушаете эти ароматы, тем больше нюансов вы будете замечать, различать, где сладость, где свежесть, где томность, если хотите, где опасность и так далее.
10: А химические ароматы, синтетические, скажем так, они могут хорошо пахнуть?
9: Конечно, конечно.
8: А дарить радость?
9: Она может дарить все, что хотите, любые положительные эмоции. То есть ну, сейчас было бы наивно полагать, что синтетические ароматы пахнут плохо. Конечно же, это не так. Парфюмерия уже давно ушла вперед. Это не 18-й, не 19-й век. И они сами по себе несут положительные эмоции. Я бы сказала, что зависит от того, в какие руки они попадут. Потому что если парфюмер умеет работать с веществами, то он из любых компонентов вам сделает хороший, достойный аромат. А если не умеет, то это уже видно.
8: Но парфюмер должен быть химиком, он должен понимать вот эту математику. Нет, там H2P, связи.
9: Он не обязательно может быть химиком, потому что парфюмерия это все-таки не только точная наука, но это еще и творческая наука. Поэтому важны и собственные ощущения, и впечатления, и желание рассказать, и сказать. И чем больше человек испытывает парфюмер этих ощущений, тем, ну, как мы в жизни, тем больше, тем о большем мы можем
8: нужна
9: поговорить.
8: Нужна нанюханность у парфюмера.
9: Нужна, да. Они 6 лет занимаются тем, что они слушают компоненты на ежедневной основе.
8: И правда, запоминают. Что ходят с затычками в
9: бывает,
8: носу?
9: Да,
8: правда,
9: чтобы нос,
8: как в кино вот в этом?
9: Да, бывает, да, чтобы не перегружать мозг, не нос. Мы воспринимаем ароматы не носом впрямую, да, а через лимбическую систему.
10: Мне кажется, после ковида парфюмеры вообще с ума сошли. После ковида, говорю, мне кажется, парфюмеры все сошли с ума, им стало плохо, потому что запахи же терялись после ковида. Никто же не чувствовал запах.
9: Ну, не знаю, как парфюмерам, но потребителям точно. Я это замечаю, потому как человек любит выбирать очень яркие, интенсивные духи. Потому что он сам не ощущает легкий запах. А чтобы его ощутить хоть какой-то, ему нужны такие термоядерные.
8: То есть продажи показывают, что сейчас есть сильные ароматы, да, выходят вперед.
9: Не могу сказать, что только сильные, но в том числе и они.
8: Насыщенные, да, как-то
9: насыщенные,
8: получается.
9: Они шлейфовые. Вот вы представьте, едете на работу.
10: Я представляю, в лифте.
9: Она вышла дама, надушившись так, что невозможно дышать. А она, может быть, не со зла, а она просто не чувствует.
10: Вот я периодически так захожу в лифт, дамы уже давно нет, а шлейф остался.
9: Ну, вы знаете, лучше ехать в таком шлейфе, чем в другом.
10: Да, не знаю, не уверен, честно.
9: Это мы недавно, можно небольшую вставку, разговаривали с девушкой, с риэлтором, значит, и вот говорим все про новостройки, как они вкусно пахнут, а в то же время есть случаи, когда мужчина покупает квартиру на Патриарших прудах, и там встречает запах алкоголя, и говорит, о, как дома, понимаете, а для кого-то это стоп-сигнал.
10: Ну, вообще, да, скорее стоп-сигнал. А если вот вернуться к натуральным розам, все-таки вы сказали, я удивлен был, на самом деле, что из натуральных роз до сих пор делают парфюмерию.
9: Конечно,
10: да?
9: Конечно.
10: А что это, как с чаем, это какие-то специальные розовые плантации или парфюмерии, какие-то специальные сорта выращивают? Ну, наверное, розы, которые просто продают, там, подарил девушке, повел в кино, это одна роза, а роза, из которой делают парфюмерию, наверное, все-таки
9: другая. Которую подарил девушке, она может даже и не пахнуть.
10: Да.
9: А розы, которые пахнут, вот, например...
10: Свою девушку, их... значит.
9: Ну, нет, на самом деле, во-первых, в цветочном магазине там прохладно, и ты не всегда можешь ощутить запах. Но консультанты, они, как правило, говорят, что вот эта роза пахнет, возьмите ее. Так вот в таких странах традиционно, вот в таких странах, как Турция, Болгария, Марокко, Иран, там всегда выращивали вот эту вот розу. И, как правило, значит, ее собирают поутру до восхода.
10: А важно, в какое время собирают?
9: Важно, да, потому что до восхода солнца, почему? Когда большая освещенность, то лепестки, больше летучесть веществ в розе, увеличивается вот эта вот летучесть. Поэтому очень короткий период сбора, да, все ручная работа. А потом эти лепестки кладут в медные чины, заливают водой и так кипятят их. Так происходит дистилляция. Вот розовое масло мы получаем методом дистилляции. Вот эти капельки пота, которые идут во время кипячения, они потом проходят через такие трубки, конденсируются, и так получается розовое масло. А вот вода, в которой варились, кипятились эти лепестки, это гидролат, это розовая вода, галап по-персидски. Угу. Теперь какие-то... спросите меня, да. сколько нужно лепестков, чтобы
10: принять ванну?
9: Чтобы получить 10 миллилитров розового масла.
10: КамАЗ, мне кажется.
9: Ну, приблизительно, я могу ответить, близко, да? очень да? близко. Да, вот я, видите, показываю вам свои капли для глаз, 10 миллилитров. Угу. Вот для это... того, чтобы... Угу. Представим, что это 10 миллилитров розового да. масла. Чтобы получить 10 миллилитров, нужно роз примерно как два огромных семейных чемодана Ничего для себе. Полета в Шарм-эль-Шейх, вами ранее упомянутый. Да. А представьте себе, сколько нужно лепестков, чтобы получить литр. Розового масла. Угу. Это вот уже ближе к тоннам.
10: Ну, это, получается, это, КамАЗ нужен.
9: Это да, вот КамАЗ раз, да. высотой... Здесь какой этаж в студии?
10: Второй.
9: Вот угу. это КамАЗ высотой с два этажа. Представьте себе.
10: Ничего, БелАЗ получается.
9: И как вы думаете, это угу. может быть... Это может стоить дешево?
10: Нет. Ну, вот. Думаю, что нет. А вообще дорого, да, это все стоит? Я просто дорого. Не в курсе. Да.
9: Ну, вот хотите, назову цену 10 миллилитров розового?
10: Да, угу. хочу.
9: 30 тысяч рублей.
8: 10 миллилитров, 30 тысяч рублей.
10: Ничего себе.
8: Зачем?
9: Недешевое удовольствие.
8: А химическим путем мы можем добыть за 5000 рублей?
9: Можем, даже за 2, мне кажется, да. можно. Пятилутиновый спирт, цитронилол, герониол. Можно смешать и получить тот же запах. Но другой. Вот все равно он будет пахнуть по-другому.
10: Я понимаю, а для чего нужно 10 миллилитров за такие деньги? Вот для каких целей можно
9: Знаете, мы парфманьяки, такие люди, когда, как я всегда говорю, на квартплату денег нет. А на духи раз и нашлись. Mm-hmm. Поэтому люди, которые любят запахи,
10: мне кажется, это не парфюмер, это вообще женщины в целом.
9: Ну, и мужчины, я хочу сказать, что...
10: А, мужчины тоже, да?
9: Ну, мужчины, да, они тоже люди, они любят прекрасные и запахи, и цветы.
10: Но, мне кажется, там система приоритетов другая все-таки.
9: Ну, это вы с мужской точки зрения.
10: Ну, да, я просто подумал про квартплату, и это, думаю, что за мужчина, который не заплатил за квартиру, купил себе этот роман.
9: Я вас удивлю, но такие есть.
10: Ну, наверняка, конечно, все уже.
8: Как правильно выбирать нам аромат розы? Вот мы идем в какой-нибудь большой сетевой магазин с известным именем, или мы заходим в любой торговый центр, там такие островки, какие-то тетушки продают, там вот эти вот все флакончики. Или идем на рынок, и там вот восточный базар.
10: На персидский есть такой рынок, да.
9: Павел, вы так формулируете вопрос, по-моему, из вашего вопроса уже очевиден ответ. Нет?
8: Я бы, как экспериментатор, пошел бы на восточный базар. Для
9: ну,
8: меня
9: можно
8: не очевиден
9: попробовать,
8: ответ.
9: Почему бы нет, да, смотря что
8: Потому
9: мы
8: Потому что
9: ищем.
8: Здесь масс-маркет, и там нас рекламой, да, из телевизора, из соцсетей заманивают. И якобы там качественно. Но на самом деле у нас же есть вот такие вот предложения, и у них идет бойкая торговля.
9: Ну, потому что цена имеет значение в наше время. Но я бы сказала так, ходите везде. У вас будет, во-первых, насмотренность, во-вторых, вы можете открыть для себя что-то уникальное даже на этом рынке. Uh-huh. Поэтому надо пробовать, надо сравнивать и пробовать на своей коже, а не на чьей-то. Uh-huh. Как это раскроется на вас.
8: Ну, а вы, как парфюмерный эксперт, часто заходите вот на Восточный базар, например, или такие
9: Всегда.
8: Вот островки?
9: Ну, я так редко вхожу по магазинам, но когда угу. хожу и встречаю, ну, конечно, я не могу пройти мимо, я обязательно да. что-нибудь послушаю. И сразу, ну, понимаете, глаз наметан, рука набита уже с годами, угу. ты понимаешь, что, ага, упаковка не та, стекло
8: а
9: вот
8: ну,
9: здесь
8: продешевело.
9: Угу. Ну, не всегда. То есть это в зависимости от точки, где это продается, я сразу понимаю как бы уровень этой парфюмерии. Но я слушаю, знаете, я, как говорю, не
8: То
9: гордо.
8: То есть это в подвалах на набережной Фонтанки все делают?
9: Не встречала, но мысль понятна. То есть я не брезгую, я слушаю все духи, мне все интересно. И только так, когда ты слушаешь разное, ты можешь сформировать впечатление и вкус.
10: А есть какие-то знаменитые, а именно розовые ароматы, которые вот
9: ну, канонические какие-нибудь
10: ну, да,
9: есть.
10: Вот база какая-то, да, как вот, там Шанель номер 5 условно. Ну,
9: есть. Их довольно много, но я приведу свой самый любимый. Это каноническая шипровая восточная роза, называется «Портрет леди Фредерика Маля». И это портрет дамы с привидениями. Ее глаза следят за вами, когда вы идете по коридору, освещенному свечами викторианского особняка. Она очень властная, она ладанная, она дымная. В ней при этом есть и сочность фруктов, и роза вот этой дамаска. Вообще великолепная. Это вот роза не как украшение, а как герб. Хоть мужчины, хоть и женщины. Но мы знаем статистику. ее покупают и те, и другие. Что касается истории, то есть такая марка легендарная Le Parfum de Racine. Там каждый аромат посвящен определенному не сорту розы, а владелица марки. У нее был свой сад, и она выращивала розы и скрещивала их с разными растениями, эвкалиптом, апельсиновыми деревьями. И каждый раз получала новый запах, и она этот новый запах потом заключала во флакон. Можно найти эти экземпляры, послушать, очень интересно. В них есть дух времени, это не наша парфюмерия, не нашего 21 века, но она фантастически интересная. Не знаю, это как столкнуться со стариной, с какой-то...
10: Антикварную мебель посмотреть.
9: Да, да, вот я... вот это мои места, я очень люблю. Так, угу. Могу много.
8: Ну, интересно, аромат розы это... Кто выбирает аромат розы? Это люди нашего возраста, старшие, младшие? Вообще, есть ли какая-то привязка к возрасту? Как зумеры относятся к аромату розы? Вот об этом давайте поговорим сразу после небольшой рекламной паузы. Как роза стала главным компонентом в парфюмерии, тема нашей беседы. Мы сегодня беседуем с нашим экспертом. С нами парфюмерный эксперт, лектор, преподаватель парфюмерии Анна Марущенко. Мы вернемся к нашей беседе через 2 минуты, сразу после небольшой рекламной паузы. Ну и, конечно же, на Новый год, на день рождения, какой повод нужно выбрать, чтобы подарить любимому человеку аромат розы.
11: Как знать? Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк. Реклама.
12: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы «ЛСР». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не отдельно.
13: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
14: «21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра за дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
15: Владимир Верещагин.
16: Володя, ты был в разводе?
15: 2 раза.
16: Хватило.
15: Отлично. Ольга Хлопонина, культуролог. Сколько раз, Оля?
17: Случалось однажды.
15: Однажды. Анатолий Яковлевич Добин. Сколько раз?
18: 1 раз.
15: Сергей Валерьевич, 1 раз. Итого у нас кворум.
19: Почему в России распадаются семейные пары?
20: Видеоподкаст «Разводы» на медиаплатформе «Смотрим».
11: Маяк. Как знать?
8: Как же роза стала главным компонентом в парфюмерии, выясняем сегодня в нашей беседе с парфюмерным экспертом, лектором, преподавателем парфюмерии Анной Марущенко. И пообещали перед рекламой спросить у нашего эксперта, кто выбирает аромат розы сегодня. Это люди нашего возраста, старше или, наоборот, младше? Может быть, есть какое-то отношение особое у зумеров, которые у нас являются главными героями нашей
9: вселенной? Я заметила, что вот люди нашего поколения и старше, они не выбирают розу. Почему? Потому что роза еще с советских времен, когда она использовалась в практически любой одушке косметической, она сейчас у нас вызывает ассоциации с возрастом и считается, как будто придает, ну, тяжесть образу, поэтому да, розу не выбирает. А вот, например, вот молодые люди, 20-25 лет, у них нет уже этого ощущения, потому что они люди другого времени. И им любопытна роза, у них нет как бы предвзятости к этому, и они охотно ее исследуют и покупают, и молодые люди в том числе. И это, ну, удивительно, да?
8: Не увядает аромат розы,
9: не увядает, да? То есть мы говорим о розе тысячелетиями и до сих пор не можем поставить точку, потому что каждый раз культура, общество по-разному на нее совершенно смотрит. Вот
10: они выбирают какую розу? Они выбирают, кстати, свежую какую-то розу?
9: Ну, и... все по-разному. Такого нет, что нет больше свежую или...
10: Ну, вот мы знаем, что существуют и модные, и парфюмерные тренды. Если говорить про тренды розы, то последних, там, не знаю, 5, может быть, 10 лет, я не знаю, как часто, может быть, они меняются. И были ли там ароматы розы? И что это было за роза? Какая роза была в тренде?
9: Тренды, да, ну, парфюмерия, она всегда идет в ногу со временем, и меняются наши тренды, да, общечеловеческие, да, и парфюмерия тоже на это реагирует. И вот сейчас роза, у нее второе дыхание, в том смысле, что это не воспринимается только как романтический цветок, а это уже цветок металлический, может быть, кожаный, то есть это современная роза, вот как много искусственного интеллекта, так можно и встретить розу с каким-то неожиданной холодностью, металличностью, вот с таким каким-то индустриальным даже запахом. Это оригинально, раньше такого не было.
8: А что может рассказать нам аромат розы о человеке? Вот мы зашли в лифт, а там аромат розы. Что мы поймем о человеке, который вышел из лифта перед нами?
9: Это очень сложно рассказать, потому что мы не видим человека, мы не сможем... Мы можем только сам запах
8: оценить. Предположить, кто выбирает этот аромат, да?
9: Ну, в принципе, да. Но это будут, опять же, наши личные ощущения.
8: Ну, вот по вашим наблюдениям, экспертам.
9: Ну, скорее всего, это будет женщина. Опять же, это лифт в дубайском отеле или это лифт, где мы...
8: В Купчинской многоэтажке.
9: Грубо говоря, да. От этого уже отталкиваться и решать. Скорее всего, в Дубае это будет, естественно, мужчина.
8: Шейх.
9: Шейх, да. А здесь у нас, ну, наверное, да, какая-то молодая девушка.
8: Пошла в Мариинку.
9: Почему бы и нет? Потому что портрет.
8: Ну, то есть, это человек, скорее всего, возраст 60+, интеллектуальный, начитанный, насмотренный. В общем, ничего плохого мы не узнаем о человеке.
9: Ничего
8: да?
9: плохого не узнаем. Мне нравится, как вы описываете. Не совсем по моей азбуке, но подходит. Вот. Да.
10: Я ничего хорошего о человеке не могу сказать, если захожу в лифт и чувствую, как это все. А еще хуже, если я захожу в лифт, человека уже нет, а шлейф, так сказать, этих розовых ароматов еще остается. Ничего хорошего не могу сказать.
8: Но, в общем, подводя итоги нашей беседы, роза, аромат розы, что мы должны понимать? Вот что нам несет, какую информацию этот аромат?
9: Что роза очень многолика, и судить о ней по первому попавшемуся парфюму не стоит. Было бы наивно полагать, что она пахнет только сладостью или свежестью. Да? То есть у розы множество вот этих лиц, этих оттенков. Характеристик, да, оттенков и граней. Если говорить про розовое масло, то оно, это доказано, оно хорошо успокаивает. Не нужно сбрасывать его в этом смысле со счетов. Ну и в-третьих, наверное, роза... Ну,
10: конечно, такие за деньги сразу успокаиваются. Одна капля, и ты спокоен за 30 тысяч.
9: Ну ладно, можно найти дешевле. И не зря, понимаете, парфюмеры до сих пор изучают эту розу, они пытаются ее обыгрывать. И мне очень нравится эта история, потому что мы языком розы продолжаем описывать, не знаю, любовь, страсть, самих себя. И это замечательно.
8: Тысячеликий герой парфюмерии. Это аромат розы, да?
9: Да.
8: Поэтому роза стала главным компонентом в парфюмерии. Мы, наконец, дошли до сути.
10: И упала на лапу озера.
8: Туда и обратно. Спасибо большое, мы говорим нашему эксперту. С нами была парфюмерный эксперт, лектор, преподаватель парфюмерии Анна Марущенко. Анна, огромное спасибо.
9: Спасибо вам.
8: Приходите почаще. До новых встреч. И мы попрощаемся с нашими слушателями. До завтра. С вами были Вахтанг Махарадзе.
10: Это я и Павел Картаев.
8: А вот это он. До свидания. Хорошего вечера. Пока-пока.

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях, выстраивает цифровой контур экономики, заявил Владимир Путин на совещании по информационной безопасности. По словам президента, Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных.
2: Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы. Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации. Идет платформизация экономики. Координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике.
0: Путин отметил, что киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности, заявил президент. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Ведут бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Приколотная, Котовка и Гогина, сообщили в Минобороны России. В Доброполье, в Донецкой Народной Республике, штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северо-западной частях города. Штурмовые подразделения морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. В течение суток освобождено 142 здания, уничтожено до 25 украинских военных. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих. За сутки нанесено поражение живой техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Староварваровка, Веровка, Белозерская, Святогоровка, Веселая гора, Шиловка, Новоявленка Донецкой Народной Республики и Крутояровка Днепропетровской области. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования ударными беспилотниками большой дальности в Киеве, Киевской области. По данным Минобороны, поражены 3 ТЭЦ, которые обеспечивают электроэнергией военные объекты, предприятия военно-промышленного комплекса, объекты военной логистики, места хранения вооружений и военной техники. Кроме того, в Киевской области под удары попали тепловая электростанция Трипольская и электроподстанция Киевская. Поражена также Харьковская ТЭЦ-5, снабжающая электроэнергии объекты военно-промышленного комплекса в Харькове и западной части Харьковской области. Целью стала тепловая электростанция «Змеевская», поставляющая электроэнергию на объекты ВСУ в юго-восточной части Харьковской области. Взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком, в Луцке, административном центре Волынской области, городе Дубно, в Ровненской области, на западе Украины, под контролем ВСУ, городе Запорожье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами относительно замедления системы Starlink для украинских формирований, поскольку официальных заявлений США пока еще не поступало. Как сказал Песков, в отношении системы Starlink на Украине нужно дождаться более-менее осязаемой информации. В свою очередь, неназванный представитель американской администрации сегодня заявил агентству France Press, что США не меняли политику в отношении передачи разведывательных данных Киеву, передает ТАСС. Все участники мирового рынка, заинтересованные в его балансе, позитивно оценивают дизельную сделку России и США. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российской энергетической недели. Он сообщил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по заключению контрактов на поставку дизельного топлива в рамках сделки.
3: Сейчас идут переговоры по заключению контрактов с американскими коллегами между Минэнерго России и Минэнерго США. И там будет найден инструмент, который позволит обеспечить поставки. Что касается любых вопросов, направленных или решений, предложений на балансировку рынка, позитивно воспринимается всеми участниками рынка, теми, кто заинтересован в стабильном балансе спроса и предложения, в стабильных инвестициях. Поэтому мы из этого исходим.
0: Напомню, 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. По итогам разговора было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. Экономическое взаимодействие России и США будет продолжено, включая другие возможности, помимо сделки по дизелю, заявил спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также сообщил, что российская сторона в ходе недавнего визита в Вашингтон ставила вопрос о снятии санкций с российских компаний. Россия избавляется от привнесенных в свое время извне норм соросовской команды, которые сдерживали развитие вузов. Страна возвращается к лучшим отечественным стандартам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Верхней Палаты Парламента при обсуждении вопроса развития высшего образования. Она отметила, что Миноборнауки в последнее время делает многое. По поручению президента идет работа

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем здравствуйте, это программа «Трудности перехода», меня зовут Никита Карпов, а это значит, мы с вами в ближайшие два часа будем разговаривать про подростков. Ну, не абстрактно про подростков, а про тех самых ваших, с которыми трудно живется,

0: которых хочется чуть больше понять, разобраться, как же так получилось и что теперь делать. Если вас занимают похожие вопросы, вы можете позвонить в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Ну, а я традиционно в начале программы поговорю на тему, которая меня интересует, волнует и беспокоит. А интересует меня тема, как же разговаривать с подростками. Ведь по большей части они в меньшей степени с нами общаются, с того момента, как становятся подростками. По большей части наше общение с ними напоминает продолжение воспитания в разных формах, отчего их по большей части коробит и корежит, но далеко не всегда нам удается найти верный тон и как-то поговорить с ними иначе. И, собственно, хочу вот как раз на эту тему порассуждать и, может быть, что-то даже и подсказать. Одна из самых толковых вещей вообще в разговорах с другими людьми звучит следующим образом, что наша задача больше слушать, чем говорить. И с подростками это работает 100%. Очень часто большая часть вещей, которые мы можем сказать, все равно так или иначе в нас прорывается тревога и потребность что-нибудь им объяснить, доказать и так далее. Но вот сослушать бывают проблемы, потому что подростки не очень стремятся рассказывать. Ну, открою вам страшную тайну, не очень не стремятся рассказывать, потому что обычно ничего хорошего из этого не выходит. Поэтому первая, конечно, задача – научиться слушать и не начинать сразу что-то делать с тем, что вы услышали. Просто ничего не начинать, говорить: «Угу, как интересно». И это прям практика. Следующий отличный инструмент для того, чтобы подросткам в большей степени хотелось вам рассказывать, да и вообще всем людям на свете – это задавание вопросов. И тут возникает хитрость. Нам почему-то кажется, что вопросы должны быть глубокие, содержательные, чтобы сразу в суть проникнуть. Но вообще нет. В жизни так люди не общаются. Это только в сериалах. В жизни люди общаются обычно по всякой ерунде. И вопросы обычные, простые и спокойные. Если ваш, сразу вот прям предвосхищу возражение, если ваш подросток реагирует на вопрос дистанцированием, то это значит вопрос, ну, сложноват или глубоковат. Ну, например, у меня один из моих клиентов рассказывал, что у него большая радость, и вот он купил себе в компьютерной игре какой-то скин, какую-то шмотку. Ну, у взрослых в этом месте обычно начинает дергаться глаз, какая хрень, как так можно и так далее. Ну, мне попроще, это не мой ребенок, поэтому я могу ему позадавать вопросы, и он мне может порассказывать. Если я ему задам вопрос: «И что для тебя вот в этой покупке, как ты думаешь, зачем ты тратишь деньги на виртуальную ерунду?», диалог не сложится. Он, во-первых, не поймет вопроса, а во-вторых, закономерно притормозит, что взрослый что-то, какую-то хрень несет, ничего не понимает. Я могу задать вопрос по-другому. Я могу спросить: «Слушай, расскажи, чем она в игре так хороша? Почему она столько стоит или она такая редкая? Чем она крута?» И это другой вопрос, он не касается лично подростка, но он начинает рассказывать. И он начинает рассказывать: «Она дает там такое-сякое преимущество». Я говорю: «Слушай, круто, и что это преимущество в игровом процессе тебе дает?» «Вот я там могу чаще побеждать, у меня там растет рейтинг». Я говорю: «Тебе важен рейтинг?» Он говорит: «Да, рейтинг важен, это так круто, я там, ну, просто чувствую себя круче». Ну, или я ему подсказываю: «Да, ты круче себя чувствуешь, когда рейтинг растет?» «Да, там». Или: «Да нет, просто так веселее, легче играть». И я уже чуть-чуть больше про него понял, например. Не задавая ему в лобовую вопрос, а какую твою психологическую потребность закрывает покупка игровых шмоток. Такого же терпения и мудрости хочется пожелать и вам. Не то чтобы я мудростью хвастаюсь, я напомню, что мне проще, потому что я не вовлечен в ситуацию, так как вы вовлечены, хотя у меня тоже есть ребенок-подросток. Пробуйте задавать вопросы и слушать безоценочно, это точно прибавит вашим диалогам с подростком содержание. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а мы побеседуем с Ириной из Самары. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня сын, 18 лет, он учится в техникуме, и у меня как бы два вопроса такие. Первый, он собирается учиться на права, и как бы у меня такая тревога, то есть если он сейчас уже начнет водить, вот, а он может быть там и где-то может и выпить в компании, да, там и так далее, то есть вот, ну, опасность какие-то моменты, то есть вот переживаю, думаю, как вот... Ну, в таком возрасте, с 18 лет, можно сказать, уже садиться в машину и ехать, как бы, дополнительные опасности. Вот. А второй вопрос, это про карманные деньги. То есть, как бы, возраст такой, когда еще они не работают, то ли поощрять эту работу, что вот иди работай, сам себе за все зарабатывай, но это может плохо сказаться на учебе, да, потому что, ну, дневная форма и так далее. Вот, а где-то в доставке работать он пробовал, но это прям копейки, то есть, ну, как бы много не заработаешь. И получается, что я даю ему и на проезд, там, на перекус, ну, где-то 300 рублей в день ежедневно, а на выходные я даю ему, там, на ночные клубы, на встречи с подружками, там, ну, где-то 1500, 2000. Вот, и я думаю, это нормально или я его разбаловать так могу? Вот. Такие вопросы.
0: Вот. Я и первый вопрос-то не услышал, честно говоря. Вы тревогу озвучили, а вопрос нет. Ну, а вопрос-то какой?
1: Вопрос, то есть, ну, опасный в таком возрасте получать права.
0: Ну, слушайте, с одной стороны, в таком возрасте все что угодно можно, как это, сделать опасным, а с другой стороны, ну, в любом возрасте водить машину – это повышенный риск относительно того, чтобы не водить машину. Вот, поэтому тут вопрос, в чем решение у вас? Оплатить ему эти курсы или не оплатить?
1: Да, бабушка уже ему дала деньги на это, на все.
0: Так и все, тогда у вас нету решения здесь никакого.
1: У меня других нет вариантов, да, что он... Ну, просто как бы себя успокоить, там, например, вы бы сказали, да все нормально, это там в этом возрасте все и начинают, и там все нормально проходит.
0: Слушайте, ну, в этом возрасте многие начинают, да, но гарантировать вам, что все пройдет хорошо и безопасно, никто не может. Что важно здесь? Что... ну, получение прав еще не означает получение машины. Тоже, наверное, это надо понимать.
1: Машина, всякие каршеринги есть, вот это вот.
0: Есть, безусловно, всякие каршеринги. А второе, что относительно прав, вам важно сохранять с ним контакт, чтобы вы могли его научить, собственно, обращаться с этой новой свободой и с этой новой властью, да, над миром и над автомобильными дорогами. Конечно, каршеринг тоже вещь хорошая, она с обратной связью. Неаккуратно вводит, ему повышают стоимость. Сильно неаккуратно вводит, ему блокируют аккаунт. Попадает в аварию, он платит деньги, ему блокируют аккаунт. То есть это, ну, там тоже не дураки сидят, и им большого интереса раздавать машины направо и налево тем, кто их ушатывает, ну, нету, конечно. Вот, поэтому вы здесь, конечно, переживать переживаете, но ваша задача с сыном разговаривать, все-таки решение садиться выпившим за руль или не садиться, оно внутри человека принимается, да, и вы не будете с ним рядом находиться в моменте, вот. Но это звучит, честно говоря, как общая тревога просто, да, перед взрослеющим ребенком и его открывающимися вновь степенями свободы, вот. Если уж сильно ему было надо, то всякое разное можно делать так, чтобы и до 18 лет кататься на том же самом каршеринге.
1: Так он у нас же угонял машину года три назад. Да, посадил племянников и там потом очень получил за это.
0: Хорошо. То есть, ну, как бы наличие или отсутствие прав, количество тревоги у вас тут не меняет из того, что я слышу. Про карманные. Значит, ну, вы карманными, прежде всего, вы решаете ваш собственный вопрос. Ну, вы четко очень проговорили, что надо, чтобы
1: он важнее, доехал, чтобы он и учился. Поел, да?
0: Важнее, чтобы он учился, чем то, чтобы он сейчас зарабатывал. Если я правильно вас услышал. Потому что,
1: да,
0: вы абсолютно,
1: конечно,
0: правы, это может друг другу достаточно сильно противоречить. Если его хочется научить обращаться с деньгами, то система, которая у вас сейчас, она такая на более младший возраст рассчитана. То есть в этом возрасте это вполне может быть просто месячный бюджет, с которым он сам разбирается. да, и сам разбирается, где на что ему потратить, потратил лишние деньги, ну, значит, едет зайцем, да, и огребает за это. Ну, вот я из этой серии, вот, потому что выдавать по запросу и целевое – это такое, ну, про более младший возраст. Но, в принципе, давайте так, если и вас, и его ситуация устраивает, и не накапливается недовольство с обеих сторон, то, в общем, в каждой избушке здесь свои погремушки, вы имеете абсолютное право здесь поступать, как вам удобно. Вот. Но, в целом, карманные деньги – это всегда предмет договора. Много-мало такого не существует. Да, много-мало – это предмет его потребностей, ваших возможностей и ваших целей. Вот, если ему хватает, он не просит больше, или то, что надо ему больше, как-то зарабатывает сам, то и окей. Если ему не хватает, и он просит больше, а вы боитесь, то это предмет как раз обсуждения, переговоров и так далее. Но сказать, что есть какая-то сумма для этого возраста и для вашего города правильная, ну, это было бы неправдой, честно говоря. Потому что, ну, на очень разные деньги живут и существуют. Ну, вот. Вот, логика примерно такая с карманными. А, плюс, ну, да нет, наверное, это вот самое главное в данном случае. Насколько вас обоих эта ситуация устраивает?
1: Устраивает. А я вообще хотела уточнить, когда заканчивается вот этот подростковый возраст, то есть перестройка вот этого организма, чтобы они вот приходили немножко в себя, чтобы не хотелось так вот бунтовать, что-то такое. Жить планомерно хотя бы захотелось, вот по плану.
0: Нет, ну жить планомерно, это ближе к 40. Так сильно не рассчитывайте. Слушайте, ну, давайте так. Мозг доформируется годам к 25, вот он приходит во взрослое состояние. Но при этом истории с бунтом обычно заканчиваются раньше, если нет перекоса в внутрисемейной системе. То есть если вот эта зависимость или там родительская власть не превышает пороги какие-то внутренние. Вот, то есть если ребенка там к 20 продолжать воспитывать, контролировать и спрашивать, куда он потратил 500 рублей, то бунт не закончится. Пока он живет с вами. Ну вот, и пока у вас есть возможность спрашивать. Ну вот, если он более-менее может жить свою жизнь, если вам удается договариваться, то, в общем, и повода у него бунтовать особого нету. Уже острой потребности вот в том возрасте, о котором мы с вами говорим, чаще всего нету. Вот, так что, как это, светлое будущее достаточно близко. Впереди. Тут важно не передавливать. Спасибо большое за вопрос.
1: Большое.
0: Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк». Программа «Трудности перехода». Можно оставить свой вопрос письменно. А мы продолжим через несколько минут.
2: Трудности перехода.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
5: В Москве.
6: Новости.
5: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства беспилотников и места хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 146 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Высокоивановка, Семеновка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 33 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Правоохранительные органы и спецслужбы должны активнее координироваться с операторами связи, банками и другими структурами на фоне киберугроз. На это указал Владимир Путин на совещании по информационной безопасности. Глава государства заявил, что ждет предложений по повышению кибербезопасности. По словам президента, киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности, сказал Путин. Тема кибербезопасности все острее стоит сегодня на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сегодняшнее совещание Владимира Путина по вопросам кибербезопасности носит системный характер и не связано с атаками на дата-центры Яндекса и Сбербанка. Песков также отметил, что ряд стран пытается использовать искусственный интеллект как оружие. К этому нужно быть готовым.
7: Дело в том, что тема кибербезопасности все острее стоит на повестке дня. Технологии искусственного интеллекта несут много добра, несут много выгоды, повышают эффективность, но одновременно с этим, конечно же, попытки целого ряда государств использовать эти новые технологии для того, чтобы превратить их в оружие, так называемая вепонизация искусственного интеллекта, это несет и таит в себе угрозы для целых секторов экономики любой страны, и, конечно же, мы не являемся исключением. И мы должны быть готовы к этим вызовам.
5: Песков также заявил, что ему нечего добавить к комментарию Сбербанка по поводу атак на его дата-центр. Сбер сегодня подтвердил факт атаки беспилотника ВСУ на центр обработки данных в Балакове, Саратовской области. Все системы и сервисы компании работают штатно, сотрудники не пострадали, заявил ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Добавлю, глава Сбербанка Герман Греф стал первым докладчиком в закрытой части совещания президента по вопросам кибербезопасности. Путин передал Грефу слово, окончив вступительную речь, открытую для прессы. Минцифры помогло Яндексу найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атаки украинских БПЛА на ЦОД. Центр обработки данных, заявил глава ведомства Максуд Шадаев, передает ТАСС. По словам министра, Яндексу удалось оперативно перевести работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки. И сегодня замглавы Ростелекома Валерий Ермаков заявил о необходимости создания дата-центров судного дня для возможности восстановления работы сервисов через резервные копии. По его словам, какое-то время назад это невозможно было представить, но сейчас это реальная потребность, передает ТАСС. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
4: Погода.
5: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 10-12, в Москве в четверг временами дождь, 9-11 градусов.
4: Новости спорта.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В эти минуты в матче пути РПЛ Кубка России по футболу крылья Советов на своем поле в Самаре принимают Балтику. В начале второго тайма счет 0-1, гол забил Егор Галенков. А ранее сегодня СКА Хабаровск обыграл Кировское Динамо со счетом 2-0. Нижегородская Волна в серии пенальти одолела Динамо Санкт-Петербург, а Енисей на своем поле в Красноярске победил Калугу 2-0. Российский фигурист Владислав Дикиджи выступит на этапе серии Гран-при в Японии. Турнир пройдет в Токио с 27 по 29 ноября. Дикиджи также выступит на этапе Гран-при в Китае, который состоится с 6 по 8 ноября в Ханчжэне. Теперь первый запасной на этапе Гран-при среди российских фигуристов Евгений Семененко. Российские лыжники получили максимальные квоты для выступления на Кубке мира. С подробностями Екатерина Маловичко.
8: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда вернула максимальные квоты для участия российских лыжников на этапах Кубка мира. В предстоящем сезоне нейтральные спортсмены из России получат такое же количество квот, как и в сезоне 2021-2022 годов. По 12 у мужчин и женщин и 16 квот для персонала, сообщили в пресс-службе ФИС. Таким образом, в гонках Кубка мира смогут принять участие по 6 спортсменов каждого пола. Это максимальное количество, доступное ведущим нациям в лыжных гонках. ФИС-пункты наших лыжников были заморожены, с ними спортсмены вернутся на главные старты. Вот только нейтральных статусов у россиян пока что гораздо меньше. На данный момент статус получили всего 6 спортсменов. Савелий Коростелев и Дарья Непряева, Никита Денисов, Сергей Волков, Ксения Шорохова и Арина Каличева. При этом необходимые для участия в Кубке мира физпункты есть только у Коростелева, Непряевой и Денисова. Остальным придется выступить в дополнительных стартах. Набрать очки можно в гонках, которые проводятся под эгидой ФИС. Ближайшие ноябрьские гонки в финском Монио и в норвежском Бейтостолине, а также Кубок Восточной Европы в Казахстане. Кто будет решать, кому ехать на Кубок мира, если статусов будет больше, чем квот? По информации портала «Чемпионат», ФИС отдала этот вопрос в ведение Федерации лыжного спорта и сноуборда России.
6: Московский ЦСКА со счетом 103-88 обыграл на выезде «Динамо» Владивосток в матче баскетбольной единой лиги. Самым результативным игроком встречи стал армеец Самсон Руженцев, набравший 23 очка. ЦСКА выиграл все 4 матча со старта чемпионата. «Спартак» на выезде обыграл «Амур» со счетом 2-1 и одержал третью победу подряд в континентальной хоккейной лиге. Решающую шайбу за 5 минут до конца встречи забросил Кристиан Ярош. Узбекистан близок к проведению матча со сборной России по футболу в ноябре. «Мы хотели сыграть с российской команда еще с лета, но нам осталось обсудить все детали с главным тренером нашей сборной Фабио Канавара», рассказал вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Адил Ахмедов. Он также добавил, что вопрос места проведения игры пока остается открытым. Сборная Узбекистана в этом году впервые участвовала в чемпионате мира по футболу, а в товарищеских матчах в сентябре и октябре обыграла Иран и Сирию и уступила Южной Корее. С вами был Юра Геворкян.
9: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гонтонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
10: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
9: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию, журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
11: Карл, войско поведет на Полтаву.
12: Петр будет вынужден дать бой.
13: Приготовиться к атаке.
14: Вали!
15: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы продолжаем с вами говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи Наталья из Королева. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Я рада, что вы меня в эфир взяли. Хотел задать вопрос про своего сына. Моему сыну вот скоро 11 лет, но у нас с первого класса вообще школа не зашла, и большая проблема со школой. То есть он туда идет как прям на каторгу. Ну, общие характеристики. Вот я могу сказать, что он такой медлительный. Учится он в основном на тройке, плохо успевает. Мотивации у него нет совсем, потому что он говорит, что, что зачем стараться, если все равно больше тройки не получишь. Друзей у него тоже нет там в классе, он такой не очень общительный. Если бы хотя бы из-за друзей бы он туда бы шел, да, было бы понятно, что он туда за друзьями идет, за дружбой. Но и этого тоже нет. И мне приходится все дома ему объяснять, то есть вот он приходит, потому что он там устает, начинает скучать, устает, и иногда просто вообще отключается, он не усваивает темы, то есть мне приходится ему дома заниматься. Вот. И у меня просто у самой как бы неверие вообще в успех всего этого мероприятия, вообще в понимании того, зачем ему это нужно. И, соответственно, я его сама не могу замотивировать и вот объяснить, для чего ему вообще нужна учеба такая. Может быть, конкретно другим детям и нормально, но вот моему ребенку как будто бы это не подходит. И вот я не знаю, что мне с мотивацией делать. Как ему облегчить жизнь? В общем, вопрос такой у меня.
1: Хороший вопрос. У него с интеллектом нормально все, я правильно понимаю? У него темп невысокий, да? И мотивация не очень.
2: Да, да, темп у него невысокий. То есть мы ходим вот к репетитору с первого класса, у него 5 по-английскому. Это единственный предмет, по которому он успевает. Потому что ему нравится, вот, то есть у него с интеллектом все хорошо.
1: Хорошо. Ну, давайте так, вы достаточно вовремя как бы этим вопросом занимаетесь с самого начала. И это очень хорошая штука. Он у вас из тех ребят, кому типовое школьное обучение, оно просто ну, не подходит по тому, как оно организовано. То есть ребятам, кто по темпу не успевает, у них ну, особо много шанса нету, потому что все равно темп будет нарастать только. Там пропустил, тут не понял, начал скучать, и все, и приплыли. Соответственно, для того, чтобы было легче, я бы, ну, если, опять же, есть такая возможность, давайте я с такой оговоркой буду говорить, поискал бы другую форму обучения для него. Может быть, это будет лучше. Да, или школу, где нет такого упора на догонять программу, школа с достаточно индивидуальным подходом. Вот. Это сделает жизнь ему гораздо легче просто-напросто. Он будет успевать, он будет ощущать результат, успех, а это очень важная составляющая в мотивации. Она, в общем, у детей ключевая. Вот. На уровне слов объяснить, зачем тебе это надо, малореалистичная задача, потому что на уровне слов это нужно обладать абстрактным мышлением, видением будущего, умением связать то самое будущее с этой самой учебой. В 11 лет этого нет и подавно. Просто подавно. Там не на что эти слова класть. Он вам на веру, да, воспринимает ваши слова на веру. И, скорее всего, ему неприятно их слышать, потому что он же свои результаты видит, понимает, что это не для него, и значит, вот это вот светлое будущее, связанное с учебой, оно тоже не для меня. То есть обычно там ребята от таких слов просто грустят, потому что они, ну, пока на опыт им не ложится. Поэтому я бы в меньшей степени здесь словами действовал. Первая точка приложения усилий – это у вас условия, в которых он учится. Если здесь можно что-то поменять с учетом того, какой он, вот это было бы ну, прям идеально. А вторая точка приложения усилий у вас про учебу. Самой воспринимать ее, если вот мы остаемся в этих обстоятельствах, то мы учебу, необходимость учебы воспринимаем как билет просто во взрослую жизнь. Надо, как это, пострадать вот, на каком-то уровне, чтобы можно было жить во взрослом возрасте, чтобы выпустили из школы и можно было заниматься там, чем получится, чем хочется. И это снимает немножко тревогу за оценки, за успеваемость, за все на свете, с нас прежде всего. Вот если мы воспринимаем это...
2: Да, извините, я перебью. И у меня-то вот тревоги-то нет, но мне вот иногда кажется, что, может быть, я сама своим вот этим, ну, попустительским отношением ему могу тоже как бы передать это вот попустительское отношение к учебе. На меня, например, учителя тоже уже жалуются, что я не смотрю там домашние задания, там что-то не проверяю. Вот, и мне иногда кажется, что, может быть, от меня тоже что-то, вдруг я что-то тоже плохое делаю в этом плане.
1: Я бы здесь все-таки так индивидуально подходил, смотрел бы конкретно на ребенка. Есть те, кому нужно дополнительное внимание родителей, чтобы была возможность собраться или что-то поделать. И там вот такой расслабленный наш подход действительно может мешать количеству сделанного. Но здесь очень важно вот этот баланс соблюдать. Если мое внимание и мой контроль, чаще родители в обратную сторону уходят, вызывает напряжение, раздражение, конфликты между нами, тревога, вот, то он уже не в пользу. То есть здесь задача поискать вот такой уровень вовлеченности своей, где он еще будет помогать и облегчать ему жизнь. Да? Но это часто помогает тем, кому трудно собраться вообще. Хоть как-то. Вот. А где этот уровень вовлеченности уже, ну, ухудшает ситуацию, потому что он, я забил, а он забил. Вот. Сказать, как на самом деле обстоят дела, ну, я не скажу, я не вижу ситуацию. Вот. Здесь экспериментируйте, ищите с вас, в любом случае, это поддержка, мысль и трансляция, что это не главное в жизни, эти оценки. Вот. Угу. И если учиться, то как с английским, не ради оценок, а ради того, чтобы делать то, что нравится. Вот. То есть вот этот акцент на оценке в меньшей степени делать. Угу. По возможности искать форму обучения, которая им подходит, это или специфическая школа, или домашнее обучение. Но здесь тоже с оговоркой, да, надо на ребенка смотреть, насколько ему с этим будет лучше, чем с какой-никакой школой, с каким-никаким общением. То есть тоже я так огульно не скажу. Вот, смотреть, экспериментировать с уровнем собственной вовлеченности, но в любом случае мы все равно остаемся на, как это, поддерживающем вайбе, как говорят подростки. Вот, наверное...
2: А ему-то вот мне что говорить по поводу этого? Ну, могу я ему сказать, что, ну, забейте на эти оценки, как идет, учимся и учимся?
1: Можно сказать, что, да, оценки, может быть, не так важны, как об этом говорят учителя. Они показывают, знаешь ты или не знаешь. И иногда оценки показывают, успел ты записать или не успел, поэтому не стоит придавать им супер большое значение. Вот. То есть я бы здесь все-таки аккуратно достаточно говорил, чтобы совсем не вынуть почву из-под ног у него. Спасибо за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через пару минут.

0: «Маяк». Реклама.
1: Скидка.
2: Скидка.
1: Многоэтажная.
2: Многоэтажная. Многоэтажная.
1: Рассрочка.
2: Рассрочка. Рассрочка.
1: Беспроцентная.
2: Беспроцентная.
3: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
4: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не обязан.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: Пятнадцатого октября в московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
0: Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
1: Маяк.
0: Трудности перехода.
7: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим про подростков. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Так, добрый вечер, вопрос из Читы. Дочери 15, мне 52. Переходный возраст в полном разгаре, порой кажется, что нас лучше лишить родительских прав, не справляемся с воспитанием. Мы с мужем не курим, не выпиваем по праздникам. Нет, выпиваем по праздникам. А дочь старается делать все назло и попробовала уже почти все, что под запретом. Как не сойти с ума? Смотрите, если уже нет сил на воспитание, то очевидный ответ – перестать делать то, что не работает. Очень часто мы под воспитанием понимаем наши попытки контролировать этот бурный поток. Я говорю именно попытки. То есть, если ваш контроль, он работает, пожалуйста, продолжайте. Если не работает, уже можно остановиться, потому что на действиях неэффективных и бесполезных мы тратим очень много нервов, очень много энергии, очень много ресурса. Если дочь в разносе, вы, скорее всего, ситуацией не очень управляете. И, возможно, лучшее из того, что вы можете сделать, если не брать в расчет там радикальных мер, если не так все плохо, чтобы там брать в охапку и в рехаб, то, возможно, лучшее, что вы можете сделать, это искать возможность поддерживать контакт, не пытаясь ограничить там все, за что вы переживаете. Я не очень знаю, в чем действительно заключается ситуация, но когда мы ощущаем такое мощное бессилие, чаще всего означает, что мы пробуем делать кучу всего, что не работает. У нас тревога-то остается при этом всем, но наши действия, они бесполезны, и мы прям себя мучаем и грызем, что, возможно, надо как-то по-другому, какие-то есть волшебные действия, но бывает, что нет. А иногда дети находятся в разносе ровно потому, что мы прилагаем очень много усилий к тому, чтобы собрать их в кучу. Вот, если бы мы, да, не так к этому стремились, в общем, возможно, они бы и не так активно от нас убегали. Но, опять же, здесь не могу точно сказать по поводу того, что именно происходит. Но, возвращаясь к вашему вопросу, как выжить? Выжить, прежде всего, беречь свои силы, беречь свой ресурс и заниматься только чем-нибудь принципиально важным, желательно еще тем, на что вы влияете. И по минимуму заниматься тем, на что вы не влияете, даже если вы считаете это важным. Потому что, как мы знаем, от многократного повторения чего-нибудь подростки не начинают это чего-нибудь делать или не делать. Это просто не работает так, как нам бы того хотелось. Так что сил вам, спокойствия, терпения. Это действительно не очень простая ситуация, не очень простой возраст. А я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно. А мы продолжим через несколько минут.
0: «Трудности перехода».

0: студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях, заявил Владимир Путин на совещании по информационной безопасности. Глава государства отметил, что киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Президент призвал правоохранительные органы и спецслужбы активнее координировать свои действия с операторами связи, банками и другими структурами на фоне киберугроз.
1: Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет. Причем во всех областях. От базовой, продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. При этом очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга в зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки. Повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.
0: Путин назвал повышение уровня цифровой безопасности в России важным вопросом. В Доброполе в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северо-западной частях города. Штурмовые подразделения морской пехоты продолжают наступление в западной части населенного пункта, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Севера» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, ведут бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Приколотная, Котовка и Гогина. Потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 40 военных. Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял свыше 225 военнослужащих за сутки. В Харьковской области также поражены живая сила техника трех бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Рубежные, Великие Проходы, Бугаевка, Избицкая и Великий Бурлук. В Сумской области нанесено поражение формированием четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Никольская, Бариловка, Кучеровка, Глухов и города Сумы. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования ударными беспилотниками большой дальности. По данным Минобороны, целями стали объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Европейцы делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил усилия США для мирного урегулирования, комментируя высказывание главы МИДа Польши об отказе разблокировать замороженные российские активы. Песков заявил, что Россия будет бороться за их возвращение.
2: Риски саботажа со стороны европейских государств есть. Соединенные Штаты, а именно американские переговорщики и президент Трамп, прикладывают усилия для того, чтобы способствовать выводу на мирные рейсы урегулирования кризиса вокруг Украины. Европейцы работают в другом ключе. Они делают все для того, чтобы эта война продолжалась. А возможен ли саботаж со стороны европейцев? Возможен. Если в перспективе проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими. Да, есть, очевидно, но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебные разбирательства, судебные преследования и так далее и тому подобное, для того, чтобы биться за возвращение своих сворованных активов.
0: Песков призвал не спешить с выводами относительно замедления системы Starlink для украинских формирований, поскольку официальных заявлений США пока еще не было. В свою очередь, неназванный представитель американской администрации сегодня заявил агентству France Press, что США не меняли политику в отношении передачи разведывательных данных Киеву, передает ТАСС. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала правительство приостановить процесс лицензирования частных вузов до наведения порядка в этой сфере. По ее мнению, из-за упрощения правил системы образования наводнили, цитата, «заведения типа рога и копыта». На заседании Верхней Палаты Парламента, обращаясь к главе Рособорнадзора Анзору Музаеву, Матвиенко заявила, что за последние годы в России появился целый пласт частных высших учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность.
3: А мы превратили вот эти 300, ну, не буду обо всех говорить, превратили просто
4: в организации по зарабатыванию денег. На образование нельзя зарабатывать. В образование надо вкладывать. Можно на науке зарабатывать. Вы, так, Анзор Ахмедович, вы киваете головой, вы согласны. Но ведь это ваша сфера ответственности, не моя. Почему вы не бьете? Мы 3 года об этом говорил. И поэтому сегодня такая резкая реакция. Почему вы продолжаете штамповать эти рога, копыта, магазины по продаже дипломов? Вот по нашему анализу мы советовались со специалистами. Специалисты из 350 смогли назвать только 10 частных высших учебных заведений, которые соответствуют статусу высшего образования. Ну, почему мы допустили такое?
0: Матвиенко также призвала менять нафталинные устаревшие специальности в вузах на современные и востребованные. Снег в Москве на Покров Пресвятой Богородицы в этом году не выпал. Сегодня дождливая погода и положительная температура. При этом в отдельные годы снегопады в столице бывали уже 14 октября, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Снег на Покров отмечался в Москве в 2007 и 2013 годах. По народным приметам Покров знаменовал

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, это программа «Трудности перехода». Меня действительно

0: зовут Никита Карпов, и это означает, что мы с вами говорим про подростков, подростковый возраст, про наши родительские переживания, связанные с этим возрастом, и у каждого есть возможность задать свой собственный вопрос по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», задать свой вопрос можно письменно. А мы пока поговорим с Юлей из Москвы. Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Так, меня слышно, да?
0: Слышно, задавайте ваш вопрос.
1: Первый раз в эфире с вопросом про подростка. Значит, имеется подросток нормотипичный, 15 лет почти, но без каких-то резких таких перегибов поведения серии, там, self-harm, да что-то вот такое. Вот. Но есть один момент, который меня волнует. Я уверена, что вы отвечали на этот вопрос много раз, но, тем не менее, задам еще раз. Поздно ложиться спать. То есть это 2 часа ночи, может быть, в будни. И, соответственно, последствия такие, что в системе мы с ним в одной живем, я его утром бужу, и мне вот каждый раз просто это очень трудно делать, потому что, ну, даже не то, чтобы он встает, когда я его бужу, но я понимаю, что вот он там спал 4 часа, и мне от этого очень психовно становится, вот. Соответственно, график такой скачущий, он может вот ложиться там в 2 часа, в час ночи, в будни, вот, потом среди недели прийти со школы и уснуть там в 6 вечера, проснуться в 12 ночи, не спать всю ночь. Вот. А последствия такие, что на занятиях, особенно на дополнительных, которые во второй половине дня,
0: ну,
1: он засыпает. Да, вот. А, соответственно, это вот со стороны его, да, какие минусы. А с моей стороны, что это вот я прям понимаю тот момент, где я очень сильно раздражаюсь. И такой шаг был, который я предприняла. Я ему сказала: все, я тебя утром не бужу, можешь хоть спать всю ночь, но ты должен встать сам. Да, это работало пару раз, но вот эти вот моменты, что он потом на третий день приходил, засыпал в 6 вечера, и все равно график ломался. Вот. Был еще один вариант, который я ему предлагала, это ты в будни ложишься вовремя, а в выходные я разрешаю тебе играть там в компьютерные игры до ночи, там до утра. Вот. Но это тоже не работало. Вот. Соответственно, вопрос, может быть, что-то новенькое появилось, как это можно регулировать.
0: Смешно про что-то новенькое. Он играет.
1: В основном, да, да, это тоже ключевой момент. Он как делает? Он приходит со школы, если нету никаких допов, да, он играет в онлайн-игры, а потом может делать уроки. То есть вот это поменять местами тоже не получается. То есть якобы там, если бывают такие моменты...
0: В смысле, он до 2 ночи уроки делает?
1: Может, да. То есть там условно до часа играть, потом поделать уроки. То есть он даже может прийти с тренировки, там, вот он после школы на тренировку, потом прийти домой, там, условно, в 8, сесть играть. Вот иногда, кстати, я, да, не сказала, были моменты, когда я просто вырывала интернет. Вот, ну, как бы, мне кажется, это прям совсем неправильно.
0: Ну, может быть и неправильно, но как будто бы если есть возможность регулировать время игры, это самое толковое, что может произойти. Потому что все остальное – это у вас долгий переговорный процесс, основанный на его какой-нибудь саморегуляции и стремлениях. У него-то выгоды никакой в том, чтобы быть бодряком днем. Ему это зачем? Вот, это ваши переживания там за его учебу, за его здоровье, у него таких переживаний особо нету. Поэтому, если там онлайн-игры могут заканчиваться в 10 вечера, а потом он там пусть делает уроки, если хочет, вот, это самый простой способ, которым можно выстроить график. Потому что эта штука с графиком, она еще такая закольцовывающаяся. То есть он сам не починится, этот график, и, соответственно, ну, для того, чтобы вырулить в нормальный график, нужно приложить достаточно много усилий, которые ему прилагать сейчас незачем. Ну и, грубо говоря, стратегии у вас две. Или стратегия регуляции, если вы это можете делать, либо стратегия переговорная, но вы в среднем будете иметь то же самое, что сейчас, с периодическими улучшениями, с периодическими ухудшениями. И поэтому тут задача, наверное, для себя расставить приоритеты, ну и описать как-то ситуацию, насколько реалистичен тот вариант или другой вариант, вот, чего вам это будет стоить, и готовы ли вы на эту стоимость.
1: Угу. Получается, договориться таким образом, так вот все там условно в 10-11 вечера, выключается интернет аналоговым там способом, ты, вот я тебя ставлю об этом в известность, да, ты как бы должен это либо принять, либо не принять, то есть это вот
0: ну, а не такой... принять он как может? Если вы делаете это таким образом, то у него не принять возможности нет. Это может быть протест, это может быть возмущение. Надо понимать, что вы уберете онлайн-игру, но не уберете появившееся сопротивление. Оно никуда не денется, вернее, оно даже нарастет, и не уберете возможность не спать. Ему, конечно, придется озадачиваться, чем заняться, но я подозреваю, что у него есть телефон, да, вот, которым тоже можно позависать, но шансов на то, что он будет ложиться пораньше, прибавляется. Сказать, что это гарантированно будет... Ну, нет, конечно, я никого не обманываю.
1: Ну, то есть, получается, вот эта вот история про то, что это вредит твоему здоровью, ну, так как я уже вас не первый раз слушаю, я так понимаю, что это не работает. То есть,
0: сказать, ну, для него нет, вашу тревогу подогревает. Ну, у них нету переживаний за собственное здоровье, они бессмертные примерно в своем ощущении и самовосприятии. Не колышет его, что ему там через какое-то время будет не так хорошо, как сейчас. Ну, правда.
1: Вот, поэтому... Но он уже понимает, что вот это вот чувство, ну, ты встал, там, вот ты 3 часа поспал, все, ты понимаешь, что ты утром встаешь, вот как там, да, взрослый, надо следующий день лечь пораньше. То есть это такого у подростков, получается, нету.
0: Да и у взрослых-то оно к 30 обычно появляется.
1: Ну, в целом, да.
0: Да, поэтому переживать за то, что этого нет у подростка, ну, это нам бы так очень хотелось, но, к сожалению, оно редко так бывает и, в общем, не свойственно возрасту. Ну, вот, и рассчитывать на особенную сознательность конкретно вашего подростка нет. Вот важное самое, что...
1: Мой муж, вот так что передаю, вырываем сегодня роутер из розетки.
0: Ну, смотрите, потому что у каждой стратегии есть свои преимущества, есть свои ограничения, и преимущество стратегии, как это, вырываем роутер, ну, любыми другими методами, они для вас существуют. То есть не будет вот этой супер затягивающей штуки. Вот. Но это совершенно не означает, что появится мотивация ложиться пораньше, это не, совершенно не означает, что появится мотивация пораньше заниматься уроками. То есть он может там до часу ночи вполне сидеть, ковыряться в телефоне, и потом, если ему захочется, да, заняться уроками. Может нарасти сопротивление и конфликт с вами, тоже не будем исключать этот момент, конфликт с вами как с родителями, особенно если это решение будет подано как месть или как такое эмоциональное, все, я уже не могу больше, надоел, вот теперь так, так, ну, на тогда, у подростки тоже могут эмоционально, вот. Но польза тоже присутствует, и она, собственно, на поверхности. У него не будет вот этой затягивающей истории с игрой, которая мешает ему ложиться пораньше. Пока не берем в расчет мотив. Да, да, пожалуйста, вторая стратегия долгая, муторная, скучная, безрезультатная, возможно, но она в большей степени сохраняет отношения и в большей степени возвращает его к такой самостоятельной ответственности за то, что с ним происходит. Хотя для того, чтобы взять эту ответственность, ну, времени, конечно, надо еще много, еще раз много. Спасибо большое за вопрос.
1: Спасибо. До свидания. Готовлю следующий вопрос.
0: Да, хорошо, звоните. Обязательно с удовольствием пообщаемся. А я еще немножко про режим порассуждаю. Режим – такая штука, которая у нас ближе связана с со здоровьем, поэтому мы чаще чувствуем себя там вправе какие-то регулятивные действия совершать. Иногда это обосновано, иногда это оправдано. Единственное, что я, конечно, всегда предлагаю взвешивать. Мы при любом решении и при любом действии, у нас всегда два параметра, такая математика у нас внутренней психики происходит. У нас существует ценность этого решения или этого действия, что мы получим в результате, и есть цена этого решения, этого действия, чем мы заплатим. И мы не всегда честно и четко формулируем для себя ценность, и здесь есть куда нам всем расти и двигаться, для того, чтобы четче понимать, зачем на самом деле мы это делаем. То есть иногда мы с режимом разбираемся не столько для его здоровья, сколько для того, чтобы нам лечь спать спокойно. Типа, если он спит, я могу тоже спать. Вот. И тогда это просто другой разговор на самом деле. И цена. То, о чем мы вообще редко задумываемся, во что нам обойдется реализация этого решения. Как в примере с роутером это может обойтись конфликтом, может быть ситуативным, а может быть перманентным. А может быть, может обойтись вообще протестом, на основе которого он еще и в школу не пойдет. Ну, я не пугаю, это редкая достаточно история, уж настолько взбодриться. Но это то, что вообще-то на столе есть. У нас вот это все, вот эти все решения на стороне подростка, они существуют. И я очень рекомендую перед любым таким важным решением повзвешивать, что получим, что приобретем. Очень часто оказывается, что то, что мы потенциально можем получить, вообще не стоит тех рисков, которые мы можем огрести с высокой вероятностью. Вот поэтому такой математики всем нам немножечко желаю для большего спокойствия. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Оставляем вопрос письменно.

0: Реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Правоохранительные органы и спецслужбы должны активнее координировать свои действия с операторами связи, банками и другими структурами на фоне киберугроз. На это указал Владимир Путин на совещании по информационной безопасности. Глава государства заявил, что ждет предложений по повышению кибербезопасности. По словам президента, киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности, сказал Путин. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Тамаргановка, Благодатовка, Малиевка, Осиново, Харьковской области, Богородичный, Волчий Яр, Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны России, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 23 автомобиля, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы. Еще одно сообщение Министерства обороны России. В течение прошедших суток силами ПВО над Рязанской областью уничтожены 23 украинских беспилотника, 68 дронов над Саратовской областью. Взрыв прогремел в Виннице на западе Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Сумах, на западе Украины, в Хмельницком, в Луцке, административном центре Волынской области и городе Дубна, в Ровненской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами относительно замедления системы Starlink для украинских формирований, поскольку официальных заявлений США пока еще не было. Как сказал Песков, в отношении системы Starlink на Украине нужно дождаться более-менее осязаемой информации. В свою очередь, неназванный представитель американской администрации сегодня заявил агентству France Press, что США не меняли политику в отношении передачи разведданных Киева, передает ТАСС. Между тем, в Еврокомиссии сегодня признали, что ЕС не сможет даже частично заменить Киеву Starlink раньше 2029 года. 6 граждан России пострадали в результате аварии автобуса в турецкой провинции Анталия. Всего в числе пострадавших 9 человек, сообщают турецкие СМИ. ДТП произошло на трассе Каркутели-Фетхие. Водитель автобуса потерял управление, после чего машина съехала с дороги и врезалась в скалы. Пострадавшие госпитализированы. Уже на платформе «Смотрим» рожденные в СССР 35 лет. Новый сезон уникального документального цикла режиссера Сергея Мирошниченко. Проект основан на реальных историях. Съемки начались в 1989 году. 20 детей, начиная с 7-летнего возраста, рассуждали о жизни и делились мечтами перед камерой. После этого режиссер каждые 7 лет возвращался к своим героям, и теперь зритель увидит, как сложились их судьбы. Картина захватывает с первых минут. Это уникальная кинолетопись, подлинный истории, масштаб которому нет аналогов. За эти годы проект собрал призы на многочисленных международных и российских премиях, фестивалях «Ника», «ТЭФИ», «Золотой орел», «Эмми» и многие другие. «Смотрим» рожденные в СССР 35 лет на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 10-12, в Москве в четверг временами дождь, 9-11 градусов.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выделила российским лыжникам максимальные квоты для участия в этапах Кубка мира в предстоящем сезоне. В предстоящем сезоне нейтральные спортсмены из России получат аналогичное количество квот, как и в сезоне 21-22, цитирует ФИС агентство ТАСС. Напомню, тогда российским лыжникам были предоставлены 12 квот. Таким образом, на каждом этапе Кубка мира смогут выступить по 6 мужчин и женщин из России. Международная федерация гимнастики сделала заявление касательно невыдачи лидерам нашей сборной по спортивной гимнастике виза в Нидерланды, где пройдет чемпионат мира. Напомню, в визах отказали Мельниковой, Калмыковой и Листуновой. Выдача виза всем участникам — процесс, который определяется исключительно властями Нидерландов. Мы не можем объяснить причины отказа. Федерация глубоко сожалеет о негативном влиянии ситуации на подготовку российской делегации, а также о недопонимании, возникшем в более широком спортивном сообществе в преддверии чемпионата мира, говорится в официальном пресс-релизе организации. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. «Спартак» на выезде обыграл «Амур» 2-1. Красно-белые прервали четырехматчевую победную серию «Амура» и сами вышли на серию из трех побед к ряду. В футбольном Кубке России сегодня матчи четвертого тура группового этапа в пути РПЛ. «Крылья Советов» дома уступили «Балтике» 0-2. Кроме этого, на среду намечены игры пятого раунда в пути регионов. «СКА» Хабаровск, «Динамо» Киров 2-0, «Енисей» Калуга 2-0, а «Ленинградец» «Луки» Энергия 2-0. «Волна» по пенальти прошла «Динамо» из Санкт-Петербурга. Тем временем Алексей Батраков забил первый гол за Галатасарай в матче Лиги чемпионов против Барселоны. Напомню, что турецкий клуб уступил 1-4, но руководство высоко оценило игру россиянина. А сам футболист признался, что не ожидал такой поддержки болельщиков. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Алексей Батраков открыл счет на 28-й минуте, завершив быструю атаку Галатасарая. Россиянин получил передачу Рафаэля Ляу и пробил с линии штрафной. Барселона еще до перерыва отыгралась, а во втором тайме забила еще трижды. Сам Батраков после встречи признался невероятной эмоцией. Не ожидал увидеть столько сообщений. В своем телеграм-канале Алексей поблагодарил всех за поддержку, добавив, что ему очень не хватало победы. А в послематчевом интервью назвал гол Барселоне, возможно, лучшим моментом в своей карьере. В руководстве Галатасарая настроены еще оптимистичнее. Член Трансферного комитета Музафер Айгюн заявил, что клуб оценивает россиянина гораздо шире, чем по одному результативному действию. «Мы гордимся его прогрессом и преданностью, которую он проявляет каждый день», подчеркнул функционер. По словам Айгюна, тренерский штаб индивидуально работает с Батраковым, помогая ему прибавлять в уверенности. А сам руководитель убежден, что Алексей способен стать одним из лучших плеймейкеров европейского футбола. Юрий Семин считает, что Батраков уже соответствует уровню Галатасарая, но может играть еще сильнее, если партнеры будут чаще отдавать ему мяч. При этом конкуренция за место в основе остается серьезной. Андрей Кончельский призывает не торопиться с выводами об успешной адаптации. Сначала нужно закрепиться в стартовом составе и стабильно приносить команде пользу. А Сергей Гуренко, напротив, полагает, что россиянин уже становится своим в коллективе, а партнеры начинают играть на него.
2: И пока это все новости спорта.

0: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
1: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
0: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
3: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Это значит, что мы с вами продолжаем говорить про подростков и вообще этот удивительный возраст, который доставляет нам немалое количество переживаний и сложностей. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы побеседуем с Надеждой из Череповца. Надежда, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Никита. Добрый вечер.
3: Добрый.
4: Я очень благодарна вам за возможность задать вопрос и услышать ценную информацию, очень важную. У меня с супругом трое деток. Старший сын, 11 лет, и две погодки, это 5 и почти 4 года. И вопрос у меня касательно старшего сына и средней дочки. Мы очень ответственно относились к прибавлению в семействе, и всегда он был вовлечен в процессы беременности и заботы, и ухода за средней дочкой. И первые года два все было хорошо, но потом начались очень сильные проявления агрессии в ее сторону. Он всячески ее и толкает, и ругается, и пытается от нее отделиться, дистанцироваться, злиться. То есть он прямо ее ненавидит. У него есть СДВГ с агрессией, вот с этой вот точкой зрения, с этой ноткой, с агрессивностью, с неконтролированием эмоций своих. И это проявляется, особенно в отношении средней, очень-очень сильно каждую минуту, когда они находятся вместе. При этом она его очень сильно любит. Он для нее главный мужчина. Она очень плачет, когда он к ней так относится и задевает ее. И мы пытались сделать все, что только можно. Даже обращались вот к гуманной педагогике, пытались там как-то получить информацию и пробовали разные методы. Сейчас у нас одно из правил в семье, мы друг другу в конце дня говорим, например, за что мы благодарны и друг другу, и вообще, в принципе, миру. То есть пытаемся как-то постоянно выводить на хорошее, на добро и на поддержку в семье. Но пока не очень получается. И мой вопрос в том, как нам быть, как мне быть, как матери. Что я могу транслировать? Или что, где я могу, может быть, почитать какую-то информацию, на что обратить внимание? Очень. При этом он младшую любит сильно, ну, прям к ней по-доброму всегда заботится, а вот именно со средней прям жестко. Очень жестко.
3: А чего он добивается?
4: Чтобы сделать ей больно и от нее отделиться, чтобы она к нему не подходила, чтобы она не трогала ни в коем случае его вещи, не говорила, не прикасалась ни к нему, ни к его вещам, ни в его комнате, нигде, никогда.
3: Хорошо. Она может с этим справиться? на время?
4: Нет. Нет.
3: А ей сколько сейчас?
4: 5 лет.
3: Ну, то есть у него возможности как-то оградиться нету?
4: Ну, она в садике, на тренировках, он приходит со школы. Бывает так, что они в несколько дней не видятся, например, там она у бабушки или он где-то. И даже если они не видятся, он все равно приходит и прям с ней с агрессией. При этом мы всегда ему уделяли очень большое внимание. Супруг всегда организовывал там поездки в Москву на выходные только с ним, еще куда-то там в горы. То есть мы всегда его ставили, показывали, что он важный, что он старше, что мы его любим. Так как мы понимали, что трое детей — это, ну, сложно. Каждому хочется внимания. И старшие обычно чувствуют, что они недолюблены, но мы пытались как-то показать, что мы его любим. Ему не за что бороться за наше внимание.
3: А как у него вообще с дисциплиной?
4: Сложно. Ее прям практически нет.
3: С сестрой какое-то специфическое поведение или просто вас оно больше всего беспокоит? А так-то поведение для него характерное?
4: Ну, с ней, с другими в обществе сейчас поспокойней. Он вот после 9 лет стал немножко чуть-чуть понимать, что он делает, что не всех нужно, не все хотят его убить, или он не хочет всех убить. Но с сестрой это прям каждый день война.
3: Ну, сестра у него просто каждый день под рукой.
4: Да, да.
3: Так, смотрите, какая история. Я думаю, что ничего не надо делать с их отношениями. Вот просто у вас, я смотрю, ну, слышу, на этом важный фокус внимания есть. Я думаю, что это пока вторичный вопрос про их отношения. Я бы пока занялся вообще его регулятивной системой и его СДВГ, и вообще способностью контролировать импульсы. И прям занялся бы этим вдумчиво и серьезно, с нейропсихологами, с психологами, да, с обучающими всякими программами. Ну, я не знаю, опять же, насколько там сильно все это у него проявлено. Знаю, что при СДВГ бывают прописывают лекарства, которые помогают с контролем. Потому что то, что вы можете сделать, грубо говоря, с их отношениями, оно все равно так или иначе будет опираться на контроль импульсов. Ну, не опираться, а использовать. Если этого контроля нет, то он все время будет проваливать все, о чем вы договариваетесь, и вы все время будете расстраиваться, от этого у него все время будет расти напряжение и как бы такой замкнутый круг. Поэтому здесь я бы воспринимал вот эту историю с СДВГ как корневую прежде всего. А остальное уже как следствие, и, ну, как вопрос второго порядка, наверное, так бы я это обозначил. Если говорить про сестру, то я бы, наверное, притормозил попытки, если они есть вообще, сдруживать даже на словах, напоминать про братско-сестринскую любовь, особенно про то, что он должен как-то что-то проявлять. Вот это я бы вообще притормозил. Он может, имеет право любить, не любить, относиться как угодно, но очень важно, и вот тут мы сейчас вернемся к контролю импульсов, очень четко сформулировать, какое поведение допустимо, а какое недопустимо. Да, он может не хотеть, чтобы она входила к нему в комнату. Он может ругаться по этому поводу, но толкать ее он не может ни при каких раскладах. Это как пример я привожу. Но здесь важный момент, чтобы у него был другой выход. То есть, если ее не выталкивать, то что я могу сделать, чтобы свою границу защитить? Ну вот она такая, да, вы там с ней не согласны, но она у него вот такая. Если не толкать, то что я могу сделать? И вот здесь тоже нужна ваша помощь для того, чтобы прям давать четкие инструкции, что делать. Вот сестра заходит в комнату, драться нельзя. Да, можно сделать раз, можно сделать два, можно сделать три. Так, ну, там базово зовешь нас, если она не понимает там с первого, со второго, с третьего раза. Вот. И вот такие инструкции, они должны быть, прям я бы понаблюдал типовые ситуации, в которых происходит конфликт. Вот. Ну и где он начинает подрываться. И должны быть вот варианты выхода. Но, опять же, помним о том, что с контролем импульсов не очень хорошо, и это нужно будет повторять mm-hmm. многократно, mm-hmm. напоминать, на этих вещах настаивать. Причем, вот, наверное, одна из самых важных вещей, я очень часто про это говорю, все это не надо обосновывать тем, что он брат, и он должен или не должен как-то mm-hmm. себя вести. Mm-hmm. У нас такие правила. Мы не деремся дома. Ну, я про, например, или не ругаемся mm-hmm. матом. Ну, я, да, там, да, в зависимости, да, от того, да, что он делает. Все. И вы тогда не отслеживаете, насколько он ее любит, а вы отслеживаете, mm-hmm. насколько он выполняет озвученные правила. Вот. И важно, чтобы он видел, что правила защищают не только сестру, но и его тоже. Потому что это для нас может восприниматься как ерунда. Ну, что там она там зашла, его там что-то спросила. Но у него это стало, как это, триггером, да, показательным моментом.
4: Как красная тряпка.
3: Как красная тряпка, да. И во многих вещах у него такая овер-реакция идет, ну, я подозреваю, благодаря диагнозу в том числе, вот, mm-hmm. чего, ну, она не, ситуация не стоит того, чтобы так реагировать. Но вот с реакцией как раз мы ограничиваем поведение вредящее. То есть не все, что, вот тоже здесь важный момент, не все, что нам не нравится, да, потому что если мы будем ограничивать mm-hmm. все, что нам не нравится, он не справится никогда. И вы задолбаетесь, да, бегать, да, по, да, этим вызовам.
4: Да, да.
3: Вот, да. То есть, да, там он будет какие-то моменты грубо говорить, но вы, во-первых, замаетесь объяснять, что такое грубо, что не грубо, что не хамство, какой тон и громкость тона допустима, какая недопустима, поэтому нужны суперпростые критерии. Вот когда мы говорим про ограничение поведения, нужны просто убийственно простые критерии, понятные вообще трехлетки. Вот. И должна быть понятная схема вашего включения в процесс. Если он нарушил, если он сделал то, что категорически запрещено, что вы делаете дальше, да? Как вы в процесс включаете. Но прежде всего вы разводите всех и дальше разговариваете отдельно. Дочку утешать, с ним проговаривать, что происходило, ну или те последствия, которые были оговорены. Спасибо за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
2: Трудности перехода. Маяк. Реклама. Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Премьера в театре Гоголя 24 октября. «Обыкновенное чудо» по знаменитой пьесе сказки Евгения Шварца. В центре сюжета взаимоотношения двух людей. Он, сочинитель, подавлен творческим кризисом и вопросом собственного предназначения. Она, спутница его жизни, пытается осознать свое место в тени большого художника. Сумеют ли они найти выход из лабиринта, который сами же создали? Узнаем на премьере в театре Гоголя. Информация на театргоголя.ру. 12+.
2: Для всех, кто уже проснулся.
5: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
2: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Маяк. «Трудности перехода».
3: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим про подростков. От сегодняшней программы осталось буквально несколько минут, но завтра с 17 до 19 часов и вообще каждую среду и четверг с 17 до 19 часов мы с вами будем встречаться в прямом эфире на волнах радио «Маяк». Поэтому запишите, пожалуйста, номер телефона 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио «Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. Так, письменный вопрос. Подросток 18 лет, очень стеснительный интроверт. Дома хорошо на диване, увлечен просмотром аналитикой спорта. Поступил на гуманитарное направление. Первый семестр платили, договорились, что дальше возьмет образовательный кредит. Сказал, буду работать, оплачу, но не может дойти ни до одного примитивного рабочего места. Из-за невероятной стеснительности. Готовы и делаем. Поддержать, научить, разжевать, подвести к рабочему месту, подстраховать, но нет. Убегает в прямом смысле слова. То поведение, когда было в 12-13 лет, когда привезли в футбол. Отстать или нет? Деньги ему особо не нужны, поскольку нет потребностей. Ну, во-первых, вы его поставили в ситуацию, когда деньги нужны, ему нужно отдавать образовательный кредит, если я правильно понял вопрос. Во-вторых, я бы сначала квалифицировал то поведение социальное, которое у него есть, это то, что он может делать единственное, или это его выбор, ему просто неудобно и некомфортно, и он не хочет, да, там, себя лишний раз заставлять делать вещи, которые не сильно комфортны. Вот я бы сначала разобрался с этим. Вы имеете дело с серьезной проблемой или вы имеете дело просто с удобной жизненной позицией? Вот. Для этого можно воспользоваться помощью психолога. Мы как раз с такими вещами и разбираемся и помогаем понять, что на самом деле происходит. И если вы имеете дело действительно с проблемой, то я бы занимался прежде всего решением проблемы, а во вторую очередь уже трудоустройством, потому что он с такими штуками столкнется, конечно, еще не раз. Вот, логика примерно такая. Соответственно, если нету необходимости зарабатывать деньги, то, в общем, у него и нет особого мотива себя преодолевать. В принципе, вы вполне можете быть в ситуации серии «влюбиться-помоется», то есть, когда деньги понадобятся, он, в общем, и тревогу, и страх преодолеет. На занятия в университет, я так понимаю, он каким-то образом ходит и с преподавателями, возможно, даже общается. В общем, ключевая мысль следующая. Сначала разберитесь, насколько серьезной проблемой, связанной с общением, вы имеете дело. Потом все остальное, потому что общение в данном случае – это база. Спасибо вам большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим с вами завтра, а сегодня обнимите, пожалуйста, своих подростков.
2: Трудности перехода.

0: 19 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях, выстраивает цифровой контур экономики, заявил Владимир Путин на совещании по информационной безопасности. По словам президента, Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных.
2: Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы. Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации. Идет платформизация экономики. Координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике.
0: Путин отметил, что киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности, заявил президент. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, ведут бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Приколотная, Котовка и Гогина, сообщили в Минобороны России. В Доброполье, в Донецкой Народной Республике, штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральные и северо-западных частях города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. В течение суток в Доброполье освобождено 142 здания, уничтожено до 25 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России ночью поразили 3 ТЭЦ, которые обеспечивают электроэнергией военные объекты, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники. Кроме того, по данным Минобороны России, целью стала тепловая электростанция «Трипольская», поставляющая электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Под удар попала электроподстанция «Киевская», обеспечивающая переток электроэнергии из западных областей Украины и ее распределение. Определение по объектам ВСУ в Киевской области. Также в Киеве поражен центр обработки данных АТМ «Укрсибанк», осуществлявший обмен интернет-трафиком в целях сбора разведывательных сведений о вооруженных силах России. Воздушная тревога объявлена в Киеве. Ряде областей Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня после взрывов частично осталась без света правобережная половина Киева. В городе возникли перебои с водоснабжением. Из-за отсутствия электричества остановились трамваи. Кроме того, пропали свет и вода в здании Верховной Рады, где шло обсуждение проблем в энергетике, передает ТАСС. В среду сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Сумах, на западе Украины, в Виннице, Хмельницком, в Луцке, административном центре Волынской области, в городе Дубно, в Ровненской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Ситуация на топливном рынке России сейчас гораздо лучше, чем месяц назад, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российской энергетической недели. По его словам, Россия усиливает защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Ряд НПЗ вернулись в работу после ремонтов.
3: Ситуация улучшается. Вот вчера мы проводили очередной штаб вместе с регионами, с Министерством энергетики, федеральными органами исполнительной власти. У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов. И сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем 2 недели назад. Вот будем надеяться, что так ситуация и продолжится улучшаться. Вот, ну, конечно, многое зависит и от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру. Вот, несмотря на то, что наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту, и мы в связи с этим тоже. И в этом смысле это одно из направлений улучшения ситуации.
0: Новак также заявил, что все участники мирового рынка, заинтересованные в его балансе, позитивно оценивают длительную сделку России и США. Вице-премьер сообщил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по заключению контрактов на поставку дизельного топлива в рамках сделки. Помню, 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. По итогам разговора было объявлено, что Россия станет поставлять дизель на американские и мировые рынки. Экономическое взаимодействие России и США будет продолжено, включая другие возможности, помимо сделки по дизелю, заявил спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также сообщил, что российская сторона в ходе недавнего визита в Вашингтон ставила вопрос о снятии санкций с российских компаний. Продолжительные дожди, которые прогнозируются в Москве в ближайшее время, не должны привести к подтоплениям улиц, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она пояснила, что осенние осадки отличаются от летних прежде всего интенсивностью и продолжительностью. Летом значительное количество дождевой воды может выпадать за короткое время, из-за чего ливневая канализация не всегда справляется с нагрузкой, отметила синоптик. По данным гидрометцентра, сильный дождь ожидается местами в столичном регионе предстоящей ночью. За среду и четверг в Москве и Подмосковье может выпасть до 25 миллиметров осадков. Это 35% месячной нормы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, +10-12, в Москве в четверг временами дождь, 9-11 градусов.

0: «Маяк». Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Телефон рекламной службы 495-105-52-4.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу» на «Маяке» приветствует вас. Я Маргарита Михайловна Митрофанова, лирик в какой-то степени. Ну и хотела бы вас познакомить с самыми интересными событиями, которые меня заинтересовали. И прежде всего хочу поздравить Мариинский театр Санкт-Петербурга. 166 лет назад его открыли. И сегодня у нас в гостях Дарья Борисова, культуролог, гид в Санкт-Петербурге. Даша, здравствуйте, приветствую вас.
2: Добрый вечер.
1: Ну что ж, поздравляю, это культурное событие для всей страны и тогда империи. А скажите, пожалуйста, такой вопрос. А как это проходило? Это была какая-то светская суета или такое грандиозное государственное пафосное событие? Есть ли источники?
2: Да, источники, конечно, есть. Но, скорее, наверное, это было событие государственного уровня, но при этом достаточно изящно отмеченное, поскольку 2 октября Мариинский театр открылся оперой Глинки «Жизнь за царя», которая как раз ознаменовала начало очередного сезона, теперь уже на сцене вновь возведенного здания театра, которое было построено по проекту Альберта Каваса.
1: Да, и вопрос такой, а вот история, она была драматична, как и у многих театров, потому что сначала их строили деревянными, потом каменными, да, вот как-то это же история строительства, или здесь главное не внешний вид, а содержание, которое сразу было такое, ну, четко настоящее?
2: История, на самом деле, действительно драматичная, вы совершенно правы, потому что первоначально здание строится не на том месте, где сегодня стоит Мариинский театр, а напротив, где сейчас находится консерватория. Это был большой каменный театр, имевший сразу несколько труп, оперную, балетную и драматическую. Более того, кроме русской труппы, там еще была итальянская и французская труппа. И, соответственно... Постепенно, когда здание театра ветшает, напротив строят еще так называемый театр-цирк в 1836 году, и уже на месте этого театра-цирка строится нынешнее здание Мариинского театра, которое и открылось 2 октября, ну или 14 октября 1860 года. Но вот название «Большой каменный театр», так как бы предшественник Мариинского, уже говорит о том, что здание здесь сразу было построено из камня, а не из дерева, и это ознаменовано даже в самом официальном названии театральном.
1: О, так, кстати, название «Мариинский театр». Ну, кто-то знает, кто-то нет, но так, чтобы вы как эксперт, как историк и гид, культуролог нам рассказали.
2: Да, Мариинский театр назван в честь супруги императора Александра II, императрицы Марии.

0: Александровны. Так получилось, что императорские театры в Петербурге как раз носят имена членов царской семьи. Александринский театр назван в честь императрицы Александры Федоровны. Это жена императора Николая I. Михайловский театр назван в честь Михайловского дворца, который строился для великого князя Михаила Павловича Романова. Ну и Мариинский театр в честь жены Александра II.
1: Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях культуролог, гид в Санкт-Петербурге Дарья Борисова. И вопрос о драматичных дальнейших событиях. Как складывалась судьба этого театра после событий 17-го года и дальнейшее какой-то ренессанс, да, уже культурологический, культурный?
0: Да, театр был национализирован и вошел в ведомство Наркомпроса, это Народного комиссариата просвещения. Потом он становится Государственным академическим театром оперы и балета, сокращенно ГАТОП, и затем ему присваивают имя Сергея Мироновича Кирова. Однако в 92-м году ему возвращают официальное название Мариинский театр, историческое название, и теперь уже мы, конечно, вновь театр называем именно таким образом. Ну, а если говорить про творческую судьбу артистов или тех произведений, которые ставились на сцене Мариинского театра, то, конечно же, расцвет приходится на конец XIX века, когда ставят оперы Чайковского, когда Мариус Петипа приходит в Мариинский театр в качестве главного балетмейстера, и появляются балеты также на музыку Чайковского, на «Щелкунчик», «Лебединое озеро», уже после смерти композитора поставленное.
1: Ну, если бы, вот сейчас мы с редактором, с Юлькой думаем, а вот как поздравить Мариинский театр, и какую песню в конце программы, у нас всегда музыкальный номер, и мы думаем, ну, «Жизнь до царя» — это 8 минут, главная ария, ну, это, там надо долго ждать, поэтому мы вот как-то сейчас совещаемся, и вот у вас хотели бы уточнить так, чтобы всем понравилось.
0: Может, «Танец всей дрожи»?
1: Можем, то есть Чайковский, или что-то из... Ну, давайте подумаем, у нас до конца программы есть еще время, но огромное вам спасибо, большой привет и балетным, и оперным, и всем артистам, и тем, кто связал свою жизнь и судьбу с этим прекрасным театром. Ну, конечно, публике, которая любит, ценит и ходит в театр. Спасибо, 166 лет Мариинке.
2: Все сразу.
1: Ух, продолжаю программу «Все сразу», и у нас пара новостей, ну, так совпало, ну, чуть-чуть в сторону детства обратимся. Кстати, у детей в конце октября каникулы у некоторых школ, и поэтому, может быть, кто-то будет более свободный в своем графике, режиме. Но вот первая новость, которая меня заинтересовала, показала исследование, что похвала в детстве влияет на способность радоваться за себя во взрослом возрасте. Когда детей хвалили, сейчас ко мне присоединяется семейный психотерапевт Наталья Наумова, детский психолог, нейропсихолог. Просто в трех словах, как этот эксперимент проходил, да? Наталья, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: То есть, в принципе, детям разного возраста в течение 15 лет надевали... Ну, нет, их хвалили. Ну, прямо больше, чем нужно, судя по всему, да? И замеряли их реакцию их мозга, так? И судьбы, которые с ними потом случились. Как здесь вы объясните? Ну, коротко и ясно слушателям.
3: Да, наблюдали, да, за детьми в возрасте от 3 лет до 18 даже. Наблюдали, как родители с ними взаимодействовали, да, кого-то хвалили родители, кого-то критиковали, да, и исходя из этого исследование показало, что тех, кого хвалили чаще, поощряли, у тех активность мозга, да, работает так, что система вознаграждения при достижении цели значительно активнее задействована, да, то есть на электроэнцефалограмме это видно, что эти люди лучше могут ценить, замечать себя, свои успехи, к ним как-то более одобрительно, а другие больше обесценивали, меньше замечали, это как бы думали, ну, мне просто повезло в этот раз, да, то есть не так сильно
1: вот,
3: как бы,
1: больше.
3: Вот, поддерживали себя.
1: То есть, вот, то есть, когда родитель вроде хвалит, говорит, это хорошо, но ты можешь больше, значит, это не хвала.
3: Это да, это критика все-таки. Это критика. Да, такая вот хитренькая, но колкая критика, да. Потому что как будто бы идет одновременно, ты молодец, да, но, а любое но, оно уничтожает все, что было до но, да, и тогда получается, что ты вовсе и не молодец, ты можешь больше, я, ну, как бы недоволен тобой, получается, да, и тогда формируется страх ошибки. И в итоге у нас такой человечек вырастает и обесценивает себя, думает, да, мне повезло. И так мы видим, тут и прокрастинация, то, что очень часто, да, мы обсуждаем, когда человек боится за какое-то дело взяться, потому что вряд ли у меня получится, да, избегание рисков, это все-все вот сюда.
1: Тогда нам надо какой-то пример, вот как правильно хвалить, потому что мы все либо делали или делаем как родители, либо абсолютно не так, как они. То есть у нас два варианта вот выбора.
3: Да, нам нужно хвалить не только за достижение, да, не только за результат, но и за сам процесс, за то, что старается, за то, что планирует этим заняться, за то, что какие-то усилия прилагает, да, и вот тогда формируется здоровая самооценка. Ребенок может это, когда вырастет, ну, и в детском возрасте, и когда вырастет, укрепится, да, будет там радоваться за себя, гордиться, верить в себя, ставить перед собой цели, не бояться ошибок и учиться на собственных неудачах.
1: И какой делать это возраст? С какого возраста так нужно поступать, при том, что здесь еще включается искусственный интеллект и какие-то гаджеты, которые, ну, все равно в жизнь ребенка входят в раннем достаточном возрасте?
3: Или... Начинаем с самого-самого рождения ребенка поддерживать, да. Но прежде всего родителям нужно научиться самих себя поддерживать, потому что если родитель сам себя не поддерживает и сам себя постоянно критикует, то для ребенка это самый главный пример для подражания. И то есть тут не обмануть систему, да, не обмануть ребенка, тут если те люди, которые живут в его окружении, ребенок считывает, да, и поэтому тут необходимо прежде всего помочь себе.
1: Да, ну а последний вопрос буквально по теме, как ребенок, как родитель себя критикует. То есть я плохая мать, или я мало времени уделяю, или я сколько могу, то могу, или как вот здесь, вот как не метаться, как трус вот из треугольника Гайдая. Не Карпмана, а Гайдая придумал треугольник.
3: Да, тут самое важное родителю самому замечать свой личный опыт, да, и замечать, что да, у меня что-то получилось, что-то у меня не получилось. И, и вот именно замечать, что да, вот я старалась, и вот это у меня получилось, у меня хорошая задумка, я двигаюсь к своей цели, но пока, ну, на данном этапе что-то не получится. То есть важно показывать ребенку то, что как есть и успехи, так есть и неудачи, да, и важно уметь анализировать свои неудачи и оборачивать их себе на пользу.
1: Ох, я видела вчера молодого папы, ему лет 30, и он сказал, что я уложил на дневной сон ребенка к 7 вечера. Вот, и мы все хихикали, но он признал неудачу, но будет работать. Просто ребенок знает, кого, значит, с кем манипулировать. Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, у нас еще следующая новость будет интересная. Оказывается, замерили еще, сколько шагов пробегают 3-летние дети, но это совсем скоро. Оставайтесь с нами, и эта программа «Все сразу». Спасибо.
2: «Все сразу».
1: Да, анонсировала я новость, правда, я даже думала, как замеряли. Оказывается, шагомеры, родители пошли на такой эксперимент, прикрепляли к детям, ну, какие-то маленькие устройства, и те метались, видимо, по квартирам или детским садикам, ну, где могли, там наматывали эти самые километры. Сергей Харитонов сегодня с нами, и молекулярный биолог, автор телеграм-канала Сергей Харитонов Сайенс. Сергей, привет тебе. Сереж?
4: Добрый вечер.
1: Привет, привет. Ага, связь есть. Слушай, да. Скажи, пожалуйста, это хороший эксперимент? Такое в голову кому-то пришло? Ученым и родители согласились, да? Сколько этим дети должны вот километров пробежать? Ну, они еще падают,
4: нет, это встают. На самом деле эксперимент очень важный, потому что замеры там норм физической активности для взрослых людей, для каких-то специальных категорий людей они как бы велись. А вот детский период, который особенно важен для формирования физической культуры, там правильно формирование стоп, развитие всех систем организма, там же физическая активность очень важна. Mm-hmm. И здесь понимание того, что для ребенка растущего нормально, а что нет, это на самом деле очень принципиальный важный момент. А эту область мы знаем значительно хуже, и вот то, что мы сейчас понимаем, сколько там шагов проходит ребенок, позволяет ввести какую-то адекватную норму, поинформировать родителей, да, для того, чтобы они могли активность своего ребенка отслеживать. Ну, понятно, что это количество шагов намного больше будет, чем у взрослого. Не потому, что ребенку даже нужно больше двигаться, а потому что просто у него ножки маленькие и шаги короткие. И проходя одно и то же расстояние, да, это расстояние по физически, оно будет меньше, чем у взрослого. Ага. Но шагов будет очень много в него умещаться.
1: Да, это тоже важный парадокс. Момент. Черепаха и Ахиллес, да, помнишь, когда черепаха все равно будет так же быстро идти, как и древнегреческий какой-то воин. Но это мы уточним у философов, потому что это есть какой-то странный подсчет. Но смотри, а люди, дети, которых с детства в спорт родители погружают, это работает на пользу или как? Это очень важный вопрос. Иногда просто это очень, ну, там, каким-то гуманитарием кажется слишком жестко, нет? Или...
4: Не, ну тут есть вопрос, он связан с тем, это спорт, как сказать, общеобразовательный или это профессиональный спорт высоких достижений. Потому что здесь есть точный ответ, да, что профессиональный спорт высоких достижений – это для здоровья мероприятие не полезное, да, потому что оно всегда сопровождается травмами, всегда сопровождается износом там, определенных систем организма, как, ну, это зависит уже от вида спорта. Да. А вот спортивные занятия в секциях, которые, ну, не несут своей целью сразу с 4 лет олимпийскую медаль получить. Такие занятия, безусловно, полезны, я бы сказал, даже вот тут необходимы. Потому что наш современный мир не предоставляет человеку, как бы, не требует от него такой физической нагрузки, которая была у него всегда на протяжении всей эволюции. Соответственно, на самом деле, если ребенка на спорт на какой-нибудь не отдать, то он будет заниматься, недоактивен физически. Поэтому в этом смысле это как бы даже необходимо. Но здесь во всем, как сказать, нужна мера.
1: Мера. Ок, тогда вопрос: дети, достижения, спорт и компьютеры, и искусственный интеллект, и вот это сидячий образ жизни. То есть мы их должны реально заставлять сейчас. Вот как нам тогда психологически...
4: Почему заставлять? Вот эти... Вообще-то говоря, физическая активность обычно ребенку приятна и интересна. Заставляют детей обычно сидеть в школе, да? А бегать они обычно любят. Соответственно,
1: на переменах
4: заставлять здесь не надо, да.
1: Ага. Но не на физкультуре. Просто, ну, я так отсматривала, отслеживала вокруг какое-то мероприятие. Либо это профессионалы, либо... Хотя нет, родители ставят либо цель, да, что я ращу героя профессионала, это Овечкин, и... Да, и он.
4: Ну да.
1: Вот. Либо это какой-то вот просто понятная нагрузка. Ну, не знаю, каждый родитель... Все равно это ответственность родителя, правильно?
4: Ну, конечно, но здесь есть какие-то понятные рекомендации, связанные просто со здоровьем и развитием организма. Физическая нагрузка нужна и важна, а меру ее определяют родители, потому что и дети разные. Да. У каждого есть свои предпочтения. Против воли ребенка все равно его, ну, как сказать, если ему сильно не нравится, это полезно не будет.
1: Ну что ж, будем думать, будем искать спорт средних достижений, но такой оздоровительный. Ну и о взрослых как-нибудь тоже поговорим. Сергей Харитонов, молекулярный биолог, был у нас в гостях. Спасибо огромное. Я передам микрофоны в другие студии. К вам вернусь с новостями о Винни-Пухе. Сегодня день рождения Винни-Пуха. Оставайтесь с нами, не пропустите праздничный вечер. Ух, и песню, конечно.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Правоохранительные органы и спецслужбы должны активнее координировать свои действия с операторами связи, банками и другими структурами на фоне киберугроз. На это указал Владимир Путин на совещании по информационной безопасности. Глава государства заявил, что ждет предложений по повышению кибербезопасности. По словам президента, киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности, сказал Путин. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства беспилотников и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 146 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Кушугум Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ. Мирная жительница погибла в результате удара дрона ВСУ по селу Городище в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук. Взрывы прогремели в Кировограде, Измаиле, Одесской области, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Сумах, на западе Украины, в Виннице, Хмельницком, в Луцке, административном центре Волынской области, городе Дубно, в Ровненской области, также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами относительно замедления системы Starlink для украинских формирований, поскольку официальных заявлений США пока еще не было. Как сказал Песков, в отношении системы Starlink на Украине нужно дождаться более-менее осязаемой информации. В свою очередь, неназванный представитель американской администрации сегодня заявил агентству France Press, что США не меняли политику в отношении передачи разведывательных данных Киеву, передает ТАСС. Между тем, в Еврокомиссии сегодня признали, что ЕС не сможет даже частично заменить Киеву Starlink раньше 2029 года. Директор ФБР Федерального бюро расследования США Кэш Пател прибыл в Россию для участия в переговорах, утверждает американский телеканал MS Now, передает ТАСС. По данным источников телеканала, речь идет о двухдневной поездке, в ходе которой Пател должен посетить Москву и Санкт-Петербург. Как отмечает телеканал, глава ФБР посещает Россию впервые с 2013 года. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о визите Пателла в Москву, потому что такие визиты, по словам Пескова, почти никогда не анонсируются. Напомню, в августе Россию посетил директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Британский король Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце. Их переговоры продлились около 25 минут, передает ТАСС. После встречи с королем Зеленский направился на Даунинг-стрит на переговоры с британским премьером Энди Бёрнамом. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 10-12, в Москве в четверг временами дождь, ночью в городе плюс 7-9, днем 9-11 градусов.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выделила российским лыжникам максимальные квоты для участия в этапах Кубка мира в предстоящем сезоне. Нейтральные спортсмены из России получат аналогичное количество квот, как и в сезоне 21-22, цитирует ФИС агентство ТАСС. Напомню, тогда российским лыжникам были предоставлены 12 квот. Таким образом, на каждом этапе Кубка мира смогут выступить по 6 мужчин и женщин из России. Российский фигурист Владислав Дикиджи выступит на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Токио. Эти соревнования состоятся с 27 по 29 ноября. Ранее Дикиджи возглавил список запасных на этапы серии Гран-при ИСУ после победы на турнире серии Challenger Memorial Дениса Тена. Также сообщалось о том, что россиянин получил приглашение на этап Гран-при Международного союза конькобежцев в Шэньчжэне, который пройдет с 6 по 8 ноября. Двукратный олимпийский чемпион Абдул-Рашид Садулаев выступит на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане, который состоится с 24 октября по 1 ноября. Это стало известно сегодня после победы Садулаева со счетом 5-3 над Магомедом Курбановым в поединке за место на чемпионате мира. Напомню, Садулаев пропустил чемпионат России этого года из-за травмы. Победу в его весовой категории до 97 килограммов как раз и одержал Курбанов. Теннис. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. В 1/8-5 сеянный россиянин победил Стефаноса Циципаса 6-4-7-5, а в четвертьфинале Медведев сыграет с 15-м сеянным Томми Полом. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. «Спартак» на выезде обыграл «Амур» 2-1. Красно-белые прервали четырехматчевую победную серию «Амура» и сами вышли на серию из трех побед к ряду. В футбольном Кубке России сегодня матчи четвертого тура группового этапа в пути РПЛ. «Крылья Советов» дома уступили «Балтике» 0-2. Баскетбол. В регулярном чемпионате единой лиги ВТБ сегодня очередные матчи. Отмечу победу лидера турнира ЦСКА, который на выезде обыграл «Динамо» из Владивостока 103-88. Это четвертая победа подряд для ЦСКА, который является единственным клубом, не потерпевшим ни одного поражения в текущем регулярном чемпионате. Енисей дома победил Самару 91-70. И пока это все новости спорта.
1: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
1: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию – журналист и мастер автосервиса. Что общего? Рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит? Диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: «Маяк».

0: Все сразу.
1: Программа «Все сразу» и 14 октября, кажется, день рождения еще и Винни-Пуха. В 1926 году английский писатель Алан Милн опубликовал свою первую книгу о приключениях медвежонка. Мы поговорим с нашим гостем, профессором кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ, доктором филологических наук Юрием Викторовичем Даманским. Юрий Викторович, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Как до нас дошел Винни-Пух, по-моему, с двух каких-то попыток, по-моему, в конце 20-х годов первый перевод, и адаптация абсолютно, это 60-й год Борис Захадер.
2: Так? Да, и, конечно, перевод Захадера, ну, действительно, как вы правильно сказали, адаптация, он куда как более известен, чем тот ранний, который просто попытался передать, что называется, букву оригинала. Угу. Попытался донести вот эту вот традицию довольно-таки непростой, надо сказать, книги, ну, в том виде, в каком она вышла в Англии, какой, может быть, хорошо и была для английского читателя. Что же касается Захадера, он создал русского Винни-Пуха. Мы прекрасно понимаем, что этот Винни-Пух, он очень, я не скажу, далек от своего источника, но он не такой. Он такой, каким бы был Винни-Пух, живи он в 20 веке в Советском Союзе, скажем так.
1: Ну, буквально пара слов о писателе, потому что здесь еще традиция такая. Почему-то люди-математики, как Льюис Кэрролл или тот же Алан Милн, они своим детям посвящали эти книги. И, конечно, это было сложнее, чем хотелось бы, я так понимаю, потому что они уже были заранее, как говорится, умные.
2: Ну да, они были запрограммированы на то, что будут создавать тексты по математическим законам, и они делали это неосознанно. Это не значит, что вот он математик, и он садится и говорит, сейчас вот я построю там как таблицу умножения свою книгу. Нет, конечно. Но само мышление профессионала-математика, оно, если вдруг берется за какую-то гуманитарную деятельность, хотя во многих странах математика гуманитарная наука, вот если берется за какую-то творческую деятельность, то становится иногда великим творцом, как случилось, например, с Милном. Ну и да, действительно, ведь очень многие сказки создаются для детей, для внуков, что-то сочиняет, а потом вдруг понимает, что стоит поделиться этим не только со своим ближайшим родственником, но и с остальным миром, и слава богу, что так происходит, так и Алиса в «Стране чудес» появилась благодаря племяннице Кэрролла, так вот случилось и с Милном, с Кристофером Робином, прототипом которого стал сын Халана Милна.
1: Ну, по-моему, у нас вот такие адаптации были, они очень успешные. И единственное, что, по-моему, не удалось как-то вот в те годы нашего Союза Толкина толком перевести. Правильно я понимаю? Как-то так,
2: да,
1: чтобы это все
2: верно
1: получилось.
2: Попытки были, но за полный «Властелин колец» никто не брался в силу, наверное, вот действительно такой эпической сложности этого материала. Хотя «Хоббита» переводили сказки, но они не стали вот столь популярны, как, допустим, тот же «Винни-Пух» или та же «Алиса», которая ранее переводилась. Которые, ну вот как бы они более сказочные, сказочные такие миры создают. А все-таки миры Толкина, они более эпические, наверное. И они подходят уже, ну, для каких-то иных построений. И переводить Толкина Захадеру было бы, конечно, странно. Потому что Захадер создает свою вселенную.
1: И тут еще и юмор, хотя юмор английский и русский, я думаю, очень похожи, мне кажется, если просто есть аналоги в тех и тех шутках. И еще один момент для перевода. По-моему, Захадер переделал, то есть сова была по-английски, это мужчин, мужской род, а у нас сова она. Сова,
2: она,
1: подтверди,
2: конечно,
1: подтверждаю.
2: Конечно.
1: Да, по-моему, там какая-то такая была кутерьма.
2: Потому что у них скорее вот то, что можно было назвать филином.
1: А, да, да.
2: Ну
1: да,
2: и
1: да.
2: Еще из таких парадоксов Винни-Пуха в испанской традиции, я думаю, многие это знают, ослик Иа назван Игорем.
1: Господи. Прости, Господи, душу нашу грешную. Но, кстати, на следующей новости будет о празднике Покров Пресвятой Богородицы. Я думаю, мы как-нибудь задобрим Господа. Но с 18 стороны последнее. Наш Винни-Пух смешной, толстый, для взрослых и детей, понятный и очень хороший. Он никого не заменяет, он просто другой. И у меня есть отрывок из его, по-моему, пения. Можно мы его включим на секунду?
0: Пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда.
3: Все сразу.
1: Да, и действительно, сегодня большой религиозный праздник, Покров Пресвятой Богородицы, и я пригласила в эфир нашу гостью и большого эксперта, профессионала, директора Центра историко-культурных исследований религии Елену Феликсовну Теплову. Елена Феликсовна любезно согласилась в очередной раз прокомментировать. Я с улыбкой сейчас уже заход делаю на девушек, которые в этот день просили, как какой-то был целый обряд, они очень хотели замуж. Я правильно поняла? Потому что впереди зима, скучно, и нужно было как-то самоопределяться. Я правильно трактую по современным меркам? Или
4: да,
1: плохо?
4: Добрый вечер. Вы Привет. Трактуете правильно, потому что Покров – это праздник очень любимый на Руси. Его, кстати, и отмечает только Русская Церковь так широко. А действительно, в это время считалось, что браки, которые будут заключаться на Покров, будут самые счастливые и крепкие. Вот как раз жениться, свататься, делать предложение было очень важно. Ведь весь православный мир, по мнению православных христиан, в этот момент накрыт вот тем самым амофором, покрывалом Божьей Матери. И, конечно, она мать всего человечества, ну и, конечно, заступница девушек прежде всего. Она же, в общем, и всегда молится ей о даровании счастливого брака, детей, помощи детям. Ну, как известно, материнская молитва со дна моря поднимает. Вот, поэтому, конечно, в этот день особенные молитвы женщин к Матери Божьей.
1: Да, но это был какой-то особый обряд, потому что, ну, как-то, по-моему, какие-то платки надо было куда-то повесить, потом подождать. Или это мне кто-то нашептал?
4: Вы знаете, это как раз такие мелкие традиции, которые везде выглядят по-разному, да? Ну, если мы посмотрим на реальную картину, связанную с этим днем, то, конечно, это праздник, который очень важен. Соответственно, люди должны побывать в церкви, Покров Пресвятой Богородицы над всеми нами. И, знаете, раньше всегда говорили, что на Покров обязательно будет снег. Хоть какой-то, хоть немножечко. Потому что вот этот белый цвет снега как раз об этом и напоминал. И, конечно, люди во многих случаях старались как бы, ну, совершить разные обряды, чтобы было. Ну, в том числе и выйти замуж. На самом деле это очень такая история, что называется, непроверенная, но вполне в традиции. Это может быть в какой-то семье, это может быть в каком-то регионе, где вполне говорили, что вот надо платок накрыться, сходить в нем в храм, а потом из храма прийти и его положить за икону или положить в свое секретное место, чтобы вот жених пришел к этой самой, к этому самому обладательнице этого самого платка.
1: Ну и такой вопрос. А если это праздник, то тогда верующие справляют день в день или как-то они переносят? Это просто я
4: Нет, этот день не переносится. Он всегда, так называемый праздник в числе, да, он всегда в этот день, по новому стилю это 14 октября, и этот праздник, который, ну, в общем, он всегда обозначал вот такой переход, потому что вот я говорила, что снег, сегодня снега не было, был дождь, но были приметы, которые люди как раз отмечали. Вот, ну, например, что если захватите план до Покрова, то есть, ну, почини избу, да, не захватишь до Покрова, ну, будет холодно, будет такова. И, конечно, говорили, что вот Покров – это то время, когда осень начинает встречаться с зимой.
1: Ну,
4: вот,
1: синоптики говорят, что эти дожди не надолго, все-таки будет еще потепление в конце недели или на следующей неделе, чуть ли не до 18, так что надеемся и ждем. Спасибо вам всем, и вернусь после небольшой рекламы.
3: «Маяк».
5: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+. Паяцы. Знаменитая опера Леонкавалла. Квинтэссенция веризма. Как часто мы говорим про реальную жизнь, да это же театр. А в театре, как в зеркале, видим отражение самих себя. Страдающий Канио, красавец Сильвио, трогательная Недда, грубый Тонио, забавный Беппо. Каждый образ врезается в память. Жизнь, как она есть. Это «Паяцы» в Геликоне с 22 по 25 октября. Категория 16+. 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
3: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8:00 вечера.

0: сразу.
1: Все сразу, все сразу. И в завершении программы, конечно, мы поздравляем Мариинский театр с днем рождения. Выбрали Петра Ильича Чайковского. Самое красивое, аж за душу берущее музыкальное произведение. Ну, это мое личное оценочное мнение, но боюсь, что у нас много таких. Так что будем слушать вальс цветов, а не феев дрожжей. Хотя наши гости, экскурсовод, советовала фею. Ну, я решила более пафосно все это сделать. И, конечно, надеюсь, вам понравится. Единственное, мы с редактором всегда говорим, главное, чтобы не подумали, что это канал «Культура». Это все-таки радиомаяк. Можно включать, и это достаточно продолжительно. Минут 6, да, мы себе позволим. Но я думаю, это иногда можно себе позволить. Обращайтесь к классике, как в музыке, так и в литературе. Всем всего, и целую, Рита.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях, заявил Владимир Путин на совещании по информационной безопасности. Глава государства отметил, что киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Президент призвал правоохранительные органы и спецслужбы активнее координировать свои действия с операторами связи, банками и другими структурами на фоне киберугроз.
2: Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет. Причем во всех областях, от базовой, продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. При этом очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга в зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки. Повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.
0: Путин назвал повышение уровня цифровой безопасности в России важным вопросом. В Доброполье в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северо-западной частях города. Штурмовые подразделения морской пехоты продолжают наступление в западной части населенного пункта, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, ведут бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Приколотная, Котовка и Гогина. Потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 40 военнослужащих. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования ударными беспилотниками большой дальности. В Киеве, Киевской области, по данным Минобороны, поражены 3 ТЭЦ, которые обеспечивают электроэнергией военные объекты, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты военной логистики, места хранения вооружений и военной техники. Кроме того, целью стала тепловая электростанция «Трипольская», поставляющая электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Под удар попала электроподстанция «Киевская», обеспечивающая переток электроэнергии из западных областей Украины и ее распределение по объектам ВСУ в Киевской области. Кризисы на Украине, вокруг Ирана, отношения с США обсудили министры иностранных дел России и Китая на встрече в Баку. Сергей Лавров и Иван И подтвердили близость позиции Москвы и Пекина по международным вопросам, сообщили в МИДе России. Лавров заявил, что стратегическая связка Москвы и Пекина играет важную стабилизирующую роль на международной арене. На встрече с Иван И Лавров отметил, что лидеры России и Китая находятся в регулярном контакте. Москва с нетерпением ждет разговора с председателем КНР на саммите АТ. В ноябре, в среду, глава МИДа России прибыл в Баку, где примет участие в саммите совещания по взаимодействию и мирам доверия в Азии. Вячеслав Володин поручил профильному комитету Госдумы разобраться с разбросом тарифов ЖКХ в регионах. На пленарном заседании спикер Нижней палаты заявил, что у тех, кто это делает, нет совести. Он напомнил о поручении президента смотреть за этим. По словам Володина, тот, кто занимается повышением тарифов в регионах, должен обосновывать соответствующие решения.
3: Тот, кто увеличивает тарифы в регионах, принимая их выше, должен обосновать это решение. Мы наделили ФАС полномочиями по снижению тарифов. Мы создали комиссию о защите жилищных прав граждан. Давайте приглашать представителей ФАС и говорить об этом в разрезе тех регионов, где нет обоснованности тарифов, которые принимают. Нет совести у тех, кто это делает. И мы прямо говорим, под контроль надо это все брать. Под контроль. Надо не впадать, с одной стороны, в популизм, демагогию, а с другой стороны, взяв под контроль, спросить всех, кто отклонился от тех решений, которые приняты на уровне правительства.
0: Володин поручил главе Думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах России. Лувр утратит свой статус и закроется, если не будет обновлен, заявил директор Парижского музея Кристоф Лерибо в связи с предстоящим ремонтом. По его словам, это будет полная реконструкция Лувра. Она займет до 15 лет, работы будут разбиты на этапы, поэтому музей не закроется. У посетителей сохранится доступ к знаковым элементам экспозиции, сказал директор Лувра. Реконструкция музея, который находится в столице Франции, обойдется более чем в 1 миллиард евро. Планируется создание нового входа, строительство отдельного зала для Мона Лизы Леонардо да Винчи, новых выставочных пространств, а также модернизацию инженерных систем и ремонт исторического здания. Речь также идет об улучшении системы безопасности. Это особенно актуально после скандального ограбления Лувра в октябре прошлого года. Сильный дождь ожидается местами в столичном регионе предстоящей ночью, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, за среду, четверг в Москве и Подмосковье может выпасть до 25 миллиметров осадков. Это 35% месячной нормы. В то же время, как рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, продолжительные дожди, которые прогнозируются в Москве в ближайшее время, не должны привести к подтоплениям улиц. Новое сообщение Минобороны. В результате ударов в Хмельницком на западе Украины поражен транспортно-логистический центр «Эпицентр», который использовался для грузов в интересах ВСУ. При переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы военного и двойного назначения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, +10-12, в Москве в четверг временами дождь, 9-11 градусов.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Сотворение кумира.
1: Ой, дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, и мы сегодня завершим наш темный, преисполненный человеческого мрака разговор о замечательной повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Мы с вами в прошлый раз подступили к самой развязке, и если вы что-то пропустили, вы, естественно, ничего не пропустили, потому что ничего пропустить нельзя, все, что происходит, происходит прямо сейчас и целиком, и мы подходим к чтению двух, по большому счету, ключевых для детективной истории внутри, собственно, «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» частей. Значит, сперва я вам прочту отрывки из рассказа одного из врачей,

0: врачей, рассказ Ленайона, наверное, так правильнее, собственно, друга Джекила и вот этого адвоката Аттерсона, который все пыжился, старался узнать истину, что же там происходит. Ну, естественно, истина обычно бывает превыше всяких правд. Так говорит маяк. Значит, прочитаю вам отрывки из рассказа Ленайона. Если вы пропустили, немножко вас введу в курс дела. Значит, в городе под названием Лондон появляется странный персонаж под именем мистер Хайд. Он совершенно чудовищен. Начинает все с того, что он наступает на девочку в переулке, потом убивает известного человека и вообще ведет себя отвратительно. И люди, даже когда на него смотрят, у них вот внутри поднимается отвращение. И больше ничего они сказать не могут. То есть даже портрета мистера Хайда они не могут в слова перевести, настолько он отвратителен. И, значит, рассказчик, или точнее, не рассказчик, а персонаж, который пытается понять тайну этого мистера Хайда, зовут мистер Аттерсон, это адвокат, друг доктора Джекила. И выясняет, что этот Джекил очень сильно и глубоко связан с этим мистером Хайдом, но свойства этой связи непонятны, и он как бы ведет свое адвокатское расследование, так скажем. Там много разных сюжетных поворотов, можете послушать наш прошлый эфир, посвященный этому тексту. И вот мы доходим до развязки. А развязка наступает в тот момент, когда мистер Аттерсон по просьбе слуги доктора Джекила приезжает в дом доктора Джекила и пытается как бы спасти своего старого друга, этого самого доктора Джекила. Но не успевает. Его тело найдено мертвым, а Хайда как бы и след простыл. И вообще это и не вовсе никакой не это тело даже не Джекила, а Хайда, и вообще какая-то путаница возникает в голове этого Аттерсона. Он рационалист, понимаете, он здравым смыслом руководствуется, но здравый смысл здесь пасует, никак не может объяснить, что же тут происходит. Происходят чудовищные вещи. Вот. И так как он адвокат, у него остаются некоторые документы от двух друзей, двух врачей, Ленайона и, собственно, самого этого Джекила. И оба этих текста адвокат Аттерсон имеет право распечатать и прочесть только в случае смерти обоих. Вот они оба мертвы, и он их теперь может нам дать почитать, и мы можем разобраться, что же там произошло. Сегодня все, как бы, ключи в эфире будут озвучены. Ленайон рассказывает историю, как он получает письмо от своего старого друга Генри Джекила. А Генри Джекил — это, понимаете, высокопоставленный человек, член Королевской палаты, известный доктор, очень обеспеченный гражданин Лондона, уважаемый всеми и так далее. И вот он пишет письмо своему старому другу Ленайону, которое Ленайон приводит. «Дорогой Ленайон, ты один из самых старых моих друзей, хотя мы иногда расходимся в научных вопросах, но наша дружба, по крайней мере, с моей стороны не уменьшилась. Если бы ты сказал мне, Джекил, моя жизнь, моя честь, мой рассудок в твоих руках, я немедленно пожертвовал бы всем моим состоянием, чтобы только помочь тебе. Ленайон, моя жизнь, моя честь. Все в твоей власти. Если сегодня вечером ты не протянешь мне руку помощи, я погиб. Вероятно, после этого предисловие ты вообразишь, что я попрошу тебя сделать что-нибудь неблаговидное. Суди сам». И он просит, собственно, Ленайона кое-что забрать и кое-что привезти. Да, на современном языке это называется... Да, даже не знаю, как это на современном языке называется. Длинный довольно текст и очень странный. Значит, ночью надо приехать в определенное место, там тебя встретит странный человек, и ты должен ему передать странный ящичек с какими-то химическими, значит, препаратами. Понятное дело, что человек конца 19 века, это текст 1786 года, сразу думал, наверное, это какая-то опиумная история. Вы знаете, что Лондон был весь во власти этих опиумных притонов. Значит, что-то тут с наркотиками, наверное, связано, думает читатель 19 века. И вот он читает письмо Джекила и рассматривает ящик. Я прочту вам, что было в этом ящике. «Здесь я осмотрел содержимое ящика. Бумажки для соли были приготовлены довольно хорошо, но не с аккуратностью настоящего аптекаря, так что я сейчас же убедился, что их раскладывал сам Джекил. Когда я развернул одну из них, то нашел внутри вещество, походившее на простую белую кристаллическую соль. В пузырьке, на который я обратил внимание, виднелась кроваво-красная жидкость, судя по запаху, очень едкая. Мне показалось, что в ней находилась смесь фосфора с каким-то летучим эфиром. Других ингредиентов жидкости я не мог угадать. Книжка представляла собой обыкновенную записную книгу, и в ней заключались только серии чисел месяцев. Вместе они составляли период в несколько лет, но я заметил, что запись внезапно прекратилась около года тому назад. Время от времени против чисел стояла заметка, обыкновенно одно слово «двойной». Оно встречалось раз 6. В самом начале списка стояли слова «полная неудача» с несколькими восклицательными знаками. Хотя все это возбуждало мое любопытство, но не объясняло ничего. Передо мной был пузырек, приблизительно до половины наполненный какой-то настойкой, порошки соли и записи серии опытов, которые не привели, как и многие изыскания Джекила, никакой практической цели. Как могло присутствие этих вещей касаться чести, рассудка или жизни моего легкомысленного друга? Если его посланный мог прийти ко мне, почему он не смел явиться в дом Джекила? И даже допуская какое-нибудь препятствие, зачем я должен был его принять тайно? Чем больше я думал, тем больше убеждался, что имею дело с душевнобольным, и, отпустив своих слуг спать, зарядил револьвер, чтобы в случае нужды защитить себя. Едва пробил 12 часов, как раздался очень тихий стук дверного молотка. Я сам открыл дверь и увидел маленького человека, прятавшегося за колонной портика. «Вы пришли от доктора Джекила?» – спросил я. Он смущенным жестом ответил мне утвердительно, и когда я предложил ему войти в дом, бросил пытливый, испуганный взгляд в темноту. Ну и так далее. Короче говоря, он входит, они разговаривают, Хайд ведет себя как вот такой наркоман, который ждет дозы. «Вы достали его, достали». Он психически нестабилен совершенно. Но Лайон, да, как истинный джентльмен, он выдерживает, значит, лицо. Он говорит: «Сэр, вы забыли, что я еще не имею удовольствия знать вас, не угодно ли вам присесть?» Вот это все вот происходит. Значит, ну, Лайон отдает ему, собственно, этот самый ящичек со всеми солями и так далее. И дальше он говорит... «Теперь, — сказал он, — это вот этот маленький человечек, естественно, читатель догадывается, что это и есть мистер Хайд, да? Сговоримся. Будете ли вы благоразумны? Позволите вы мне взять этот стаканчик и без дальнейших объяснений уйти из вашего дома? Или же любопытство имеет над вами слишком большую силу? Подумайте прежде и потом отвечайте, потому что я поступлю, как вы решите. Если вы пожелаете, я оставлю вас ни богаче, ни мудрее прежнего. Вы приобретете только сознание, что оказали услугу человеку в смертельной опасности. Может быть, это вы сочтете одним из богатств души? Если вы изберете другой образ действия, здесь, в этой комнате, через минуту перед вами откроется новая область знаний, новые пути к славе и могуществу. Ваш взгляд будет поражен видом чуда, способного поколебать неверие сатаны». «Сэр», — сказал я с напускным хладнокровием, «вы говорите загадками и, может быть, сами понимаете, что я слушаю вас с небольшим доверием. Но я так далеко зашел на пути необъяснимых услуг, что должен увидеть конец». «Прекрасно», — ответил мой гость. «Лайон, помните ли вы вашу докторскую присягу? То, что случится, — наша профессиональная тайна. Теперь же вы, человек, так долго державшийся узких и материальных взглядов на жизнь, отрицавший достоинство отвлеченных медицинских теорий, смеявшийся над людьми, которые выше вас, смотрите!» Он поднес стакан ко рту и залпом выпил его. Послышался крик. Мой гость зашатался, схватился за стол, его глаза налились кровью, из раскрытых губ вырвалось тяжелое дыхание. На моих глазах совершилась страшная перемена. Он начал как бы пухнуть, расширяться, его лицо внезапно почернело, а черты точно слились и изменились. Через мгновение я вскочил со стула и отшатнулся к стене, закрывая рукой лицо от свершившегося чуда. Мой ум мутился от ужаса. «О боже!» Простонал и все повторял я. «О боже!» Передо мной стоял, словно в полуобмороке, бледный, измученный Джекил. Он протягивал вперед руки, точно человек, воскресший из мертвых. Я не могу заставить себя написать того, что он сказал мне. Я видел то, что видел, слышал то, что слышал, и моя душа глубоко потрясена. Теперь, когда я не вижу его, я спрашиваю сам себя, верю ли я тому, что видел, и не могу ответить. Моя жизнь подорвана в самом своем основании. Я лишился сна, смертельный ужас мучит меня днем и ночью. Я чувствую, что дни мои сочтены, что я должен умереть, но я умру не веря. Что касается донравственного падения, которое этот человек открыл мне со слезами раскаяния, я не могу даже мысленно вспоминать о нем без содрогания. Только одно скажу тебе, Аттерсон, и этого, если только ты заставишь себя поверить мне, будет достаточно. По собственному признанию Джекила, существо, прокравшееся в эту ночь в мой дом, носило фамилию Хайда, и его искали по всей стране, как убийцу Керью. Гести Ленайон. Так кончается письмо Ленайон. То есть мы с вами узнаем то, что... Ну, недогадливый читатель Стивенсон не мог понять, что Джекил и Хайд — суть одно и то же существо, причем прямо противоположное, да? Ну, наверняка вы сами с таким не расталкивались. Это прекрасно изобразил Лев Николаевич Толстой в повести «После бала», да, где вот прекрасный, усатый, благодушный, обаятельнейший генерал, герой влюбляется в дочь этого генерала, и вообще он такой, понимаете, ну, вот душа компании этот генерал, вот на него смотришь, ты его любишь, этого генерала, у него такие, он так танцует на балу с дочерью, он такой хлебосольный, думаешь, вот это человек, да, это же, надо вот до седин дожить, но при этом быть таким открытым, молодому всему, да, а потом ночью он берет и просто до смерти забивает там какого-то монгола, да, вот этот генерал приказывает через Шпицрутена пропустить ряд... через ряд Шпицрутенов пропустить провинившегося, и, собственно, у главного героя там душа переворачивается, потому что он вдруг обманывается, да, вот. Так часто бывает, человек обманывается. «Я выходила замуж за другого», — говорит она. «Я не... и подумать не могла, что он способен на это». Да никто подумать не мог, он и сам, может быть, не знал, что способен на это. И вопрос, который я вам хочу задать, если вы внимательно слушали, да, что ж тут с этим Ленайон-то случилось? То есть жил-жил врач, хорошо зарабатывал, практика, и вот он увидел, что, значит, его друг, доктор Джекил, с которым они, конечно, конкурировали как врачи, да, вдруг оказывается тем самым мистером Хайдом, сосредоточением всего чудовищного, мерзкого и темного, что только как бы мог себе помыслить этот самый Гести Ленайон. И возникает вопрос, почему после этого он физически сдал и скоропостижно скончался? То есть, что его так поразило? Мне кажется... Мы можем найти ответ на этот вопрос. Присылайте ваши версии на номер 967-103-5533. Напомню, что сегодня я вручу книгу за самый интересный вопрос или комментарий, книгу Стивенсона с его новеллами. Пишите 967-103-5533. Она ждет дальше. Самая интересная часть этой повести. Глава 10. Полный рассказ Генри Джекила. Довольно длинная часть книги. Самая длинная, но и самая... сгущенное. То есть, если прежде в этом тексте было очень много сюжетных поворотов, даже авантюры было немало, да, каких-то детективных, да, вот этих нюансов, то здесь будет именно сам рассказ «Исповедь души Генри Джекила», который по какой-то причине решил стать мистером Хайдом. Довольно длинная его биография. «Я родился в 1800 таком-то году среди богатства, с прекрасными дарованиями и с наклонностью к науке». Я думаю, следует вот это прочитать, пока бы на новости не ушли. «Я с юности желал заслужить уважение моих умных и добрых братьев-людей. Следовательно, можно было бы предполагать, что во мне крылись богатые даны для достижения почета и отличий. Все худшие из моих поступков явились плодом нетерпеливой жажды жить. Эта жажда сделала многих счастливыми, но я находил, что трудно совмещать страсть к наслаждениям с настоятельной потребностью высоко держать голову и казаться людям более чем серьезным человеком. Вследствие этого я стал скрывать свои развлечения, и к тому времени, когда достиг зрелого возраста, научился смотреть вокруг себя и ценить свое положение в свете. Я уже вел глубокую двойственную жизнь. Многие люди, конечно, даже умышленно выставляли бы на вид те уклонения от благоразумного существования, в которых был повинен я. Но с высоты цели, увлекавших меня, уступки человеческим страстям казались мне постыдными. Я скрывал их почти с болезненным стыдом. Таким образом, мои стремления, а не глубина поступков, сделали меня тем, чем я был, и разграничили во мне более глубокой бороздой, нежели в других людях, область добра от области зла, составляющей две стороны натуры каждого человека. Все это заставило меня настойчиво размышлять о суровом жизненном законе, который лежит в основании религии и представляет собой один из наиболее обильных источников тревоги. Хотя я действовал глубоко двойственным образом, но не был лицемером. И вот с этого момента мы продолжим уже после новостей. То есть вот будем сегодня говорить о раздвоенности, о нашей человеческой. 967-103-5533. Пишите.
1: Сотворение кумира. Главный в городе – это человек.
2: Филипп Смирнов. Филолог. Историк.
3: Так говорит «Маяк».
4: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили в Хмельницком на западе Украины транспортно-логистический центр «Эпицентр», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, при переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного и двойного назначения. Новая воздушная тревога объявлена в Киеве. Ряде областей Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня после взрывов частично осталась без света правобережная половина Киева. В городе возникли перебои с водоснабжением из-за отсутствия электричества. Остановились трамваи. Кроме того, пропали свет и вода в здании Верховной Рады, где шло обсуждение проблем в энергетике, передает ТАСС. В среду сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Кировограде, Сумах, в Измаиле, Одесской области, на западе Украины, в Вене, Хмельницком, в Луцке, административном центре Волынской области, городе Дубно, в Ровненской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Средствами ПВО за сутки сбито 1425 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Тарасовка, Коломийцы, Черненково, Днепропетровской области, Райская, Миролюбовка, Барвиновка, Мельника и Вольнянка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих. Не менее 20 тысяч иностранных наемников приняли участие в боевых действиях на стороне Украины с 2022 года. Большинство из них прибыли из США, Британии, Грузии и Канады. Об этом сообщил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая на форуме ОБСЕ. Всего, по его словам, российские следственные органы установили личности свыше 4 тысяч солдат удачи из более чем 70 стран. Российский дипломат также обратил внимание, что среди прибывающих на Украину иностранных наемников присутствует большое число кадровых военных из стран НАТО. Россия избавляется от привнесенных в свое время извне норм соросовской команды, которые сдерживали развитие вузов. Страна возвращается к лучшим отечественным стандартам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Верхней Палаты Парламента при обсуждении вопроса развития высшего образования. Она отметила, что Миноборнауки в последнее время делает многое. По поручению президента идет работа по суверенизации системы высшего образования России, сказала Матвиенко. Сегодня она предложила менять старые нафталинные специальности в вузах на востребованные, а также призвала правительство приостановить процесс лицензирования частных вузов до наведения порядка в этой сфере. По словам Матвиенко, из-за упрощения правил система образования наводнили цитата «заведения типа рога и копыта». На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон документального проекта Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР 35 лет», основанного на реальных историях 20 детей. Режиссер ведет уникальную кинолетопись с 1989 года. Новые серии посвящены возрасту 35 лет, времени зрелости и переосмысления. Вместе с своими героями авторы размышляют о взрослении поколений, поиске себя и о том, как меняется человек, а вместе с ним и весь мир. Среди наград проекта премии «Ника», «Тэфи», «Золотой орел», «Эмми» и многие другие. Смотрим новые серии на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, +10-12, в Москве в четверг временами дождь, 9-11 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выделила российским лыжникам аналогичное количество квот для участия в этапах Кубка мира в предстоящем сезоне, как и в сезоне 21-22. Напомню, тогда российским лыжникам были предоставлены 12 квот. Таким образом, на каждом этапе Кубка мира смогут выступить по 6 мужчин и женщин из России. Тем временем, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус победительнице общего зачета Кубка России по лыжным гонкам прошлого сезона Алине Пеклецовой. Также нейтральный статус предоставлен Никитиной, Шибекиной, Пузанову, Сахарову и российским сноубордистам Надыршиной и Логинову. Кроме этого, стало известно о том, что Александр Большунов подает документы в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда на получение нейтрального статуса в общем порядке. Ранее сообщалось о том, что ФИС запросила дополнительные документы у трехкратного олимпийского чемпиона. В футбольном Кубке России сегодня матчи четвертого тура группового этапа в пути РПЛ. «Зенит» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» 2-1. С таким же счетом московское «Динамо» в гостях победило «Ахмат». «Крылья Советов» дома уступили «Балтике» 0-2. Кроме этого, на среду были намечены игры пятого раунда в пути регионов. «СКА Хабаровск» победил «Динамо Киров» 2-0, «Енисей Калуга» 2-0, «Ленинградец Луки Энергия» 2-0. По пенальти «Волна» прошла «Динамо» из Санкт-Петербурга, а «Ульяновская Волга» – «Муром». В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. «Спартак» на выезде победил «Амур» 2-1. Красно-белые прервали четырехматчевую победную серию «Амура» и сами вышли на серию из трех побед к ряду. «Салават Юлаев» дома уступил «Сибири» 2-4. «Борис» нанес поражение «Автомобилисту» 4-1. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс 1000» в Шанхае. В 1/8 россиянин на посеянной пятом победил Стефаноса Циципаса 6-4, 7-5, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Классический матч между Данилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом ожидался в Шанхае с большим интересом. У Данила по личным встречам было больше побед, 10-5, и на сей раз он также показал свой уровень, победив не без труда, но в двух партиях 6-4, 7-5. В первом сете решающим стал ранний брейк Медведева уже в третьем гейме, после которого он уверенно сохранил свою подачу. Во второй партии до счета по 5 каждый брал свою подачу, но при счете 5-5 Медведев под 0 взял гейм на приеме, а потом не без шероховатости, но подал на матч и победил. Продолжение стабильной серии выступления в Шанхае, где Медведев играть любит. В 2019 году он выигрывал турнир, в прошлом году был в полуфинале, да и вообще 3 года подряд выходит здесь как минимум в четвертьфинал, повторив достижения Энди Маррея, Роджера Федерера и Новака Джоковича, который и вовсе делал это в Шанхае 5 лет подряд. Россиянин сравнялся с Яником Синнером и Фрэнсисом Тьяфо по количеству выигранных матчей в ATP в нынешнем сезоне, уже 44. Для него это 3-й четвертьфинал Мастерса в году и 28-й в карьере. Ранее он дошел до финала Индиан Уэллса и полуфинала в Риме. Учитывая того, что Медведев в прошлом сезоне был в полуфинале Шанхая, он только в случае повторения прошлогоднего результата сохранит за собой 5-ю строчку в нынешнем рейтинге. В живом рейтинге он сейчас 7-й, пропуская вперед итальянца Флавио Каболи и канадца Феликса Ожеа-Риасима. Но в случае победы в четвертьфинале Шанхая Медведев вернется на 5-ю строчку. В чемпионской гонке Медведев пока находится на 8-м месте. В случае победы в четвертьфинале передвинется на 6-е. В случае выигрыша Шанхая станет 5-м.
1: Международная федерация гимнастики сделала заявление касательно невыдачи лидерам сборной России по спортивной гимнастике виз в Нидерландах, где пройдет чемпионат мира. Напомню, в визах отказали Мельниковой, Калмыковой и Листуновой. Выдача виз всем участникам – процесс, который определяется исключительно властями Нидерландов. Мы не можем объяснить причины отказа. Федерации глубоко сожалеют о негативном влиянии ситуации на подготовку российской делегации, а также о недопонимании, возникшем в более широком спортивном сообществе в преддверии чемпионата мира, говорится в официальном пресс-релизе организации. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк». Сотворение кумира.
1: Я не был больше самим собой, когда, отложив всякие стеснения, погружался в разгул, нежели в часы, которые посвящал науке или думал об избавлении людей от горя и страданий. И вот направление моих занятий, которые вели меня к мистицизму и трансцендентальной науке, пролили яркий свет на сознание постоянной борьбы двух моих различных сторон. Каждый день разум и нравственные чувства приближали меня к той истине, неполной открытии, которая послужила для меня таким ужасным несчастьем. Я с каждым днем все больше и больше убеждался, что человек не одно существо, а два. Я говорю «два», потому что размер моего знания не больше. Другие пойдут по тому же пути, другие превзойдут меня. Я предвижу, что когда-нибудь наука признает человека сложным существом, состоящим из разнообразных, несходных и независимых индивидуумов. Благодаря характеру моей жизни я шел в одном направлении и только в одном. Я понял, что с нравственной стороны человек вполне двойственен. Я убедился в этом на самом себе. Я убедился, что если из двух натур, боровшихся на арене моего сознания, одну и можно было назвать истиной моей природы, то лишь потому, что они обе неоспоримы и всецело принадлежали мне. С давних пор, даже раньше, чем мои научные открытия дали мне некоторую возможность подобного чуда, я с любовью останавливался на мысли о разъединении разнородных элементов человеческой природы. Если, думал я, каждый из этих натур вселилась бы в отдельную плоть, жизнь освободилась бы от всего, что в ней есть невыносимого. Неправедный пошел бы по своей дороге, не стесненный стремлениями и раскаяниями своего более высокого близнеца. Праведный спокойнее и увереннее следовал бы по тропе добродетели, с удовольствием творя добро и не подвергаясь стыду и раскаянию благодаря поступкам, совершенным посторонним ему злым элементам. На несчастье человеческого рода эти несходные части связаны между собой, и враждующие близнецы вечно борются в истерзанных недрах сознания. Как же разъединить их? Об этом я раздумывал, когда со стола лаборатории упал свет, озаривший предмет моих размышлений. Я стал замечать туманные переходы, известную нематериальность в, по-видимому, устойчивом теле, которое одевает нас. Я увидел, что некоторые вещества имеют силу потрясать нашу земную оболочку, заставлять ее отступать перед нашим духом, как отступает занавеска перед ветром, когда он откидывает ее от окна. Две причины мешают мне углубиться в научную часть моей исповеди. Во-первых, я узнал, что проклятие и гнет жизни навеки прикованы к плечам человека, что если он пытается сбросить их с себя, они снова с возросшей силой ложатся на него. Во-вторых, мой рассказ, увы, выяснил всю неполноту моего открытия. Скажу лишь, что я не только признал мое естественное тело ответом сил, составляющих мой дух, но и приготовил смесь, которая могла лишить одну из этих сил ее первенствующего места и дать другим, прежде подчиненным элементам, оболочку, не менее свойственную мне, чем первая, так как и она тоже носит на себе отпечаток известных свойств моей натуры, а именно низких сторон моей души. Я долго не решался испытать эту теорию на опыте. Я отлично знал, что рисковал жизнью. Вещество, которое с таким могуществом подавляло и потрясало саму крепость моей личности, могло бы при одном лишнем скрупуле или при малейшем несвоевременном его принятии внутрь совершенно освободить нематериальную часть моего существа, которую я хотел только отделить от других элементов, дав ей оболочку. Но искушение произвести такой необычайный и глубокий опыт наконец одержало верх над страхом. Я уже давно приготовил тинктуру и купил большое количество одной соли, которая, как я убедился, была последней составной частью, необходимой для меня. В одну проклятую ночь, в поздний час, я смешал два вещества и наблюдал, как они дымились и кипели в стакане. Когда же испарение прекратилось, я мужественно выпил напиток. Начались ужасные страдания, мои кости скрипели, я чувствовал невыносимую тошноту и такое смятение духа и ужас, которых человек не может пережить ни в минуту рождения, ни в минуту смерти. Потом муки стали быстро ослабевать, и я пришел в себя точно после глубокого обморока. В моих ощущениях было что-то странное, что-то невыразимо новое, и в силу этой новизны приятное. Я почувствовал себя моложе, легче, счастливее. В душе я ощущал беззаботность, жажду наслаждений. В моем воображении проносилась вереница беспорядочных чувственных картин. Я испытывал полное отрешение от уз долга, новую, неведомую, но невинную свободу души. С первого же вздоха новой жизни я почувствовал себя хуже. Гораздо хуже, чем был до тех пор. Понял, что я раб моих дурных страстей, но эта мысль только опьянила меня, как вино. Я протянул руки, ликуя от сознания свежести ощущений, и в то же мгновение заметил, что стал гораздо меньше ростом. В то время в моей комнате еще не было зеркала, которое теперь стоит рядом с моим письменным столом и принесено позже именно для переходов из одной оболочки в другую. Между тем, время подходило к утру такому темному и мрачному, что оно не вязалось с понятием о дне. Все мои домашние еще спали. Я, горевший радостью, торжества и надежды, решился проникнуть в моей новой форме к себе в спальню. Я перешел через двор, с неба смотрели звезды и, как мне могло бы представиться, впервые видели такое существо, каким был я. Чужой в своем собственном доме, я прокрался по коридорам и в спальне в первый раз взглянул на облик Эдуарда Хайда. Теперь мне придется говорить только теоретически, не о том, что я знаю, а о том, что мне кажется самым вероятным. Дурная сторона моей натуры, которая оделась выражающей ее оболочкой, менее развивалась и была слабее, нежели лучшая часть моего «я», теперь брошенная мной. Затем в течение моей жизни 9/10, которые все же прошли под властью добродетели и силы воли, эта дурная сторона она меньше истощалась. Вот почему, как мне кажется, Эдуард Хайд был гораздо тоньше и моложе Генри Джекила. Насколько добро светилось в чертах одного, настолько зло было ясно начертано на лице другого. Зло, которое я продолжаю считать отталкивающей стороной человека, наложило и на это тело Хайда отпечаток уродства и низости. Однако, когда я увидел в зеркале отражение этого безобразного идола, я не испытал чувства отвращения, меня скорее влекло к нему. Это же был я. Образ, который стоял передо мной, казался мне естественным и человеческим. На мой взгляд, тело Хайда носило более легкий, яркий отпечаток духа, казалось, более выразительным и обособленным, нежели несовершенный и смешанный образ, который я до сих пор называл моей наружностью. В этом отношении я, без сомнения, был прав. Впоследствии я замечал, что когда я облекался в наружность Хайда, всякий, впервые приближавшийся ко мне, испытывал трепет. Это, как мне кажется, происходило потому, что все человеческие существа в том виде, как мы их обыкновенно встречаем, представляют собой смесь добра и зла. А Эдуард Хайд, единственный из всех живущих на земле, был чистым злом. Я только минуту простоял перед зеркалом. Следовало приступить ко второму, заключительному опыту. Мне оставалось убедиться, окончательно ли, безвозвратно ли я потерял свой прежний облик, и не предстояло ли мне бежать при наступлении дня из дома, который перестал быть моим. Поспешив в кабинет, я снова приготовил питье, выпил его, испытал новые муки и пришел в себя, приняв фигуру, лицо и характер Генри Джекила. В эту ночь я был на роковом перекрестке. Если бы я приблизился к моему открытию в более благородном состоянии духа, если бы я решился на опыт под влиянием великодушных и благочестивых стремлений, все было бы иначе, и после агонии смерти и рождения я явился бы не дьяволом, а ангелом. Смесь действовала безразлично, она не имела ни дьявольского, ни божественного влияния и могла только распахнуть тюремные двери и освободить один из элементов моей души. Как узники Филиппи, тот из них, который в эту минуту первенствовал во мне над другим, должен был воспользоваться свободой. Во время опыта моя добродетель дремала. Зло, бывшее во мне, оживляемое честолюбием, бодрствовало. Оно быстро воспользовалось представившимся случаем, и вот явился Эдуард Хайд. Итак, теперь я имел два образа. Один из них был полным злом, другой прежним Генри Джекилом, то есть был несообразной смесью различных элементов, исправить и пересоздать, которые я уже отчаялся. Итак, постепенное и последовательное передвижение совершилось теперь уже всецело в худшую сторону. Даже в это время я еще не победил ненависти к сухости жизни ученого, но временами я испытывал припадки страсти к удовольствиям, и так как они были неблаговидны, а я считался известным и почтенным человеком, разнузданность моей жизни с летами становилась все более и более неудобной для меня. С этой стороны мое новое могущество служило для меня большим искушением, которому я поддавался, пока сам не попал к нему в рабство. Едва я выпивал смесь, как покидал тело знаменитого профессора и как бы закрывался, непроницаемым плащом, принимая образ Эдуарда Хайда. Я улыбался, думая о моем щите, и иногда этот маскарад казался мне поразительно смешным. Я позаботился о всех предосторожностях. Я нанял и обставил в Сохо тот дом, в который полиция пришла за Хайдом. И пригласил туда в качестве экономки жену, как я знал, очень молчаливую и несовестливую. У себя же я объявил слугам, что предоставляю мистеру Хайду, я писал его, полную свободу в моем доме. Желая предотвратить всякие неприятные случайности, я стал часто приходить во втором моем образе в мой дом и сделался в нем для всех своим человеком. Затем я написал то завещание, против которого ты так сильно восставал. Это обращение к Атерсону. И если бы со мной случилось несчастье в образе Генри Джекила, я мог сделаться Эдуардом Хайдом без малейшей денежной потери. Обеспечив себя, как мне казалось, со всех сторон, я стал пользоваться странной безнаказанностью моего положения. Вот вы слушайте, только не говорите, что вам бы никогда не хотелось иметь такого Хайдика в кармане. Мы об этом чуть дальше еще поговорим. Пишите пока 967-103-5533.
0: Сотворение кумира.

0: Маяк.
1: 26 октября в Кремлевском дворце при поддержке президентского фонда культурных инициатив состоится гала-концерт «Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Автографы и имиджи» и будет посвящено юбилею легендарного артиста. На сцене мировые звезды балета Евгения Образцова, Виктория Терешкина, Мария Ильюшкина и другие. Автор и ведущий – народный артист России Андрис Лиепа. 6+. Паяцы. Знаменитая опера Лиан Кавалла. Квинтэссенция веризма. Как часто мы говорим про реальную жизнь, да это же театр. А в театре, как в зеркале, видим отражение самих себя. Страдающий Канио, красавец Сильвио, трогательная Недда, грубый Тонио, забавный Беппо. Каждый образ врезается в память. Жизнь, как она есть. Это паяцы в Геликоне с 22 по 25 октября. Категория 16+.
0: Воспитательный знак.
2: Большинство родителей считают необходимым контролировать дела ребенка, вмешиваться в его занятия, указывать на ошибки, направлять и оценивать. С возрастом чрезмерный контроль переживается ребенком как ущемление его права, а главное – стремление самостоятельно решать свои дела. Если его личное пространство не уважается, он закрывает в него дверь. Мы хотим скорее добиться лучших результатов, торопя естественный процесс. Мы мешаем ребенку самому сообразить и справиться. Сообщаем о его неумении, а заодно и о нашем превосходстве над ним. Своим неверием в его силы охлаждаем желание двигаться дальше и добиваться результатов.
0: Юлия Гиппенрейтер. Психолог. Педагог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: сотворения кумира.
1: Прежде люди нанимали убийц, чтобы совершать свои преступления, когда высота их положения и репутация мешали им действовать лично. Я первый прибег к этому способу, чтобы наслаждаться. Я первый мог оставаться в глазах людей уважаемой личностью, затем внезапно, как школьник, скидывать с себя узы порядочности и с головой бросаться в море свободы. Только один я находил полную безопасность в моем непроницаемом плаще. Подумай, я даже не существовал. Стоило мне уйти в лабораторию и в течение 2 секунд приготовить смесь и проглотить ее, чтобы все, что сделал Хайд, исчезло, как пятно от дыхания зеркала. Хайд пропадал, а вместо него являлся человек, читавший при спокойном свете полуночной лампы, человек, которого не могло коснуться подозрения, Генри Джекил. Как я уже сказал, маскируясь таким образом, я хотел только наслаждаться, выражаясь жестоко, непочтенными удовольствиями. По совести я не могу употребить более резкого выражения. Но в руках Эдуарда Хайда эти удовольствия вскоре стали чудовищными. Вернувшись с похождений, я часто удивлялся моей временной испорченности. Существо, которое я вызывал из своей души и посылал в мир с тем, чтобы оно делало все, что ему вздумается, было зло и низко. Каждый его поступок, каждая его мысль сосредоточивались на нем же самом. Он с животной жадностью пил наслаждения, вытекавшие из страданий других. Он был неумолим, как камень. Часто Генри Джекил с ужасом вспоминал о поступках Хайда, однако он находился в небо обыкновенных законов, и положение Генри коварно освобождало его от упреков совести. Ведь в сущности всегда виноват был Хайд. Один Хайд. Джекил не делался хуже. Он просыпался прежним человеком, с прежними, казалось, неуменьшенными хорошими качествами. Он даже спешил в тех случаях, когда это было возможно, разрушать зло, принесенное Хайдом. Совесть спала в нем. Я не намереваюсь подробно говорить о низостях, допущенных мной. Даже теперь я не могу признать, что совершил их. Я желаю только указать на предостережение, полученное мной, описать постепенные шаги, которые привели меня к наказанию. Об одном случае, не имевшем для меня последствий, я только упомяну. Я поступил жестоко с незнакомым мне ребенком, и мое бессердечие возбудило негодование прохожего, в котором я недавно узнал своего родственника. Один доктор и семья ребенка присоединились к нему. Несколько минут я опасался за жизнь. Наконец, с целью успокоить их вполне справедливый гнев, Хайду пришлось отвести их к двери лаборатории и вынести им чек на имя Генриха Джекила. Однако, можно было избежать такой опасности, открыв в другом банке счет на имя самого Хайда. И когда я, придав моему почерку наклон в обратную сторону, снабдил моего двойника собственной его подписью, мне показалось, что рука судьбы не может достигнуть меня. Месяца за 2 до убийства сэра Денверса я ушел искать приключений, вернулся поздно и на следующий день проснулся с очень странным ощущением. Напрасно я осматривался, напрасно я вглядывался в пристойное убранство моей комнаты, в собственный дом. Напрасно я узнавал покрой полога и рамки из красного дерева. Что-то продолжало говорить мне, что я не там, где мне это кажется. Что я в той комнате, где всегда ночевал в теле Хайда. Я улыбнулся и, поддаваясь наклонности разбирать психологические явления, стал лениво отыскивать происхождение этой иллюзии. Размышляя, я опять впал в спокойную утреннюю полудремоту. Я все еще был в этом состоянии, когда нечаянно взглянул на мою руку. Рука Генри Джекила, как ты сам замечал, по своей форме и величине настоящая докторская рука. Большая, твердая, белая и красивая. Однако при желтом свете лондонского утра я довольно ясно увидел другую руку, полускрытую простыней. Она была худа, жилиста, узловата, тускло бледнела была оттенена, как черным налетом, густыми волосами. Передо мной была рука Эдуарда Хайда. Вероятно, с полминуты я, окаменев от изумления, смотрел на нее, только потом ужас сжал мою грудь, ужас внезапный, как аккорд цимбал. Я выскочил из постели и бросился к зеркалу. При виде образа, отразившегося в нем, моя кровь превратилась во что-то холодное, острое. Да, я лег спать Генри Джекилом, а проснулся Хайдом. Чем мог я объяснить подобное явление? Я задал себе этот вопрос и вдруг, снова содрогнувшись от ужаса, задал другой. Как помочь делу? Утро уже наступило, слуги встали, все мои химические принадлежности хранились в кабинете, меня приводила в ужас мысль о длинном путешествии, предстоявшем мне. Я должен был спуститься с лестницы, пройти по заднему коридору, пересечь открытый двор и проскользнуть в анатомический театр. Конечно, я мог закрыть лицо, но к чему бы это привело меня, раз я не имел средств скрыть моего изменившегося роста и фигуры. Потом, с необычайной радостью и успокоением, я вспомнил, что вся прислуга уже привыкла к появлению в доме моего второго я. Я наскоро оделся в слишком просторное и длинное для Хайда платье Джекила и прошел через дом.
2: Брэдшоу, встретивший меня, вздрогнул при виде мистера Хайда в такой ранний час и в таком странном костюме. Минут 10 спустя доктор Джекил принял свой собственный вид и с омрачившимся лицом притворялся, будто он завтракает. Поистине, у меня был плохой аппетит. Тут, наверное, надо поставить на паузу и немножко пообщаться с вами. То есть все Стивенсон да Стивенсон. Во-первых, прочту ваши комментарии. Напомню, сегодня я в конце эфира вручу книгу Стивенсона за самый интересный ваш вопрос. Или, может быть, мнение какое-то у вас есть на данный счет. Может быть, у вас есть исповедь. Напишите ее, да. Мне вспомнился... Да, номер-то 967-103-5533. Вспомнился мне, конечно, отрывок из интервью Бибихина. Бибихин рассказывает следующую вещь. Я, может быть, уже о ней рассказывал, да? Значит, вот идет русский человек по Зимнему двору и видит, снеговик стоит. Красивый такой снеговик, дети слепили. И подходит и разбивает этот снеговик. И идет дальше. К своей семье, деткам там и вечерним новостям. И вот Бибихин задается вопросом, что заставляет этого русского человека после трудового дня взять и расколошмасить этот снеговик, да? А еще вспомнил историю, например, вот был, есть такой известный Сатья Дас, психолог, да, вот. И он, важный пафос его лекции в том, как надо любить и уважать женщину и вообще как бы ее всячески почитать. И в итоге на одной из лекций женщину, которая слушательница его сильно раздражала, он ее же сумкой избил. То есть удивительные вещи творятся, да, на нашей планете. Человек, который говорит о том, как надо быть верным, хорошим, правильным мужем, ходит по борделям и налево, когда ему вздумается. Вот такое же бывает у нас, правда? Это же не я все нафантазировал. Бывает же всякое. Бывает учитель, который 20 лет, заслуженный учитель, вдруг берет и рюкзаком первоклассника избивает. Тоже была такая новость, правда? Вот это все же ведь случается. Мы это все будем обсуждать после новостей. Пишите 967-103-5533. Как такое возможно?
0: Сотворение у мира.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях, выстраивает цифровой контур экономики, заявил Владимир Путин на совещании по информационной безопасности. По словам президента, Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных.
2: Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы. Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации. Идет платформизация экономики. Координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике.
0: Путин отметил, что киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности, заявил президент. Вооруженные силы России поразили в Хмельницком на западе Украины транспортно-логистический центр «Эпицентр», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, при переходе морем под удар попало судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного и двойного назначения. Напомню, ночью были поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ. Взрыв прогремел в Кировограде, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Сумах, Измаиле, Одесской области, на западе Украины, в Виннице, Хмельницком, в Луцке, административном центре Волынской области и городе Дубно в Ровненской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, ведут бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Приколотная, Котовка и Гогина, сообщили в Минобороны России. В Доброполе, в Донецкой Народной Республике, штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северо-западной частях города. Штурмовые подразделения морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. В течение суток освобождено 142 здания, уничтожено до 25 украинских военных. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих. Европейцы делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя высказывание главы МИДа Польши об отказе Европы разблокировать замороженные российские активы, Песков подчеркнул, что Россия будет бороться за их возвращение.
3: Риски саботажа со стороны европейских государств есть. Соединенные Штаты, а именно американские переговорщики и президент Трамп прикладывают усилия для того, чтобы способствовать выводу на мирные рейсы урегулирования кризиса вокруг Украины. Европейцы работают в другом ключе. Они делают все для того, чтобы эта война продолжалась. А возможен ли саботаж со стороны европейцев? Возможен. Если в перспективе проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими. Да, есть, очевидно, но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебные разбирательства, судебные преследования и так далее и тому подобное, для того, чтобы биться за возвращение своих сворованных активов.
0: Песков призвал не спешить с выводами относительно замедления системы Starlink для украинских формирований, поскольку официальных заявлений США пока еще не было. В свою очередь, неназванный представитель американской администрации сегодня заявил агентству France Press, что США не меняли политику в отношении передачи разведданных Киеву, передает ТАСС. Федеральное бюро расследования США опровергло сообщение о прибытии директора ФБР Кэша Пателла в Россию. По данным американской спецслужбы, Пател находится в университете Либерти в штате Вирджиния, передает ТАСС. Ранее телеканал MS Now со ссылкой на свои источники утверждал, что глава ФБР Кэш Пател прибыл в Россию для участия в переговорах. Йеменские хуситы сообщили о новом ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Зафиксировано прямое точное попадание, заявил представитель движения «Ансар-Алла». Других подробностей пока нет. Напомню, на прошлой неделе в результате одного из ударов хуситов по аэропорту столицы Саудовской Аравии 14 человек погибли, более 300 получили ранения. Льготы для поступления в вузы и для олимпиадников нужно пересмотреть, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она привела в пример Петербург, где ученики, сдавшие 3 предмета ЕГЭ суммарно на 300 баллов, не могут поступить на бюджетное отделение. Матвиенко добавила, что олимпиады – это хороший формат, его нужно развивать, но не для того, чтобы поступить в вуз на льготной основе. Дождь местами сильный ожидается в Москве. Он начнется вечером и продлится до утра, сообщили в столичном управлении МЧС. Ранее в гидрометцентре рассказали, что за среду, четверг в Москве и Подмосковье может выпасть до 25 мм осадков. Это 35% месячной нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 9-11 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в четверг без осадков, плюс 10-12.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, я с вами по-прежнему Артем Новиченков, и сегодня мы разговариваем вокруг повести Роберта Стивенсона. Мне, кстати, очень нравится имя Роберт, очень нравится это имя. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», и мы, в общем, прочитали уже ключевой отрывок этого текста. Мы узнали, что вот этот вот добропорядочный, уважаемый англичанин по имени доктор, по имени там, как это, Генрих Джекил, да, создает свою вторую половину, абсолютно преисполненную тьмой. И я сегодня вспомнил прекрасное слово, которое я очень люблю, слово «мга». Вы знаете такое слово? «Мга». Я его, просто я сейчас со школьниками читаю «Отца Сергия» в школе, вот я опять наткнулся на это слово, я его очень люблю. «Мга». А еще и слово «зга», когда мы говорим «низги не видно», да, вот такие слова. Вот, преисполненный «мгой». И я сначала прочту ваши комментарии, спасибо, что пишете, и напомню, в конце эфира я вручу книгу за самые интересные из них. Ну что ж, Дмитрий пишет: «В каждом человеке одномоментно, постоянно и каждый день живет Джекил и Хайд. Как чаша весов, где любая мелочь способна чуть склонить чашу в ту или иную сторону. И тот, кто умеет держать баланс между двумя этими ипостасями, не подавляя ни одну из сторон, а признавая их обе, и есть по-настоящему цельная личность. Такой человек чаще оказывается успешен в делах. Он способен быть жестким, когда нужно принять трудное решение, и чутким, когда важно услышать и понять. А в семейных отношениях этот баланс помогает не срываться на близких из-за рабочего напряжения и в то же время не растворяться полностью в быту, сохраняя внутренний стержень». Согласен с каждым словом, Дмитрий, честно говоря. Да. Спасибо за этот комментарий. Артем, привет. Как всегда, интересно, но отдельно хочу поблагодарить за Ахматову. Послушал на одном дыхании. Полина. Спасибо вам, Полина. Еще будет много частей от Ахматовой. Надеюсь, что я потом из этого сделаю какой-то, может быть, отдельный проект. Может быть, вместе с «Маяком» книгу сделаем по вот этим эфирам по «Поэме без героя». Спасибо, что пишете. Дмитрий пишет: «В каждом человеке», а это я уже читал, Александр и Стивенсон в теме расщепленности предвидел и Асанжиоли, и Берны, и Гурджиева, и Фрейда с Юнгом, и концепцию социальных масок. Человек состоит из субличностей, которые не знают друг о друге, имеют разные цели, разные словарные запасы, разные стратегии, ценности, энергетики, даже энцефалограммы. И вроде такая раздробленность считается чем-то таким, что нужно преодолеть, перерасти, трансформировать. Синергия возможна в полусне или в осознанном сне, в состоянии потока, медитации, холотропного дыхания, экзистенциальных и любовных переживаний. Но, похоже, это лишь вспышки. Для настоящей интеграции нужна большая работа над собой. И факт нашей жизни: у 99% населения нет доступа к такой работе. Психологов, гуру, работающих таким уровнем, очень невероятно мало, а те, что есть, возьмут за эту работу такие деньги, которые не в состоянии выплатить средний и даже состоятельный обыватель. Может, мы доживем до крутых и бюджетных нейросетевых психологов, и тогда своими уже просветленными глазами увидим трансформацию социума в некую духовную, любящую, творческую коммуну индивидуумов, обретших ценность». Хороший комментарий. Александр, я на него отвечу. Значит, во-первых, да, я согласен с тем, что вот сейчас, когда с вами перечитывал размышления Джекила о том, что человек — это не один, не два, а может быть много, как бы, как это называется, субличностей, да, или как это в юнгианстве называется, архетипы, да, которые зачастую даже не знают друг о друге. Ну, прекрасный пример, когда человек в алкогольном опьянении сильном

0: даже не помнит, что было вчера, да, то есть он что-то делал, он какую-то реальность производил, поступки, слова, но проснувшись на следующее утро в похмелье, он вообще ничего не помнит. То есть как бы Джекил там был, Джекил отрывался на корпоративе, Хайд отрывался, а Джекил в это время спал, а с утра он говорит, нет, это не я, да. Вот. И... вот этот доступ к интеграции, да, это же речь об интеграции. Ведь что мы видим с вами? Доступ к интеграции, он, конечно, действительно у многих отсутствует, потому что, чтобы вообще начать что-то интегрировать, надо признать в себе это. А мы же ведь очень хотим быть социально одобряемыми. Мы хотим, понятное дело, чтобы никто не знал о том, какие мы чудовища внутри. Более того, мы даже внутри семьи, казалось бы, с людьми, которые от нас скорее не отвернутся, потому что это наши самые близкие люди, даже мы внутри семьи не готовы раскрывать себя настоящих, да, перед самим собой не готовы себя раскрывать. И эти страхи совершенно понятны и естественны, потому что, ну, разве может Хайд сосуществовать в этом лондонском обществе, где есть эти лайонеллы, которые, чуть завидев нечто темное, сразу же умирают, или Аттерсоны, которые в шоке от того, что такое вообще может быть. Ну, конечно, в таком мире очень сложно. А как так получилось, да? А получилось так, что мы стали очень одинокими, причем одиноким как бы именно социально. Ну, один факт того, что у нас исповедь, тайна исповеди стала индивидуальной, о многом говорит. Я уже не раз рассказывал, наверное, что раньше, в средние века и в ранние христианские времена исповедь всегда была коллективной, да? То есть идея в том, что человек, живущий в общине, скажем, христианской, совершив какой-то поступок, исповедовался перед всеми, и все его принимали таким, какой он есть, да? Кроме того, возьмем Древнюю Грецию, у людей были совершенно легитимные способы как бы выгуливания собственной тени, да, вот эти элевсинские мистерии в том числе. Не случайно они связаны с Дионисом и винопитием, потому что алкоголь как бы раскрепощает человека буквально, да, вытаскивает из внутренней крепости, и вот мы как бы все коллективно нечто производим. И ведь поразительно то, что это викторианское время, 86-й год, это эпоха, которая создаст вот этих людей, которые будут лечить потом неврозы у Фрейда и Юнга, да, люди, которые вот европейской буржуазии, так и назовем, которая подавляла все это теневое, это тайные желания, подавленные страхи, запретное все, да, агрессия, жестокость. К чему это привело, мы с вами прекрасно видим на фронтах Первой мировой войны, далее вот в это межвоенное время и страсти Второй мировой войны. То есть это сколько должно было быть на земном шаре подавленной агрессии, а я подсчитал, в период примерно с 1935 по 1955 год насильственной смерти на земном шаре было уничтожено около 500 000 000 человек. Мы с вами берем не только Вторую мировую войну, но и все, значит, эти чистки коммунистические в Азии, мы берем то, что в Африке происходило, короче говоря, ну вы можете представить цифру, то есть за 20 лет было уничтожено 500 примерно миллионов человек только насильственной смертью. Да? То есть к чему, да, в каком состоянии должен быть такой общий как бы землянин, да, в каком состоянии ума должен быть землянин, чтобы он убил, а на тот момент сколько это процент населения, какой был, я не знаю, там был 3 миллиарда человек, да, то есть 1/5, 1/6 всего населения нужно было уничтожить, чтобы как бы избыть вот эту вот подавленную агрессию, неудовлетворенность собой, жизнью и так далее, да. Понятное дело, что все это в идеологические маски. Тут коммунисты, тут фашисты, там нацисты, тут демократы, идеология, короче говоря. Но это не важно, это только формы для выхода того содержания, которое необходимо было выпустить. Так что в этом смысле Стивенсон продемонстрировал, да, этим текстом, сколько подавленного в человеке может быть. Что я хочу... Вообще, у меня даже есть небольшой текст, который я... Ну, заметки моей мысли, которые я готовил еще перед эфиром, перед предыдущим. Я хотел ими поделиться. Ну вот мы с вами прочитали, что вот эта двойственность жизни Джекила, она была еще до того, как Хайд появился. То есть этот раскол, он существовал задолго до химического эксперимента. И он конкретно сформулировал же причину, да? Вот это стремление к удовольствиям не соответствовало образу серьезного, почтенного, уважаемого человека. Да? Это прекрасно, кстати говоря, изображает в своих произведениях Ларс фон Триер. Вот это вот теневое, как оно по-разному реализуется. Даже в фильме «Дом, который построил», как он называется, Джек, да, вот этот триллер «Дом, который построил Джек». То есть, ну и в «Нимфоманке», в частности, тоже и так далее. То есть удовольствие, когда человек вынужден скрывать свое удовольствие, он живет двойной жизнью. И сам Джекил же подчеркивает, что первоначально эти удовольствия были, как бы, как он говорит, вовсе не столь уж предосудительными. Но чем сильнее углублялась эта разделенность, да, чем выше становился статус, то есть вот эта персона, которую нужно обслуживать, тем меньше он себе разрешал, то есть требования к себе внешнему росли, и вместе с этим росли и вот эти потребности в удовольствиях запретных. Это как фундамент, да, чем выше и тяжелее дом, тем глубже должен быть фундамент. Я задумался о том, какое должно быть, каким должен быть ужасен ад, если рай совершенно прекрасен. Понимаете, да? То есть, если есть место типа рая, то не может не быть места типа ада, да? И если есть эти ангелы, существа без комментариев, без ума, без этих задних мыслей, да, совершенно чистые, то какое же чудовищно страшное место занимает душа или нечто в виде души в чертях, да, или в демонах, представьте себе. То есть, ну, все уравновешено, и вы прекрасно знаете закон сохранения энергии, где, если где-то прибыло, где-то убыло, и наоборот, да, то есть оно никуда не девается. Как часто бывает, жена идеальная, а муж, понимаете, собака чудовищный. Да, вот она вот такого полюбила. Ну как же, да, и чем она идеальнее, понимаете, тем он чудовищнее. И наоборот, чем он чудовищнее, тем она становится идеальнее. И наоборот бывает, да, когда мужчина в полном порядке, а на жене лица нет. У меня в подъезде живет такая семья. Вот. Ну и вот это типичная юнговская пара персона и тень, да, то есть персона у Юнга связана с тем, кем человек является, как бы, и себя, как бы, производит в социальном пространстве, да, тень включает вот это все вытесненное, непризнанное, да, и обычно это, на самом деле, такие примитивные формы, примитивные элементы личности, то есть жестокость, агрессия, насилие, да, и так далее. Ну и порнография, естественно, отображает вот это вытесненное. К слову, господи, порнография, мы с вами можем взять прекрасный роман «Опасные связи» Шедерло де Лакло, где вот буквально это же и изображено, а это, на минуточку, начало 18 века. То есть вот они живут чинной, благородной жизнью, все эти дворяне богатые, но их совершенно, вот похоть их совершенно разрушает, да, они идут на подлоги, подставы, предательство, ложь, чтобы хоть как-то реализовать вот эту теневую сторону, потому что вот это вот общество нового времени, оно считает, что человек уже цивилизованное существо, но зачем ему вот все эти гадости, пакости и так далее, да? Это, кстати говоря, мы и в нацистское время встречаем в Германии, потому что сексуальные оргии, которые нацисты устраивали в замках, которые прекрасно, кстати, изображены в разных кинематографических лентах, в частности, наверное, самое яркое этому, такое гротескное изображение предложил Пьер Паоло Пазолини, да, в совершенно умопомрачительно чудовищном фильме «120 дней Содома», вот, который, я думаю, что это главный антифашистский фильм вообще, который был снят. Потому что, ну, если вы не смотрели, не смотрите. Да, я не могу даже рекомендовать такое кино. Оно совершенно поразительное. Короче говоря, ну и что предлагает Юнг, коли я его вспомнил, да? Что делает Джекил? Джекил буквально создает двойника. Он хочет химически разделить вот эти две части личности. И, как мы видим, результат оказывается вот асимметричный. А тень его маленькая, потому что недоразвитая такая. А сам Джекил большой, большие у него руки. Он весь такой, знаете, как Никита Михалков, короче говоря, в фильме «Жестокий романс». Вот он в шубе, понимаете, заходит и все. Вот он, Генри Джекил. Любовь всея Лондона. А Хайд, он маленький, неприглядный чудовище такое. И Джекил добро, Хайд зло. Тут еще другая есть параллель, что Джекил представляется целым, да, цельным, но внутренне противоречивым человеком. Да, а Хайд при этом не имеет в себе противоречий. Он абсолютен в своем зле. И это то, что на самом деле, наверное, и не позволяло Лайонеллу вообще вместить в себя, что зло может существовать в отрыве от всего остального. Мы все-таки, так как бы наша оптика, наш эмпирический какой-то жизненный путь, да, нам опыт просто жизненный, говорит нам что? Что ну, не бывает такого. То есть любой человек производит зло какое-то, да, ну, какие-то поступки, потому что тому есть причины, потому что его не любила мать, или жизнь заставила, или он был в измененном состоянии сознания в аффекте, или что-то еще, да, ну, какие-то причины у зла мы всегда находим, а если не находим, мы говорим, он болен, и тогда ему дают справочку, понимаете? А здесь Хайд производит впечатление цивилизованного человека, он одевается хорошо, он прекрасно разговаривает, да, то есть он цивилизованный, и при этом он может быть злым, и это не укладывается. Не укладывается в голове ни Лайонелла, ни этого адвоката Аттерсона, потому что это противоречит их картине мира. Так не может быть. Не может быть просто зло. И надо сказать, что даже там, возьмем Воланда, как вроде бы сатана, да, но он вполне себе укладывается в рамки нашего психологического понимания, ну, человеческой сущности. То есть Воланд не просто зло, а он некая справедливость, которая приходит, да, в Москву 30-х. Я об этом отдельный эфир делал, можете найти его на платформе «Смотрим» или написать мне в телеграм-канал телеграм-камлал, вот можно так же называть. «Говорящий тростник» называется. И там я вам подскажу, где можно найти. Я сейчас, кстати говоря, вот статьи как раз пишу по «Мастеру Маргарите». Вот. И понимаете, с точки зрения Юнга, вот этот эксперимент Джекила, он представляет буквально вот осуществление того, чего психика обычно избегает, да? Мы не хотим... У нас вообще парадоксально в этом смысле устроена психика, я успею сказать эту мысль. То есть, с одной стороны, да, мы хотим быть идеальными, да? С другой стороны, мы не хотим этого. Потому что все идеальное, оно нечеловеческое, да? Это как творчество, да? Вот должен быть какой-то штрих человеческого, что-то там должно быть неидеальное, и оно дополняет, оно делает произведение искусства как бы человеческим. И здесь то же самое, то есть Джекил отделяет от себя Хайда, хотя казалось бы. Это против человеческого естества. И естество берет верх. Хайд начинает проникать в жизнь Джекила. Сначала он непроизвольно возвращает себя к реальности, да, и то, на чем мы остановились. И Джекил начинает терять над ним контроль. То есть что происходит? Если я не интегрирую в себя тень, а отделяю ее от себя, то тень начинает интегрировать меня и захватывать меня. Как вы понимаете, этим все и кончится, да? Джекил закончит плохо. Не повторяйте опыта Джекила. А что делать, мы поговорим после новостей. 967-103-5533.
1: Сотворение кумира. Брак — это ведь не спринт и шутер какой-то. Это такая долгая, сложная, кооперативная ролевая игра. Юлия Лушникова, психолог, психотерапевт.
2: Так говорит «Маяк».
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. При переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного и двойного назначения. В Хмельницком на западе Украины, по данным Минобороны России, под удар попал транспортно-логистический центр «Эпицентр», который использовался для хранения распределения грузов в интересах ВСУ. Новый взрыв прогремел в Виннице. Также сообщается о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Кировограде, Сумах, Измаиле, Одесской области, на западе Украины, в Хмельницком, в Луцке, административном центре Волынской области и городе Дубно в Ровненской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства беспилотников и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Высокоивановка, Семеновка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих. Зеленский признал, что со Starlink на Украине возникли сложности. Он попросил Илона Маска включить систему спутниковой связи на Украине, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX Илона Маска ограничила скорость работы терминалов Starlink для ВСУ. В украинской армии утверждают, что узнали об ограничениях в работе Starlink после жалобы в техподдержку SpaceX, передает РИА Новости. Украинские боевики сравнили с ядерным ударом ограничения в работе Starlink, пишет газета «Политика». Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами относительно замедления системы Starlink для украинских формирований, поскольку официальных заявлений США пока еще не было. В свою очередь, неназванный представитель американской администрации сегодня заявил агентству France Press, что США не меняли политику в отношении передачи разведданных Киеву, передает ТАСС. НАТО может перебросить в Черноморский регион системы противодействия беспилотникам. По данным газеты «Политика», об этом руководство Североатлантического альянса попросили Болгария, Румыния, Турция, которые являются членами НАТО и имеют выход к Черному морю. Сегодня же глава Минобороны Румынии предложил создать единое военное командование НАТО на Черном море. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева. Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом для поездок в четверг из-за сильного дождя, сообщили в Дептрансе. Ранее в гидрометцентре рассказали, что за среду, четверг в Москве и Подмосковье может выпасть до 25 мм осадков, это 35% месячной нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 9-11 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, четверг без осадков, плюс 10-12.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня состоялись матчи 4-го тура группового этапа в пути РПЛ. С одинаковым счетом 2-1 московская «Динамо» на выезде обыграла «Ахмата», а «Зенит» в гостях нанес поражение махачкалинскому «Динамо». «Балтика» на выезде победила «Крылья Советов» 2-0. Артем Дзюба отверг предложение футбольного клуба «Урал» и называет своей целью еще два забитых мяча. Об этом сообщил агент футболиста Леонид Гольдман. Звонки из «Урала» были, но мы сразу говорили, что Артем не будет играть в первой лиге. У Дзюбы не было самоцели где угодно продолжить карьеру в футболе. У него есть желание забить еще как минимум два мяча. У него сейчас 248, хочет, чтобы было 250, отметил Гольдман. Теннис. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. В 1-8 пятый сеянный россиянин победил Стефаноса Циципаса 6-4, 7-5. А в четвертьфинале Медведев сыграет с 15-м сеянным Томми Полом. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. «Спартак» на выезде обыграл «Амур» 2-1. Красно-белые прервали четырехматчевую победную серию «Амура» и сами вышли на серию из трех побед к ряду. «Борис» нанес поражение «Автомобилисту» 4-1. «Салават Юлаев» дома проиграл «Сибири» 2-4. Российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на второй этап международного гран-при. Помимо соревнований в Китае, он выступит в конце ноября в Японии, где встретится с трехкратным чемпионом мира Ильей Малининым. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Владислав Дикиджи получил новое приглашение благодаря успешному выступлению на международных турнирах серии «Челленджер». В сентябре он выиграл киношито «Групп Кап» в Токио, после чего попал в список запасных на этапы Гран-при и получил место на соревнованиях в Китае. А 10 октября Дикиджи одержал вторую международную победу подряд на мемориале Дениса Тена в Казахстане. Причем результат получился выдающимся. В произвольной программе россиянин чисто исполнил 4 четверных прыжка, включая сложнейшие «Луц» и «Флип», и набрал в сумме 312,79 балла. Это четвертый результат в истории мужского одиночного катания. По сравнению с сентябрьским турниром, Дикиджи прибавил почти 50 баллов и возглавил список запасных на Гран-при. Когда в заявке японского этапа освободилось место, Международный союз конькобежцев включил туда россиянина. Из первоначального состава исчез кореец Чхаджун Кван. В Токио Владислава ждет серьезная конкуренция. Главным фаворитом считается американец Илья Малинин, трехкратный чемпион мира и один из сильнейших прыгунов в истории. Среди претендентов на медали также японец Сюн Сата, которого Дикиджи уже обыгрывал в сентябре. Итальянец Даниэль Грассель и американец Джейсон Браун. Из российских фигуристов приглашение на международные гран-при также получили Александр Байкова и Дмитрий Козловский во Францию и Финляндию, а Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков – Финляндию. Этап в китайском Шэньчжэне пройдет с 6 по 8 ноября, а японский – с 27 по 29 число того же месяца.
1: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выделила российским лыжникам аналогичное количество квот для участия в этапах Кубка мира в предстоящем сезоне, как и в сезоне 21-22. Напомню, тогда российским лыжникам были предоставлены 12 квот. Таким образом, на каждом этапе Кубка планеты смогут выступать по 6 мужчин и женщин из России. Всероссийская федерация волейбола представила список команд, которые примут участие в розыгрыше Суперкубка России среди женщин. За звание победителя поборется московская «Динамо», «Динамо Акбарс», «Казань», «Заречье», «Одинцово» и «Локомотив» из Калининградской области. Турнир пройдет с 19 по 20 декабря. Место проведения будет известно позже. И пока это все новости спорта.
3: Беда, государь.
4: Карл напал ночью под Нарвой.
3: Что делать будем?
4: Биться.
5: Пали!
6: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть», категория 12+.
0: Маяк. Сотворение кумира.
7: Возвращаемся. Увожу ваши старания, прочту ваши комментарии. Пишите еще 967-103-5533. Обсуждаем теневые аспекты личности через призму странной истории доктора Джекила и мистера Хайда Стивенсона. Анастасия пишет. Артем, здравствуйте. Благодарю за эфир. Интересный рассказ. Жуткая история, конечно, в тихом омуте, как говорится, но в нас на самом деле живет много разных граней нашей личности. Условно добрые и злые, лишь условно, потому что оценку им дают окружающие мы сами. Наверное, одна из задач в жизни человека научиться жить в гармонии в этом общежитии грани личности. По поводу снеговика пришла мысль в голову. Наверное, надо уметь выгуливать своих демонов, чтобы они вот так внезапно не шалили. Но вот по поводу выгуливать, это интересный момент, потому что если я выгуливаю демона, он может захотеть еще больше выгуливаться. И так и случилось с Хайдом. Мало выгуливать. Вот в чем дело. Да? Это как собака. Вот, одно, вот у тебя собака, да, и ты ее дрессируешь, воспитываешь, дрессируешь, да, и в какой-то момент ты ей даешь какое-то послабление. И вот это послабление потом становится паттерном. То есть так уж устроен наш ум, что он как бы всегда стремится скользнуть. Это естественно. И речь тут не о том, что нужно держать себя в узде, дисциплинировать и так далее. Разговор сейчас, да, я поведу в сторону того, как вообще это интегрируется. Потому что вот то, что Джекил создает себе двойника, и двойник начинает жить отдельной жизнью. И, кстати говоря, Хайд, он же ведь, у него вот это его жилище со страшной обшарпанной дверью, это задний двор дома доктора Джекила. То есть у них один дом, получается, на двоих, но два разных фасада, две разных личности. И у них две разных социальных идентичности, потому что Джекил еще отдельную идентичность Хайду делает. У него свое имя, своя одежда, своя квартира в Сохо, свой доступ в дом, потом у него банковский счет свой открывается, то есть у него свое юридическое будущее через завещание, он как бы вообще отделенный. А Юнг говорил о другом, что нужно интегрировать эту тень. И это вообще-то очень сложный процесс. Как именно мне интегрировать тень? Потому что если я просто втихаря буду где-то выгуливать Хайда, это будет не интеграция. Это как раз-таки будет вот эта разделенность, которую мы видим в повести Стивенсона. А как выгуливать? Ну, я расскажу вам историю, как выгуливает одна моя очень давнишняя ученица. Она довольно высокое место занимает сейчас в одной очень крупной корпорации. По карьерной лестнице она дошла очень высоко. И когда я с ней занимался, иногда у меня бывают вот частные занятия с учениками, мы разговаривали, она была очень несчастлива, вот можно просто это сказать. У нее был муж, ребенок, мужа она не любила особо, она ходила на работу в пиджаках, производила впечатление на мужчин-коллег, в том смысле, что многие мужчины в корпорациях не хотят воспринимать женщину-коллегу, им нужно, чтобы женщина была хоть немного похожа на мужчину. Тогда с ним можно разговаривать, да, вот она как бы производила такую персону, да, строгая женщина, которую на работе боялись, но на самом деле это была не совсем она это понимала. Да и дома она тоже выполняла некую роль, не могла быть собой, в общем, ей что-то не хватало в этой жизни, а она вела очень хорошую, благовоспитанную, благочинную жизнь. Вот, ну, я не буду все нюансы рассказывать, но вот мы недавно с ней просто встретились, кофе выпить, ну, поболтать, что как жизнь складывается, и она совершенно счастливая была, такой я ее не видел вот прежде, мы года два не общались, и что позволило ей обрести вот эту вот целостность, да, какую-то психологическую устойчивость, что ли, да, довольство жизнью, она начала танцевать на шесте. То есть она просто в маске танцует в ночных клубах каких-то, причем за деньги. Деньги, естественно, неинтересны, у нее очень высокая зарплата в ее компании, но она для себя танцует. То есть, более того, она мне рассказала, что иногда ее коллеги приходят, значит, в эти клубы, но они ее, слава богу, не узнают. Но что здесь важно, да, то есть вот у нее происходит интеграция тени. Вот это как бы она перестает быть как бы вот женщиной в костюме, которая выполняет функции начальника, да. У нее есть желание как-то поделиться собственной сексуальностью с миром. Она, значит, ночью танцует, даже получает зарплату за это. И она это как бы не прячет, потому что это публичная вещь, да. То есть Джекил, он как бы на первой странице говорил: «Я всегда стыдился того, своих желаний. Так и когда хайд появляется, он как бы тоже его прячет, значит стыдится. Хайд и переводится как хайд, то есть прятки. Hide and seek — это ж прятки, да, то есть тут, ну, созвучим, потому что хайд по-английски через Y пишется, да, а хайд как прятать через I. Вот. И, ну, звучит одинаково. Короче говоря, вот она нашла форму интеграции тени. Но если мы говорим о более простых вещах, это вот пример мой и моей семьи. Да? И год назад это мы в нашей семье заметили, что мы, у нас вообще в семье много было подавленной агрессии. У всех членов. У меня, у жены, у ребенка, и мы. А почему она была подавлена? Потому что мы не знали, что с ней делать. И когда ребенок наш пошел в школу и эту агрессию начал выливать, то меня и жену это начало фрустрировать. Понимаете? Ну как же так? Корней, он же вот такой хороший мальчик, а тут он, значит, то, сё, пятое, десятое и так далее. Кстати, вот у детей же ведь этот период, у моего сына как раз он сейчас, когда дети узнают матерные слова запретные, какие-то песенки, вот им хочется фрустрировать людей, хочется говорить, что они знают это все. Ну и плюс вот все эти шутки ниже пояса, которые, да, этот период, он довольно длительный, там лет 6, наверное, до 9, ну, у разных детей по-разному. Это же тоже вот это, во-первых, проверка границ, во-вторых, это выгуливание вот этой тени. И если родители уже там в этом возрасте подавляют и говорят, нельзя это говорить, такие шутки нельзя, это плохо, такие слова ни в коем случае, или бить по губам, или по рукам детей, да, то ребенок уже в этом возрасте схватывает, ага, то, что я действительно хочу, по разным причинам, почему ребенок это хочет, это ни в коем случае нельзя делать, потому что социально неодобряемо. А для родителей, для ребенка, понимаете, да, какой авторитет. И потом это вырастает в то, что человек, не знаю, прячет любовницу, кто-то вон квартиру целую себе покупает, чтобы там хранить деньги в трехкомнатной квартире, чтобы никто ее не видел, да, кто-то кактусы выращивает на даче, никому не показывает, как известный писатель Леонов, да, например. Ну, разные у людей фетиши, что называется. И вот это вопрос интеграции очень сложный. То есть, что нам в семье пришлось делать? Нам пришлось с женой увидеть собственную подавленную агрессию. Как я подавляю агрессию, как она подавляет. И что наш ребенок просто оказался, как бы, господи, вот сливным таким, по большому счету, отверстием агрессии, подавленной всей нашей семьи. Потому что он единственный, кто мог это себе позволить. Вот. И нецензурная лексика туда же относится. То есть вот мы знаем, что такое нецензурная лексика, мы знаем, как она эмоционально заряжена, да, мы знаем, как можно сделать другому больно, да, этими словами и так далее. Но и сколько бы не запрещали эту лексику где угодно, русский человек продолжает ею пользоваться. Да? Это наш легитимный, во многом легитимный способ реализации этих теневых аспектов. И мы можем взять другой случай. Да? Кстати, вот вам прекрасный пример. Мы с женой как-то решили посмотреть биографии известных лидеров политических. Мы посмотрели Ленина, Путина, Сталина, Черчилля, там, ну, многих. И увидели один интересный паттерн. В районе, значит, где-то до 12 лет все эти персонажи исторические, да, они плохо себя вели в школе. У них были проблемы с дисциплиной. Но в районе 12 лет примерно они начинают браться за голову и вырастают в тех личностей исторических, в которых они выросли. И тут можно сделать такой когнитивно искаженный вывод. Ага, значит, любой человек, у которого проблемы с дисциплиной в начальной школе, будет успешным. Нет. Я начал дальше думать. Так что там произошло в районе 11-12 лет? Кстати, это классно показано в романе с кокаином Геева. Что мы там видим? Мы видим, что ребенок еще вдруг... То есть у него, очевидно, есть какой-то зазор между его картиной мира и реальностью, да? Вообще-то это естественно для любого ребенка. И поэтому порождаются конфликты. И если ребенок научается управлять собой, то он научается управлять конфликтами, он научается понимать людей, понимаете, да? То есть он, обретая власть над собой, может обретать власть над другими. Управлять, по большому счету. То есть вот те примеры, что я привел, это пример людей, которые научились управлять. И вот та энергия, которая могла бы быть разрушительной, да, она каким-то образом, по стечением обстоятельств, по внутренней работе, по фигуре значимого взрослого рядом, направила эту энергию в созидательное русло. И получается, что с тенью, с агрессией, да, ровно все то же самое. Как агрессию мою направить в русло? Потому что если она не направлена, она разрушительна. То есть Джекил совершенно не понимал, как, что делать с Хайдом. То есть, представляете, сколько энергии в Хайде, совершенно невероятной, что он даже Генри Джекила под себя в итоге подминает. Но что с ней делать, непонятно. И вот это, мне кажется, великая мудрость. Сначала обнаружить в себе эту тень, принять, что это тоже ты, и дальше вообще-то с ней взаимодействовать и видеть, где моя тень позволяет мне проявить власть, где она позволяет мне быть лидером, где она позволяет мне даже защитить слабого через силу, например, да, и так далее. И это именно отношение с собой, и это требует от нас огромного внимания. То есть мы можем сделать вывод, что Джекил был либо ленив, да, либо его одолевали очень большие страхи и чувство стыда, да, как мы знаем. Вернемся после короткой рекламы.
0: Сотворение кумира.
5: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Имена собственные. Русский ученый-физиолог Иван Петрович Павлов. По настоянию своего отца-священнослужителя юноша получил духовное образование. На последнем курсе семинарии ему случайно попала в руки книга профессора Сеченова «Рефлексы головного мозга», которая определила его дальнейшую судьбу. В Петербургском университете он выбрал для себя естественно-научный факультет. Павлов разработал основу науки о высшей нервной деятельности и стал первым среди русских лауреатом Нобелевской премии. Это мы. Это про нас. Маяк. Хорошо темперированный клавир Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк и Ваге Севумян.
1: Технология исполнительского процесса, она, как правило, в профессиональном музыканте сбивает любителя. Мне как-то повезло, я в юном возрасте увидел соседа, который в детстве занимался на баяне в школе Дунаевского. Человек всю жизнь проработал начальником отдела кадров. Но на даче он каждый вечер выходил на крыльцо, брал баян мимо нот, но с таким счастьем. У меня просто зависть обуяла. Я профессиональный музыкант, я солист симфонического оркестра. Я живу в муке просто. И я стал менять свою концепцию. Получится, не получится, играй, кайфуй. И все пошло.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на Маяке. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: сотворения кумира.
1: Отвечу на два комментария. Александр пишет: огромное спасибо за развернутый ответ. Артем Хайд, в отличие от Джекила, не мучается сомнениями и противоречиями, получается раздробленность. Это крест доброты, а цельность, целеустремленность, автономность, бессомнительность — это черты и скиллы зла. Добро должно быть с кулаками, но этому еще надо учиться, а зло уже укомплектовано. Некий высший замысел, который трудно постичь, что зло приходит в мир уже победителем. Сила добра не дана, не приходит как данность, а возможно зарабатывается усилием и вероятностью или даже случайностью, как у кунг-фу панды. Возможно, сначала такая сила добра обязательно искупляется потерями и болью. Нео перед просветлением потерял иллюзию и возможность вернуться в матрицу, потерял троих коллег по пробуждению, чуть не потерял Морфеуса и даже потерял жизнь. А сомневающийся и сметенный Раскольников просто не способен встать на путь зла, насилие как бы не пытался себя накрутить, убедить и трансформировать. Кстати, в Нео сомнения эти тоже были очень явны почти до последнего момента. Сомнения — это ценность, от которых не надо спешить избавляться, даже некий ресурс. Александр, очень большой комментарий, я точно кое на что отвечу. Значит, во-первых, удивительно то, что добро вообще существует. Вот, то, что зло, как бы естественно, это так. То есть мы в целом, как бы, мы умираем, сад зарастает, дом разваливается, там автомобиль гниет и так далее. То есть мир в целом, он подвержен постоянному разрушению, да, и в целом, как бы, человеку куда проще быть чудовищем, чем не чудовищем. Но каким-то образом мы ими не становимся, да. То есть мы берем историю России, там последних 300 лет, и мы видим, что Россия как будто бы вопреки всегда существует, да, то есть вот логичнее, чтобы ее не было, но каким-то образом она есть, понимаете, о чем говорю, да, как частный пример, просто-напросто, такого много мы можем назвать, да, вот, это первый момент, а по поводу сомнения, ну, сомнение сомнению рознь, потому что одно сомнение ведет нас к мышлению, да, философское усомневание, и это усомневание в очевидном. А другое сомнение Гамлета, ведет нас к пассивности. Это разные сомнения, но и то свойство человеческого, с этим я согласен. Теперь, что касается, вот Ирина написала, я хочу через ее комментарий как бы хотя бы как-то завершить наш большой разговор. А если человек, спрашивает Ирина, сознательно выпускает своего демона или не осознает, что это демон, попадает в психушку, значит, смотрите, Ирина, важно что? Вообще вся эта моя передача, она об одном и том же. То есть из эфира в эфир я как птица-говорун, больше ничего и сказать-то не могу. Возможно, в этом мире больше сказать и нечего, кроме того, что единственное, что человек может с собой делать, это узнавать себя. «Познай себя», да, написано, по мнению, ну, легенды, там, как говорит, легенды Сократа, да, «познай себя». Что это значит? Это значит, вот, попробуй изучить. Да, господи, у вас есть квартира. Насколько вы вообще хорошо ее знаете? Вы все швы между линиями обоев посмотрели? Сколько у вас на одной стене вот этих полос обоев, например? Сколько ступенек вам у вас, да, когда вы до лифта поднимаетесь? Сколько у вас, я не знаю, узоров на скатерти? И сколько сантиметров между квадратиками на этой скатерти? Я банальные примеры привожу, но представьте, что квартира — это есть вы. Насколько мы действительно себя знаем. И ведь тень, она всегда проявляется через проекции, через автоматические реакции. То есть интеграция тени невозможна без осознанного выбора в собственном поведении. А Раскольников убивает старуху автоматически. Он делает это рационально, написав статью, но он делает это автоматически, чтобы в какой-то момент врубиться. Как говорил Мамлеев, то есть отключенный. Раскольников был отключен вот до последних страниц романа. То есть он был очень умный, но это не спасало его, как бы душа спала, понимаете? Не было вот этого второго рождения. И вот это исследование себя, исследование своей тени, знакомство с нею, да, не отворачивание от нее, на это нужно всегда мужество. И более того, вы же, если не один живете, у вас есть вторая половинка, у нее тоже может быть тень. Она вам может быть сказать, может скажет вам то, что вы никогда бы не хотели услышать. Понимаете? У вас поднимется злость, ревность, зависть, ненависть, гнев. И поэтому мы не делимся тем тайным, что у нас есть. Потому что нет вот этого доверия, да, готовности быть принятым. Как Лайонел не принял Джекила? Не принял. И Атерсон, наверное, не готов был бы принять этого Джекила. Вообще, были ли люди в Лондоне конца 19 века, которые были бы готовы принять Хайда в Джекиле? Да? Ладно, поступки. Мы даже о своих желаниях, о фантазиях сказать не можем. Я знаю пары, в которых, скажем, женщине снятся эротические сны с другими мужчинами, ей стыдно сказать своему мужу, что она во сне с кем-то спала. Понимаете? Потому что будет скандал. Потому что муж будет ревновать к сновидениям. То есть настолько, да, нет контакта между людьми. Зачастую. Все пронизано страхом быть непринятым. Насколько мы вполне тогда вместе друг с другом. Насколько мы можем действительно открыться друг другу. И в моменте, когда я почувствую себя в одиночестве со своими запретными желаниями, что мне тогда делать? А любое это одиночество, оно еще усиливает эти желания, да? Я не могу их расколдовать вербально. Если я скажу кому-то о своих тайных желаниях, и я буду принят, эти тайные желания перестанут надо мной иметь такую власть. Есть ли у вас хотя бы один такой человек, который готов вас принять вполне? И если есть, это великий дар. Это прекрасно. Вот. И, конечно, многие находят таких людей в психоаналитиках. И, наверное, хотелось бы найти такого человека в священнике. Мне бы хотелось иметь такого священника. Даст Бог, когда-нибудь он у меня появится. Значимый взрослый в детстве называется такой человек, да? Вот родитель, с которым ты можешь поделиться всем, задать любой неудобный вопрос, и будешь принят, и не будешь осужден, да? Поделиться всем, что у тебя лежит на душе, и хорошее, и плохое, и рассказать, как ты хотел бы весь этот мир уничтожить. Потому что это желание приходит, наверное, в голову каждого ребенка рано или поздно, да? Потому что если родитель не способен это контейнировать, то потом ребенок вырастает с уверенностью, что нет такой функции, что кто-то контейнирует твою тень. Засим я с вами прощусь. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артем Новиченков. Книгу я хочу отправить Александру за его длинные и содержательные комментарии. С вами свяжутся наши редакторы. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Называется он «Говорящий тростник». И услышимся еще не раз. Даст Бог. Даст Бог. И вам до свидания.
0: Сотворение у мира.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях, выстраивает цифровой контур экономики, заявил Владимир Путин на совещании по информационной безопасности. По словам президента, Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных.
2: Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы. Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации. Идет платформизация экономики. Координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике.
0: Путин отметил, что киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности, заявил президент. Вооруженные силы России поразили в Хмельницком на западе Украины транспортно-логистический центр «Эпицентр», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, при переходе морем под удар попало судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного и двойного назначения. Напомню, ночью были поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ. Взрывы прогремели в Ивано-Франковске на западе Украины и в Изюме Харьковской области, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Кировограде, Сумах, Измаиле Одесской области, Днепропетровске, Кривом Роге Днепропетровской области, на западе Украины, в Виннице, Хмельницком, в Луцке, административном центре Волынской области и в городе Дубно в Ровненской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В Доброполе в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северо-западной частях города. Штурмовые подразделения морской пехоты продолжают наступление в западной части населенного пункта, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Ведут бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Приколотная, Котовка и Гогина. Потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 40 военных. Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял свыше 225 военнослужащих. Глава Минобороны Румынии предложил создать единое военное командование НАТО на Черном море. Сегодня же газета «Политика» сообщила, что НАТО может перебросить в Черноморский регион системы противодействия беспилотникам. Об этом руководство Североатлантического альянса попросили Болгария, Румыния и Турция, которые являются членами НАТО и имеют выход к Черному морю. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черное море сейчас мало пригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева. Ситуация на топливном рынке России сейчас гораздо лучше, чем месяц назад, заявил вице-премьер Александр Новых в кулуарах российской энергетической недели. По его словам, Россия усиливает защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Ряд НПЗ вернулись в работу после ремонтов.
3: Ситуация улучшается. Вот вчера мы проводили очередной штаб вместе с регионами, с Министерством энергетики, федеральным органом исполнительной власти. У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов. И сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад. Вот будем надеяться, что так ситуация и продолжится улучшаться. Вот, ну, конечно, многое зависит и от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру. Вот, несмотря на то, что наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту, и мы в связи с этим тоже. И в этом смысле это одно из направлений улучшения ситуации.
0: Новак также заявил, что все участники мирового рынка, заинтересованные в его балансе, позитивно оценивают дизельную сделку России и США. Вице-премьер сообщил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по заключению контрактов на поставку дизельного топлива в рамках сделки. Напомню, 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. По итогам разговора было объявлено, что Россия станет поставлять дизель на американские и мировые рынки. Экономическое взаимодействие России и США будет продолжено, включая другие возможности, помимо сделки по дизелю, заявил спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также сообщил, что российская сторона в ходе недавнего визита в Вашингтон ставила вопрос о снятии санкций с российских компаний. Дождь местами сильный ожидается в Москве и Подмосковье, он продлится до утра, сообщили в МЧС. Ранее в гидрометцентре рассказали, что за среду, четверг в Москве и Подмосковье может выпасть до 25 мм осадков, это 35% месячной нормы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 10-12, в Москве в четверг временами дождь, ночью в городе плюс 7-9, днем 9-11 градусов.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар?

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Audio Stories.
1: К лету амурские леопардовые коты заметно сбрасывают вес. А с приближением холодов начинают старательно набирать жирок и потихоньку превращаются в мягкие округлые шарики. И в этой форме есть свой смысл. Такая шаровидность – настоящая стратегия выживания. Дальневосточный или амурский леопардовый кот – северный подвид бенгальской кошки, который сформировался миллионы лет назад. Впервые его официально описали в 1871 году. Тогда интерес к нему был вовсе не научным. На кота активно охотились ради ценного меха. Из него делали шапки и воротники, которые шли на экспорт в Китай. Этот хищник уникален удивительной способностью выживать в жестких условиях, буквально бок о бок с куда более крупными и грозными соседями – тиграми, леопардами, рысями и волками. При этом популяция до сих пор толком не изучена. Но зоологи сходятся в одном – этих котов осталось совсем немного. Так что каждый спасенный амурский кот – это маленькая победа. Да, по меркам тайги он совсем небольшой, но именно такие хрупкие и упорные животные особенно нуждаются в нашей поддержке.
0: Audio Stories.

0: Бокал.
1: Аудиосторис.
2: Римский легионер был опорой огромной империи. От туманных берегов Британии до пустынь Ближнего Востока. Стать легионером мог лишь свободный гражданин с крепким здоровьем. Служба длилась 25 лет, а новобранец приносил клятву верности лично императору, обязуясь беспрекословно подчиняться командирам. Жизнь солдата подчинялась жесткой дисциплине. Ежедневные тренировки, марш-броски, отработка владения оружием, а еще строительство дорог, мостов, фортов и акведуков. В казармах легионеры жили скромно, питались в основном зерновыми кашами, хлебом и овощами, а часть жалования уходила на снаряжение и еду. Военные походы становились суровым испытанием. Каждый день солдаты преодолевали десятки километров с тяжелым грузом, а к концу перехода обязаны были возвести укрепленный лагерь. После 25 лет службы ветеран получал солидное пособие или земельный надел. Для выходца из бедной семьи это был надежный социальный лифт. Именно отслужившие воины закладывали новые города и несли римскую культуру в дальние уголки империи, превращая армейскую дисциплину в основу целой цивилизации.
1: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Ниже 6 километров под водой начинается хадальная зона. Самые глубокие участки океана – гигантские желоба, которые возникают из-за столкновения тектонических плит. Сегодня известно о 46 таких зонах, и условия в них по-настоящему суровы. Вечная тьма, температура около 2 градусов Цельсия и давление более чем в 1000 раз выше атмосферного. И все же жизнь здесь есть. Ее обитатели, слепые и призрачно-бледные, прошли миллионы лет эволюции, чтобы выживать в этой враждебной среде. Яркий пример – сверхгигантская амфипода, которая достигает 35 сантиметров. В обычных условиях они редко вырастают больше 1 сантиметра. Долгое время считалось, что вся жизнь на этих глубинах держится на остатках органики, которые опускаются сверху. Но в 2025 году в Курило-Камчатском и Алеутском желобах на глубинах свыше 9000 метров ученые обнаружили экосистемы, которые живут за счет хемосинтеза. Основой их питания служит метан. Бактерии преобразуют его и сероводород в пищу, а ими, в свою очередь, питаются моллюски и трубчатые черви. При этом даже в самые удаленные уголки океана добралось влияние человека. В Марианской впадине нашли новый вид амфипод, а в их телах микроскопические волокна пластика. Еще более тревожный след оставили токсичные фармацевтические отходы. В 70-80-х годах их сбрасывали в желоб Пуэрто-Рико. И последствия до сих пор видны в изменениях популяций микроорганизмов. Аудио сторис.

0: Чем больше папы адекватного и любящего, тем ребенку лучше, и матери лучше, и семейной системе в целом.
1: Екатерина Бурмистрова, психолог, психотерапевт.
2: Так говорит «Маяк».

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Хмельницком на западе Украины поражен транспортно-логистический центр «Эпицентр», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. Кроме того, при переходе морем под удар попало судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного и двойного назначения. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Тамаргановка, Благодатовка, Малиевка, Осиново, Харьковской области, Богородичный, Волчий Яр, Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны России, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих. ВСУ обстреляли город Каховка в Херсонской области. В результате погибла мирная жительница. Еще один человек получил ранение, сообщил глава администрации округа Павел Филипчук. Он отметил, что сегодня светлый православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, но для отвернувшихся от истинной веры киевских язычников-террористов это лишь повод для усиления террора, заявил глава округа, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось, что женщина и 11-летняя дочь получили ранение в селе Червоная Поля на Херсонской области при атаке беспилотника ВСУ. Пострадавшие были госпитализированы. Замминистра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева приняла участие в работе комплексной выездной группы представителей организации социального блока Ленинградского военного округа. Группа решает вопросы о предоставлении мер социальной поддержки военнослужащим, которые проходят лечение. В этот раз группа работала на территории военно-медицинской академии имени Кирова. Эксперты в оперативном режиме проконсультировали военнослужащих по возможным региональным и федеральным льготам, а также по медицинскому обслуживанию, обучению и трудоустройству.
2: Мы хотим, чтобы, находясь здесь и сейчас, с тяжелыми ранениями, но люди понимали и уже знали о своем будущем. У нас уже есть и накоплена доказательная база подобных вот таких реабилитационных программ. Поэтому здесь и сейчас мы работаем, выезжаем целой командой. Это и военно-социальный центр, это сотрудники фонда «Защитники Отечества», это непосредственно сами медики, для того, чтобы здесь максимально решить вопросы, и на выходе человек уже четко понимал, куда он идет, где он будет находиться, куда он будет возвращаться.
0: В ходе рабочей поездки войска Ленинградского военного округа Цивилева также проверила подготовку инструкторов в Центре тактической медицины Военно-медицинской академии имени Кирова. Центр организации дорожного движения призвал мотоциклистов не выезжать на дороги Москвы после завершения сезона. В ЦОДД напомнили, что в холодное время года летняя резина не обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, а на мокром покрытии сложно затормозить, удержать равновесие. Кроме того, при низкой температуре и осадках ухудшается видимость. Мотосезон официально завершился в столице 1 октября в связи с наступлением холодов. Добавлю, Дептранс рекомендовал москвичам пользоваться городским транспортом для поездок в четверг из-за сильного дождя. Что общего у журналиста из Москвы, дочери священника из деревни на Волге и юриста из Тбилиси? Все они герои уникального документального проекта «Рожденные в СССР 35 лет». Режиссер Сергей Мирошниченко прослеживает судьбы 20 детей с 1989 года. В новом сезоне 6 серий о взрослой жизни, выборе и переосмыслении. Проект, отмеченный БАФТА, Эмми, Никой и Золотым Орлом. Новые серии уже на платформе «Смотрим» на любых устройствах. Устройствах онлайн. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 10-12, в Москве в четверг временами дождь, 9-11 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выделила российским лыжникам аналогичное количество квот для участия в этапах Кубка мира в предстоящем сезоне, как и в сезоне 21-22. Напомню, тогда российским лыжникам были предоставлены 12 квот. Таким образом, на каждом этапе Кубка мира смогут выступить по 6 мужчин и женщин из России. А тем временем Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус победительнице общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Алине Пик. Лицовой, а также лыжникам Никитиной, Шебекиной, Пузанову, Сахарову и сноубордистам Надыршиной и Логинову. А тем временем процедура подачи документов на получение нейтрального статуса Александром Большуновым проходит в общем порядке. Тему продолжает Николай Саприн.
2: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда ФИС не запрашивала у трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова дополнительных документов для получения нейтрального статуса. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал руководитель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свящев. Ранее портал Спорт24 сообщал, что ФИС запросила дополнительные документы у Большунова. Свящев назвал это бредом, отметив, что Большунов подает документы на общих основаниях, как прописано в регламенте. На получение статуса требуется время, это не быстро. Руководитель. Напомню, что 2 сентября ФИС сообщил о допуске россиян и белорусов до турниров под эгидой организации в предстоящем сезоне в нейтральном статусе. 22 сентября Федерация утвердила процедуру подачи заявки на получение нейтрального статуса. ФИС уже сообщила, что за российскими лыжниками на ближайший сезон сохранится максимальное количество мест, как в сезоне 21-22 годов, который стал для отечественных лыжников последним перед отстранением. То есть Россия сможет заявить по 12 лыжников в мужские и женские соревнования. На каждую конкретную гонку на этапы Кубка мира смогут выходить до 6 спортсменов каждого пола. 16 квот предусмотрено также для персонала.
1: В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. «Спартак» на выезде обыграл «Амур» 2-1. Красно-белые прервали 4-матчевую победную серию «Амура» и сами вышли на серию из 3 побед к ряду. Также отмечу крупную победу «Бориса» над «Автомобилистом» 4-1. В футбольном Кубке России сегодня состоялись матчи 4-го тура группового этапа в пути РПЛ с одинаковым счетом 2-1. Московская «Динамо» на выезде победила «Ахмата», «Зенит» в гостях нанес поражение махачкалинскому «Динамо». «Балтика» на выезде победила «Крылья Советов» 2-0. Теннис. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае, победив Стефаноса Циципаса 6-4-7-5. Далее Медведев сыграет с Томми Полом. Баскетбол. В регулярном чемпионате единой лиги ВТБ сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу победу лидера турнира ЦСКА, который на выезде обыграл «Динамо» из Владивостока 103-88. Это 4-я победа подряд для ЦСКА, который является единственным клубом, не потерпевшим ни одного поражения в текущем регулярном чемпионате. Енисей дома победил «Самару» 91-70. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане. Это стало известно сегодня после победы Садулаева со счетом 5-3 над Магомедом Курбановым в поединке за место на чемпионате мира. Напомню, Садулаев пропустил чемпионат России этого года из-за травмы. Победу в его весовой категории до 97 килограммов одержал Курбанов. И пока это все новости спорта.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Обнаженная натура в искусстве прошла долгий и противоречивый путь, но именно Древняя Греция возвела ее в ранг идеала. С 6 века до нашей эры без одежды изображали богов, победителей олимпиад и военачальников, видя в атлетичном теле не просто красоту, а доблесть и превосходство. Вершиной этих представлений стал Дорифор Копьеносец Поликлета. Скульптор воплотил гармонию через соразмерность частей и прием хиазма, который создает ощущение живого движения. Римляне переняли греческий идеал, но переосмыслили его. На примере монумента Октавиану Августу видно, как атлетические пропорции сочетаются с тогой и богато украшенным панцирем. Одежда подчеркивает статус, рассказывает о победах и божественном происхождении правителя, прочно привязывая образ к эпохе. Так римское искусство наделило наготу новым смыслом. Если греческая скульптура словно существовала вне времени, римская четко обозначала роль героя в истории. В эпоху Возрождения античный канон обрел новую жизнь. Обнаженное тело снова стало языком силы и идеала, но мастера наполняли его собственным содержанием. Микеланджело в «Давиде» 1504 года отошел от классических пропорций, придав образу внутреннюю собранность. А в «Воскресшем Христе» нагота стала символом вечности. Так на протяжении веков нагота в искусстве оставалась мощным способом говорить о власти, идеалах и человеческой природе.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В швейцарской деревушке Кандерштег живет всего 1300 человек. В 2025 году в соседней с деревней долине произошел сход горной породы. Поток льда и грязи почти полностью уничтожил деревню. К счастью, людей успели эвакуировать до удара. Теперь похожая беда может сюда прийти. Скальный массив Шпицештай объемом от 15 до 20 миллионов кубометров в любой момент может сорваться вниз мощным оползнем. Виновник этих угроз – глобальное потепление. В Альпах тают ледники и вечная мерзлота. То, что веками работало как природный цемент, который скреплял камни и грунт, теряет прочность, и склоны начинают разъезжаться. Но жители деревни не теряют самообладания. Падение отдельных камней здесь наблюдают уже много лет. А власти подготовили планы эвакуации и меры предосторожности. За массивом ведется непрерывный мониторинг. И специалисты надеются, что разрушение будет постепенным, а не одномоментным. При этом эксперты не скрывают, из-за климатических изменений лавины и оползни в регионе будут случаться все чаще. Со временем защищать горные деревни станет настолько дорого и сложно, что некоторым населенным пунктам, возможно, придется просто исчезнуть с карты, потому что жить там станет слишком опасно, а поддерживать инфраструктуру нецелесообразно.
0: Audio Stories.
2: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина.

каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь ты знаешь.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

Маленькие дети, вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это

0: Маяк. Имена осени. Октябрь. Территория, которую занимает Россия, весьма обширна. И если традиционные названия месяцев у различных народов связаны с погодными явлениями, они могут заметно отличаться друг от друга по смыслу. Коряки назвали октябрь мокрым месяцем. У чеченцев это уже время иния, а у марийцев – первых морозов. Имена осени. Месяц за месяцем.
1: Товарищи! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
0: Спустя 100 лет после октября 1917-го. О том, что привело к событию, навсегда изменившему жизнь огромной страны. Подкаст «Именем революции».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Точка с координатами 0 градусов широты и 0 градусов долготы, место встречи экватора и нулевого меридиана звучит как условный центр мира. Экватор подсказала сама природа. Это линия, равноудаленная от полюсов. А вот с нулевым меридианом все непросто. До конца XIX века каждая морская держава пользовалась своим ориентиром. Великобритания брала за основу Гринвич, Франция – Париж, Россия – Пулково. Из-за чего координаты одного места в разных системах не совпадали и создавали хаос для мореплавателей и торговцев. Лишь в 1884 году на конференции в Вашингтоне большинство стран приняли Гринвич как единый нулевой меридиан. На решение повлияли экономическое влияние Британии, мощь ее флота и уже сложившаяся практика использования этих координат на картах. Окончательная система устоялась в 20 веке. Географически точка ноль лежит в Атлантическом океане, в Гвинейском заливе, примерно в 611 километрах от побережья Западной Африки. Это место глубиной около 5000 метров. Никакой суши там нет. Но в цифровом мире эта точка обрела ироничную жизнь, как остров ноль. В 2011 году картографы добавили в базу данных вымышленный остров площадью 1 квадратный метр с этими координатами, чтобы ловить ошибки геокодирования. Когда навигационные программы не могут определить реальное местоположение, они нередко подставляют координаты по умолчанию, и остров ноль стал таким образом цифровым сборником ошибочных данных. Рядом с этой виртуальной точкой есть вполне реальный и важный объект – океанографический буй. Он собирает данные о температуре воды, влажности, ветре и других параметрах. Эти сведения помогают изучать климат и прогнозировать погоду.
0: Audio Stories.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику механизированной штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Бои прошли в районах Тамаргановки, Благодатовки, Малиевки, Осиново, Харьковской области, Богородичного и Волчьего Яра Донецкой Народной Республики. Как сообщает Минобороны, в суточной сводке ВСУ потеряли 240 боевиков. Ликвидировано 5 боевых бронемашин, 23 автомобиля, пушка и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Также военное ведомство заявила о поражении сухогруза, который доставлял в порт Одесса грузы военного и двойного назначения. Кроме того, атакован в Хмельницком транспортно-логистический центр «Эпицентр», который использовался для хранения грузов в интересах ВСУ. Пекин приветствует предстоящую встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, которая пройдет в ноябре во время неформального саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил на переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Баку. Китайский дипломат напомнил, что ранее лидеры уже встречались в мае в Пекине и в августе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Ван И подчеркнул, что Китай ждет диалога с Путиным и выразил уверенность, что предстоящие контакты станут важной возможностью для обмена мнениями лицом к лицу. По его словам, при поддержке России год Китая в АТЭС принесет плодотворные результаты и будет способствовать развитию всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Парламент немецкой земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с призывом Германии прекратить помощь Украине. Инициативу поддержали ультраправая «Альтернатива для Германии», занявшая первое место на сентябрьских выборах в регионе, и левая партия «Союз Сары Вагенкнехт». Депутаты призывают главу земельного правительства Свена Шульца выступить в Бундесрате за начало мирных переговоров с Россией. Европейские СМИ отмечают, что это голосование носит исключительно символический характер, поскольку региональные парламенты не принимают участие во внешней политике государства. Тем не менее, журналисты подчеркивают сам факт объединения усилий идеологически разных сил, которые разделяют желание восстановить связи с Москвой и бороться с эмиграцией. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству приостановить процесс упрощенного лицензирования вузов. По ее словам, ситуация требует наведения порядка в этой сфере.
2: К сожалению, у нас за последние годы появился целый пласт 350 частных высших учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность. Я предлагаю обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства. Специалисты из 350 смогли назвать только 10 частных высших учебных заведений, которые соответствуют статусу высшего образования.
0: По мнению Валентина Матвиенко, принимать решение об открытии нового вуза должен не только Рособорнадзор, но и Министерство образования и глава региона. Строительство скоростной трассы М-12 «Восток» от Санкт-Петербурга до Тюмени планируют завершить до конца этого года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что проект реализуется по поручению президента. Участок от Москвы до Казани возвели в рекордные сроки, а теперь магистраль продлевают дальше на восток. В итоге общая протяженность непрерывной скоростной дороги без светофоров и с современным освещением составит почти 2700 километров. Напомню, трасса М-12 связывает Москву с Екатеринбургом, а весной 2025 года президент Владимир Путин дал старт движению по ней беспилотного грузового транспорта. Владимир Путин поздравил Государственный академический кубанский казачий хор с 215-летним юбилеем. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства высоко оценил вклад прославленного коллектива в сохранение уникального фольклорного достояния казачества и развитие отечественного музыкального искусства. Путин подчеркнул, что артисты бережно хранят самобытность народных мелодий, покоряют зрителей разнообразием репертуара и активно поддерживают поддерживают одаренную молодежь. Президент выразил уверенность, что хор и дальше будет удерживать высокую планку одного из старейших и самых известных творческих коллективов страны. Он пожелал артистам неиссякаемого вдохновения и новых успехов. В Москве до утра четверга ожидаются сильные дожди. В столичном главке МЧС России рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить безопасную дистанцию и исключить резкие маневры на дороге. Машину при этом лучше парковать вдали от деревьев. Пешеходам же советуют с особой осторожностью обходить стороной любые шаткие конструкции, а также не укрываться от ливня под кронами деревьев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 15 октября, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 10 до плюс 12 градусов. В Москве синоптики прогнозируют облачную погоду и временами сильный дождь. Днем в столице от 9 до 11 выше 0.

0: Audio Stories.
1: Часто можно увидеть, как растительное масло при нагревании собирается у края сковородки. Центр остается пустым, и пища здесь пригорает. Это явление решили разобрать ученые. В своих экспериментах они сравнили сковороды с керамическим и тефлоновым покрытием и выяснили, что всему виной термокапиллярная конвекция. Из-за различия температуры возникает градиент поверхностного натяжения, который буквально стягивает масло от центра к периферии. Ученые не просто описали процесс, но и вывели формулу для расчета скорости обезвоживания. Она фиксирует, насколько быстро масло уходит из центральной зоны. Чтобы не столкнуться с сухими пятнами, авторы исследования дают ряд практических советов. Увеличивать толщину масляной пленки, избегать слишком сильного нагрева, равномерно покрывать маслом всю поверхность сковороды, выбирать посуду с толстым дном и регулярно помешивать еду во время готовки.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Человечество ежегодно производит более 400 миллионов тонн пластика. И значительная его часть быстро становится отходами. Они попадают на полигоны, в окружающую среду и в итоге в океан, почву, воздух. А микропластик находят даже в органах человека. Сотни миллионов людей по-прежнему сталкиваются с нехваткой пищи. В поисках способа превратить пластиковые отходы в полезное сырье ученые обратили внимание на микроорганизмы, которые могут расщеплять пластик и синтезировать из углерода биомассу, включая белки. Ключевым моментом стало открытие бактерии, которая умеет перерабатывать ПЭТ. А позже исследователи стали комбинировать биологические методы с химическими технологиями, чтобы эффективнее превращать отходы в ценные соединения. Пластиковые бутылки и растительные отходы расщепляли на простые компоненты, затем скармливали разным видам дрожжей. Некоторые из них предварительно модифицировали или развивали методом адаптивной эволюции. Так удалось получить ванилин и бета-каротин, а на базе белковой биомассы дрожжей с помощью 3D-печати создали прототип продукта – печенье «Мю Байтс». Пока технология далека от массового применения, ей предстоит пройти проверки безопасности, преодолеть экономические и психологические барьеры, а также масштабироваться до объемов, сопоставимых с глобальным потоком пластиковых отходов.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска – кулинария. На голодный желудок слушать не рекомендуется. Но начнем мы говорить о всяких вкусностях вместе с Михаилом Степановым, гостем программы «Как знать».
2: В отличие от французской, где как раз вот соуса, они абсолютно заставляют раскрыть блюда в разных векторах.
1: В этом высказывании прозвучало сразу две ошибки – соуса и блюда. Оба слова имеют неподвижное ударение на корне. Соответственно, должны быть соусы и блюда. Ударение ставим на первый слог в обоих словах, во всех формах. Ну а теперь мы должны узнать, какие именно блюда у нас сегодня в меню. Основное блюдо представит Игорь Матвеев, гость утреннего шоу.
3: Ну вот, затрагивая поднятый вами вопрос по поводу шавурмы, хочу сказать, что, конечно, кебаб – это баранина, дороже других сортов мяса, ну а шавурма все-таки, там два варианта, шавурма из курицы, да, шавурма даджадж, и шавурма из мяса, шавурма аль-лахм.
1: Шаурма – это неверно, правильно, шаурма. Это слово уже вошло в словари, причем есть два литературных варианта. Но эта вариативность с ударением не связана. Итак, вот наши варианты. Шаурма с ударением на окончании и шаверма с ударением на втором слоге. Если выбираем первый вариант, то только шаурма. Что интересно, Сергей Стилавин употребил это слово верно, да еще и добавил к шаурме лаваш.
4: Давайте опишем, ведь они разных видов бывают. Бывает на пите, бывает в лаваше, бывает, ну, то, что касается шавермы, шаурмы, да? То есть никаких лавашей, пит, вот там салата, да, еще, может, овощей нарезанных.
1: Шаверма, шаурма. Здесь все верно. А вот слово «лаваш» на самом деле со звездочкой. Было раньше. Дело в том, что буквально год назад норма требовала ставить ударение в этом слове всегда на второй слог и говорить «лаваша», «лаваши», «лаваши». Но в самом новом словаре введена уже двойная норма. И теперь и «лаваши», и «лаваши» находятся в ее пределах. Ну а Сергей Стилавин у нас без ошибки в этом выпуске не остался. Хотя это была, скорее всего, намеренная ошибка-шутка.
4: Мы сегодня разберемся с авокадами как следует. Получается, масса полезных, да, вещей в этом самом авокаде содержится.
1: С авокадами ведущий разобрался, а зря. Надо было разбираться с авокадо. Авокадо не только полезное, но еще и неизменяемое. Во всех формах только авокадо. И, кстати, как правильно, полезный авокадо или полезное авокадо? Какого рода это слово? Правильный ответ – средний род. Так что авокадо полезное. И на этом я прощаюсь. С вами здесь, но продолжить общение мы можем в моем канале в Максе. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: Долгое время шипы у розы считали главным образом защиты от травоядных, а в сельском хозяйстве и вовсе воспринимали как досадный недостаток. Они травмируют работников и портят цветы, поэтому селекционеры годами выводят сорта без шипов. Но у этих выростов может быть и другая роль – помогать длинным побегам удерживаться среди соседних ветвей. При этом сами шипы лишены собственной проводящей системы, поэтому их сравнительно легко отломить вместе с кусочком коры. И хотя похожие острые структуры у других растений, например, колючки боярышника или иглы кактусов, обычно близки к круглой форме, шип розы заметно сплюснут и больше напоминает короткое изогнутое лезвие. Ученые изучили 113 шипов 19 сортов роз, чтобы проверить, как форма влияет на механику. Исследователи изготовили силиконовые модели шипов с разной степенью сплюснутости и протаскивали их через желатин. Он имитировал мягкую ткань. Эксперимент показал, почти круглые острия неплохо держат прямой нажим, но при боковом движении изгибаются и оставляют лишь поверхностную царапину. А сплюснутые шипы вели себя иначе. Узкий край работал как лезвие, рассекая материал, а широкая сторона придавала жесткость и помогала надежно цепляться. При этом слишком вытянутые модели теряли устойчивость и сминались. Оптимальным оказался диапазон отношения ширины к толщине от 2 до 4, и именно в него попадает большинство шипов настоящих роз. Получается, что форма шипа – это не случайность, а выверенный баланс. Он должен одновременно резать, сопротивляться изгибу и не сминаться под нагрузкой. Роза миллионы лет шлифовала этот механизм, чтобы выжить в окружении травоядных и при этом удержаться среди ветвей.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В мире науки есть невидимая, но крайне влиятельная механика – системы научного цитирования. Именно они во многом определяют карьерный путь исследователя. Считается, что чем чаще работы ученого упоминают в других трудах, тем весомее его вклад в науку. Главным мерилом успеха здесь выступает индекс Хирша. Он отражает баланс между числом публикаций и количеством ссылок на них. К примеру, если у автора 10 статей, каждую из которых процитировали не менее 10 раз, его индекс Хирша будет равен 10. На первый взгляд система проста и логична, но на деле она открывает простор для манипуляций. И несколько дерзких экспериментов наглядно показали, насколько уязвимы привычные метрики. Аспирант Северо-Западного университета Рис Ричардсон и специалист по выявлению нарушений в научных исследованиях Ник Уайс решили проверить, насколько легко обмануть систему, и создали профиль ученого по имени Ларри Ричардсон с той лишь деталью, что Ларри был котом. От его имени опубликовали 12 математических статей. Еще 12 вымышленных авторов процитировали каждую из них. В итоге у кота образовался индекс Хирша, равный 12. Когда подключилась Академия Google, система поиска научной литературы, ситуация стала еще красноречивее. Сервис отфильтровал лишь одну поддельную статью, а остальные 11 работ со 132 цитированиями оставались в системе целую неделю. Профиль кота-ученого можно найти там до сих пор. Вдохновением для эксперимента послужила реклама сервисов, предлагающих за деньги искусственно накрутить цитируемость. Они размещают бессмысленные тексты с ссылками на нужные работы, а затем удаляют публикации. Но следы цитирований остаются. Как заметили исследователи, вряд ли возможно создать метрику, которую нельзя было бы обмануть. А значит, нынешние системы либо нуждаются в серьезной доработке, либо вообще требуют переосмысления. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В позднеантичном Риме внешний вид неожиданно превратился в вопрос государственной важности. В 416 году император Гонорий издал указ, который запретил мужчинам носить длинные локоны в Риме и соседних регионах, а заодно одежду из шкур животных. Запрет касался даже рабов. Нарушителей из числа свободных граждан ждали суд и наказание. Рабов могли отправить на общественные работы. На первый взгляд это выглядит как попытка навести порядок в вопросах моды и гигиены. Но за этим указом скрывалась куда более глубокая логика – стремление удержать ускользающую римскую идентичность на фоне надвигающегося распада империи. Ключевым фоном для этого запрета стало недавнее унижение Рима. В 410 году вестготы под предводительством Аллариха захватили и разграбили город, и этот удар стал символом хрупкости имперского порядка. У германских племен – готов, франков, вандалов – длинные волосы были знаком высокого статуса власти и воинской доблести. Такую прическу позволяли себе лишь аристократы и военачальники. Именно эта связь длинных волос с престижем и силой начала привлекать самих римлян. Мода на варварский облик распространялась не из-за присутствия в городе множества чужеземцев, а потому что римляне сознательно перенимали символы чужого могущества. В таком контексте человек с длинными волосами и в меховой одежде уже не казался просто модником. Он невольно напоминал о тех, кто недавно унизил вечный город и будто выражал восхищение их успехом. Указ Гонория стал попыткой остановить эту культурную германизацию и вернуть общество к привычным имперским нормам.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Жизнь прекрасна.
2: В глухой провинции, среди сонной тупости маленького городка, они жили совершенно особняком. С 14 лет предаваясь лихорадочному поклонению литературе и искусству. Первым их вдохновителем был Гюго. Мальчики зачитывались им, декламировали его стихи, любуясь заходом солнца над развалинами. Их пленяли в Гюго напыщенность, богатое его воображение, грандиозные идеи в извечной борьбе антитез. Жизнь представлялась им тогда в искусственном, но великолепном освещении пятого акта пьесы. Потом их покорил Мюссе. Его страсть, его слезы передавались им. В его поэзии они слышали как бы биение своего собственного сердца. Теперь мир предстал им более человечным, пробуждая в них жалость к вечным стонам страдания, которые неслись отовсюду. Со свойственной юности неразборчивостью, с необузданной жаждой читать все, что только подвернется под руку, они, захлебываясь, поглощали и отличные, и плохие книги. Их жажда восторгаться была столь велика, что зачастую какое-нибудь мерзкое произведение приводило их в такой же восторг, как шедевр.
0: Эмиль Золя. Творчество. Маяк.

0: Аудиосторис.
1: На спутниковых снимках китайских аэродромов не раз замечали объекты, похожие на современные истребители. Четкие очертания крыла, два вертикальных киля и характерные пропорции фюзеляжа создавали впечатление боевых машин. Впервые такие конструкции обнаружили в 2022 году на аэродроме провинции Ганьсу. Позже похожий макет появился в провинции Шаньдун. При этом они различались деталями. Например, образец в Ганьсу напоминал истребитель Шиньянг J-35. А конструкция в Шаньдун имела удлиненную носовую часть и иные формы крыла и фюзеляжа. Часть этих объектов – учебные макеты для подготовки пожарных и спасателей. На них отрабатывают действия при нештатных ситуациях без риска для реальной техники. При этом нельзя исключать и военное применение. Макеты могут служить ложными целями, заставляя противника тратить ресурсы на проверку. Хотя современная разведка с помощью тепловизоров, радаров и других сенсоров способна отличить неподвижную копию от настоящего самолета. Гораздо важнее самих самолетов-призраков общая картина развития авиационной инфраструктуры Китая. Страна последовательно наращивает парк истребителей, модернизирует аэродромы и расширяет систему поддержки авиации нового поколения, от укрытий и ремонтных мощностей до учебных средств и ложных целей. Все это складывается в единую систему, цель которой не только усилить боевую мощь ВВС, но и повысить их устойчивость к ударам противника.
0: Аудио сторис.

0: студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин на совещании по информационной безопасности заявил, что Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях и выстраивает цифровой контур экономики. По словам главы государства, в стране внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных.
1: Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы. Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации. Идет платформизация экономики. Координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике.
0: Президент отметил, что возрастание киберугроз на фоне гибридной внешней агрессии. Владимир Путин подчеркнул необходимость совершенствования системы цифровой безопасности. Бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Минобороны. В кольце окружения продолжаются бои за Николаевку и Варваровку в Харьковской области. Окруженная группировка ВСУ за сутки потеряла 40 боевиков. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино Харьковской области. Нанесено поражение формированием тяжелой механизированной бригады штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Курганного, Федоровки, Малого Бурлука и Хатнево Харьковской области. Атакованы живая сила и техника механизированной двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах Рубежного, Великих Проходов, Бугаевки, Избицкого и Великого Бурлука. В Сумской области нанесены удары по формированиям механизированной аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Великой Рыбицы, Никольского, Бариловки, Кучеровки, Глухова и города Сумы. В зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял 225 боевиков. Уничтожены 17 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Зеленский отказался уходить в отставку и проводить президентские выборы на Украине. Об этом он заявил в интервью английскому телеведущему Пирсу Моргану. Отвечая на вопросы об отставке и голосовании, Зеленский оба раза ответил отрицательно, сославшись на личную ответственность. Это заявление прозвучало на фоне требований президента США Дональда Трампа, который накануне сказал журналистам, что украинскому лидеру пора провести голосование. По словам главы Белого дома, Зеленский мог бы уже давно положить конец конфликту и заключить мирное соглашение. Напомню, официальные полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года, однако Киев отказался от выборов, мотивируя это военным положением. Российское посольство в Нидерландах заявило, что Конвенция ООН по морскому праву не дает Гааге права задерживать иностранные суда и арестовывать их капитанов в исключительной экономической зоне по политическим мотивам. Дипломаты прокомментировали инициативу голландского правительства ужесточить меры против кораблей, якобы связанных с Россией. 9 октября министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгес Зигериус сообщила, что новые поправки позволят принудительно направлять такие суда на якорную стоянку для досмотра с возможным последующим задержанием судна и арестом капитана. В посольстве подчеркнули, что исключительная экономическая зона не является государственной территорией, а попытки расширить национальную юрисдикцию за пределы международного права недопустимы. Любые действия в отношении иностранных кораблей должны строго соответствовать положениям Конвенции ООН, отмечают российские дипломаты. Глава Миноборнауки Валерий Фальков сообщил о сокращении количества платных мест в российских вузах. По его словам, регулирование платного приема началось в ходе приемной кампании этого года и привело к сокращению почти на 100 тысяч мест по 40 специальностям.
2: Бесконтрольный платный набор, сложившийся в 90-е годы, ведет к перепроизводству кадров. Мы в текущем году проделали большую работу, и вот ее результаты. Первое. Ограничения коснулись избыточных для рынка труда специальностей. Таких мы выделили 40. НУК – это главным образом направление в области права и менеджмента экономики. Второе. В первую очередь ограничили отраслевые вузы, для которых данное направление являются непрофильными, а также частные вузы с низким качеством приема и трудоустройств. В результате регулирования количество принятых на договорной основе по этим 40 направлениям снизилось на 28% за год, почти на 100 тысяч человек.
0: Фальков также отметил, что Миноборнауки совместно с Минпросвещения пересмотрят перечни специальностей высшего и среднего профессионального образования. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 15 октября, без осадков, днем в городе на Неве от плюс 10 до плюс 12. В Москве синоптики прогнозируют облачную погоду, временами сильные дожди. Днем в российской столице температура будет держаться в значениях от плюс 9 до плюс 11 градусов по Цельсию.

матери ходоки. Дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе, бродяги, таежные чудаки.

Ни на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи, работяги, искатели, ходоки.

0: искатели, ходоки.
1: Маяк.
2: Ты пришел

меня в путь. Почему ж твои рыжие брови в эту ночь не дают мне уснуть? В эту ночь, может, кажешься мне ты самым главным в девичьей судьбе. Я боюсь,

0: Аудиосторис.
1: Пирамида Хеопса, возведенная около 4600 лет назад на плато Гиза, по праву считается чудом инженерной мысли. Из более чем 2 миллионов гранитных и известняковых блоков, общим весом порядка 6 миллионов тонн, она устояла перед лицом времени и стихии. Даже сильные землетрясения, вроде толчков магнитудой в 6,8 в 1847 году или 5,8 в 1992, не нанесли монументу серьезного ущерба. Хотя многие другие египетские пирамиды сегодня напоминают груды щебня. При этом сама по себе массивность и низкий центр тяжести пирамиды не объясняют ее феноменальную долговечность. Чтобы раскрыть секрет сейсмоустойчивости, ученые обратились к современным методам исследования и внимательно изучили внутреннюю структуру древнего сооружения. Команда специалистов разместила 37 портативных датчиков внутри и снаружи пирамиды, на внешних блоках, в грунте, в погребальных камерах, проходах и в разгрузочных камерах, которые расположены вертикально над погребальной камерой фараона. Датчики фиксировали фоновые вибрации от транспорта, ветра, океанских волн и слабых сейсмических толчков. Оказалось, что грунт вокруг пирамиды

0: колеблется с частотой около 0,6 Гц, тогда как сама пирамида в диапазоне от 2 до 2,6 Гц. Эта разница в частотных диапазонах мешает передаче сейсмической энергии и предотвращает разрушительный резонанс. Именно поэтому землетрясения причиняли пирамиде так мало вреда. Особую роль сыграли разгрузочные камеры. Датчики зафиксировали в них резкое снижение частоты вибрации, что подтвердило, эти пустоты не только перераспределяют давление над погребальной камерой, но и заметно усиливают общую устойчивость всей конструкции.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: У побережья филиппинского острова Лусон нашли останки Хафуку-Мару, японского плавучего концлагеря, потопленного союзниками 21 сентября 1944 года. Корабль разломился пополам и ушел на дно менее чем за 3 минуты. Он стал братской могилой для более чем 1000 британских и голландских военнопленных. Эти суда, прозванные союзниками «адскими кораблями», перевозили пленных в ужасающих условиях. Людей держали в переполненных трюмах без достаточного количества еды, воды и воздуха, из-за чего многие погибали еще до боевых опасностей в море. По оценкам, из 125 тысяч военнопленных, перевезенных на таких судах, около 20 тысяч умерли на борту. Точное место крушения корабля десятилетиями оставалось загадкой из-за путаницы в документах, но прорыв случился благодаря работе мемориального фонда «Адские корабли». Изучив американские и японские архивы, исследователи выявили новые координаты, примерно в 50 километрах от ранее считавшегося верным места. Поиски вели специалисты по подводной съемке и морские археологи. С помощью гидролокатора они обнаружили обломки на глубине около 50 метров. А последующее погружение и фотограмметрия подтвердили личность судна. Размеры, расположение мачт и грузовых трюмов совпали с чертежами. Разлом на две части соответствовал описаниям гибели после торпедной атаки. Среди мусора на дне нашли и человеческие останки. Эта совокупность улик окончательно доказала, что найден именно тот самый адский корабль.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных. Сегодня слова будут сложные, в основном иностранного происхождения, и при этом очень интересные, а некоторые довольно редкие. И вот, например, такой антиквариат откопал Дмитрий Гутнов в утреннем шоу. Слушаем.
2: До 1861 года студенческих билетов, как таковых, в России не было. Были матрикулы, то есть эти списки студентов.
1: Матрикулы – слово хорошее, редкое, интересное, но произнесено оно неверно. Правильно – матрикулы. Ударение ставим на второй слог. Это слово означает зачисление в университет. И что самое интересное, оно существует в двух параллельных формах мужского и женского рода – матрикул и матрикула. В единственном числе возможны два равноправных варианта. Такие слова в русском языке есть. Их немного, но это не единственный случай. Есть еще, например, гренка и гренок, спазм и спазма, ставень и ставня. Ну, а нам пора двигаться дальше. И у нас на очереди насекомые в исполнении ведущей Маргариты Митрофановой.
3: И мне первым выдалось комар-долгоножка. Карамора или карамора, я не знаю, как правильно.
1: Скорая грамматическая помощь уже выехала. И правильный вариант – карамора с ударением на втором слоге. Происхождение этого слова до конца не определено. Есть две версии – тюркская, ну и более близкая нам, по которой карамора произошла напрямую от слова «комар». Ну, будто бы просто так в народе переиначили слово «комар» ради шутки. Но это не точно. И мы переходим к следующему примеру. Его представит Владимир Кот, гость утреннего шоу.
4: Потому что да, в основном сейчас кто в фаворе? Это те, кто рассказывает про сад, кто печет лепешки там эти.
2: Да.
1: Фаворе неверно, правильно фаворе. А вот фавор – это слово латинское, а в русский язык оно пришло из французского. Есть еще версия, связывающая происхождение этого слова с древнееврейским языком и горой в Израиле. Но она менее убедительна, поэтому будем ориентироваться на латынь. И у нас еще один пример. И теперь уже мы разберем слово на 100% латинского происхождения. А ошибаются в нем довольно часто, поэтому будет несколько примеров.
5: Какие смыслы он увидел? Потому что, например, тот дискурс, который предлагается в информационном поле, я не раз на него наталкивался.
6: Ну вот в академическом поле это бы назвали изменение дискурсов или различие дискурсов.
1: Не дискурс, а дискурс. Ударение в этом слове всегда ставим на второй слог. И при склонении ударение не меняем. Дискурс, дискурса, дискурсов. Ну и на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: В одной из версий картины Эриха Меркера «Место 9 ноября» долгие годы изображался спокойный городской пейзаж. Угол Мюнхенской площади, баварский флаг. Ничего, что могло бы напомнить о мрачном прошлом. Полотно подарили семье режиссера Томаса Шубауэра на свадьбу в 1966 году. И лишь спустя время он заметил на краю флага красноватые следы краски, которые выбивались из общей гаммы. Шубауэр обратился за помощью к специалистам, в том числе к физику из Берлинского технического университета. С помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии ученые смогли заглянуть под верхние слои краски, не повредив полотно, и обнаружили, что перед ними вовсе не новая работа, а тщательно замаскированная ранняя версия картины времен Третьего Рейха. Под мирным фасадом скрывались свастика, нацистские венки на монументе, фигуры солдат и поднятые в приветствии руки прохожих. Все то, что когда-то делало полотно инструментом нацистской пропаганды. Эрих Меркер был заметной фигурой в художественной жизни нацистской Германии. С 1933 по 1945 год 20 века он писал индустриальные пейзажи, которые прославляли возрождение страны, регулярно выставлялся на больших немецких художественных выставках, которые посещал сам Гитлер. После поражения Германии произведения с нацистской символикой оказались под запретом, и художники, тесно связанные с прежним режимом, искали способы встроиться в новую реальность. Вероятно, этим и объясняется трансформация картины. Меркер сохранил композицию, но убрал все, что могло напоминать о прежней эпохе. Для маскировки он использовал масляные краски с высоким содержанием диоксида титана, пигмента, который не встречается в других частях полотна. По мнению исследователей, художник мог действовать в торопях и без особого старания, стремясь сделать картину приемлемой для продажи. Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Дудлинг от английского каракули или черкать. Это спонтанное, часто бессознательное рисование. Человек выводит линии, точки, завитки и простые фигуры, из которых складываются узоры или узнаваемые образы. Обычно такое рисование происходит, когда человек занят чем-то другим, например, слушает лекцию или ждет в очереди. При этом дудлинг может быть и осознанным, когда формы и узоры продумывают заранее. В дудлинге нет строгих правил. Главное – свобода самовыражения. Психологи отмечают, что такое рисование помогает снизить стресс, расслабиться и лучше концентрироваться, поэтому его нередко используют в арт-терапии. Со временем из простых спонтанных зарисовок выросло отдельное художественное направление. Сегодня эстетика дудлинга применяется в дизайне, брендинге и цифровой иллюстрации. А его историю можно проследить еще по древним артефактам, например, по рисункам в Помпеях или берестяным грамотам. При этом дудлинг стоит отличать от зентангла. Первый – более свободный и неформальный. Второй строится по четким правилам и предполагает сегментацию узоров.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том.
0: Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.

поет. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Audio Stories.
1: Римские дороги – это настоящий инженерный подвиг. Их сеть протянулась через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, а отдельные участки и сегодня поражают безупречной прямолинейностью. Секрет этой точности крылся в особой тройке геодезических инструментов, с помощью которых римские землемеры буквально расчерчивали ландшафт. Главным орудием была грома – вертикальный шест с крестовиной и свисающими отвесами. Глядя сквозь грузики, специалист направлял рабочих, заставляя их переставлять вехи вдалеке до тех пор, пока линия не становилась идеально ровной. Для других задач использовали хоробат – шестиметровую деревянную линейку на ножках с отвесами, которая работала как древний нивелир и позволяла определять уклон местности. И диоптру – диск с визирной трубой, который помогал точно наводиться на удаленные точки. Именно эта связка инструментов позволяла прокладывать такие легендарные маршруты, как Аппиева дорога длиной более 500 километров или 92-километровая Стайн-стрит в Англии. Однако единого стандарта строительства не существовало, а дороги оставались прямыми лишь там, где это позволял рельеф. На сложных участках инженеры без колебаний меняли маршрут, чтобы обойти крутые склоны, найти удобный брод или связать путь с уже существующими поселениями.
0: Audio Stories.

ягод, рыбка, зубки жемчуга, губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких

0: 1 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России на совещании по информационной безопасности призвал правоохранительные органы и спецслужбы активнее координировать свои действия с операторами связи, банками и другими структурами на фоне киберугроз.
2: Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет. Причем во всех областях, от базовой, продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. При этом очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга в зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки. Повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.
0: Владимир Путин подчеркнул особую важность вопроса кибербезопасности России, поскольку от активного внедрения цифровых технологий зависит устойчивое развитие страны и общества. Подразделения центральной группировки войск поразили живую силу и технику двух механизированных воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии. Как сообщает Минобороны, бои прошли в районах Старо-Варваровки, Веровки, Белозерского, Светогоровки, Веселой горы, Шиловки, Новоявленки Донецкой Народной Республики и Крутояровки Днепропетровской области. В районе Доброполья штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северо-западной частях города. Штурмовые подразделения морской пехоты продолжили наступление в западной части. За сутки освобождено 142 здания, уничтожено 25 украинских боевиков. Всего в зоне ответственности центра потери украинских вооруженных формирований составили 350 военнослужащих. Ликвидированы бронетранспортеры, транспортер, 5 боевых бронемашин, 14 автомобилей, пушка и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковая связь Starlink предназначена исключительно для гражданских и оборонительных целей и не может применяться в наступательных военных операциях. Разъяснение предприниматель дал в ответ на жалобы украинских чиновников. Ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов сообщил, что компания снизила скорость работы терминалов для военных, что сорвало ряд операций и затруднило перехват дронов. В свою очередь, экс-министр обороны Украины Михаил Федоров призвал снять ограничения для военной модификации системы под названием Starshield. На это Маск ответил, что гражданский Starlink и военный Starshield – это разные проекты. Последним владеет и управляет правительство США, а все лимиты скорости там устанавливает американское военное ведомство и президент. Тем временем Зеленский также пожаловался, что Киев уже вторые сутки не получает от партнеров разведданные о запусках российских баллистических ракет. Вячеслав Володин поручил профильному комитету Госдумы разобраться с превышением уровня роста тарифов ЖКХ в некоторых регионах. На пленарном заседании спикер Нижней палаты заявил, что тот, кто занимается повышением тарифов в регионах, должен это обосновать.
3: Тот, кто увеличивает тарифы в регионах, принимая их выше, должен обосновать это решение. Мы наделили ФАС полномочиями по снижению тарифов. Мы создали комиссию о защите жилищных прав граждан. Давайте приглашать представителей ФАС и говорить об этом в разрезе тех регионов, где нет обоснованности тарифов, которые принимают. Нет совести у тех, кто это делает. И мы прямо говорим, под контроль надо это все брать, под контроль. Надо не впадать, с одной стороны, в популизм, демагогию, а с другой стороны, взяв под контроль, спросить всех, кто отклонился от тех решений, которые приняты на уровне правительства.
0: Володин поручил главе Думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах. Американский стриминговый сервис Netflix намерен сократить около 1000 рабочих мест. Это 6% от общего числа сотрудников и самое масштабное сокращение компании на сегодняшний день. Как сообщил журнал Variety со ссылкой на электронное письмо руководителей Теда Сарандоса и Грега Питерса, в обращении к сотрудникам говорится, что миссия компании – развлекать мир амбициозно и требует дисциплинированности в выборе приоритетов и в отношении людей и ресурсов. Отмечается, что сокращения коснутся в основном отделов разработки продуктов, технологий, юридического и кадрового подразделений. Журнал напомнил, что предыдущее крупное сокращение штата Netflix произошло в 2022 году. Тогда компания уволила около 450 сотрудников на фоне оттока подписчиков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот четверг, 15 октября, в Москве синоптики предсказывают облачную погоду, временами пройдет дождь. Днем в столице от +9 до +11 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Иногда в речи попугаев проскальзывают звуки, будто бы похожие на обращение по имени. И это навело ученых на мысль, что у птиц может существовать своя система индивидуальных звуковых обозначений. Действительно, отдельные попугаи и вправду используют устойчивые звуковые метки, чтобы выделять конкретных особей. В основе нового исследования этого феномена данные проекта Many Parrots, международной сети, которая собирает аудиозаписи и наблюдения за когнитивными способностями попугаев. Ученые сосредоточились на птицах, живущих рядом с человеком. Такие попугаи охотно имитируют звуки, в том числе человеческую речь. В анализ вошли сведения более чем о 880 птицах. Почти в половине опросов владельцы приводили примеры того, как попугаи применяют узнаваемые звуковые сочетания для отдельных особей. А в 88 роликах исследователи зафиксировали случаи, когда птицы, по всей видимости, адресовали такие метки людям или другим животным. При этом звуковые ярлыки закреплялись не только за категориями вроде «человек», но и за конкретными индивидуумами. Ученые призывают не спешить с выводами. Нельзя утверждать, что эти сигналы аналогичны человеческим именам. Они отличаются по природе, а их полный смысл остается неясным.

0: кукабарра или гигантский зимородок. Самый крупный представитель семейства зимородковых, который обитает в эвкалиптовых лесах Восточной Австралии. Название птицы пришло из языка аборигенов племени гугубарра и отражает ее характерный крик. По поверью, кукабарра своим смехом будила людей на рассвете. Изначально птица жила на востоке Австралии, позже ее расселили в другие регионы, включая Тасманию и Новую Зеландию. Эта птица длиной около 45 сантиметров и весом около 500 граммов, с крупной головой, мощным клювом и неярким серо-бурым оперением. Оно помогает ей маскироваться среди древесных стволов. В отличие от многих зимородков, кукабарра редко ловит рыбу. Она охотится на насекомых, ящериц, змей и грызунов, подолгу подстерегая добычу на ветке, а с крупной жертвой справляется, ударяя ее о твердую поверхность. Смех кукабарры – сложный звуковой сигнал. Благодаря способности продолжать крик на вдохе, птица издает череду звуков от низкого цокающего смеха до звонкого «ха-ха-ха». Обычно начинает самец, затем к нему присоединяются другие члены семейной группы. Так кукабарры обозначают территорию, общаются и поддерживают иерархию.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Зеленые зоны и парки люди посещают, чтобы отдохнуть и восстановить силы. И важную роль в этом играет звучание природы. В первую очередь, пение птиц. Британские ученые решили разобраться, как на восприятие человека влияют громкость и сложность птичьих голосов, а заодно, насколько дорожный шум ослабляет эффект от звуков природы. Для эксперимента команда подготовила 9 одноминутных аудиозаписей с пением 3 видов птиц. Они различались по громкости и акустической сложности. К каждой записи добавили один из 3 вариантов дорожного фона – без шума, с умеренным шумом и с сильным. В онлайн-тестировании участвовали более 1500 взрослых, а в лабораторном – 62 студента, у которых дополнительно измеряли сердечный ритм. Выяснилось, что любой дорожный шум снижает ощущение расслабления, восстановления и благополучия от пения птиц. При этом, чем громче шум, тем сильнее негативный эффект. Громкость и сложность самого птичьего пения не давали устойчивого восстановительного эффекта. Решающим фактором оказался именно транспортный фон. Любопытно, что люди, которым казалось, будто они слышат больше видов птиц, оценивали свое состояние как хорошее. В лабораторном тесте у участников измеряли вариабельность сердечного ритма. Ее снижение обычно связано с напряжением. В 2 из 3 наборов звуков дорожный шум сопровождался таким снижением, что говорит о менее расслабленном состоянии. Исследователи считают, что рядом с парками стоит снижать скорость автомобилей и высаживать растения вдоль границ. Это поможет ослабить шум.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда чужой голос говорит о нас точнее, чем родной. Поделитесь такой историей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Ученые долго догадывались, что человек умеет не слышать звуки, которые производит сам. Но как именно работает этот механизм, оставалось загадкой. Исследователи из университета Дьюка взялись изучить феномен на клеточном уровне. В центре внимания оказались звуки шагов. Чтобы проследить, как мозг обрабатывает такие сигналы, ученые наблюдали за мышами в системе дополненной реальности. Грызунам создавали контролируемую звуковую среду. Пару дней шаги сопровождал один и тот же шум, затем его неожиданно меняли. Выяснилось, что мозг быстро привыкает к предсказуемым звукам. Как только мышь переставала замечать привычный шум своих шагов, нейроны в слуховой коре почти переставали на него реагировать. Словно животное надело наушники с шумоподавлением. При этом неожиданный звук тут же заставлял те же нейроны активно срабатывать. Оказалось, что в процессе привыкания перестраиваются связи между слуховой и моторной корой. Когда мозг отдает команду «сделать шаг», моторная кора заранее посылает сигнал в слуховую, активируя тормозные нейроны, которые готовятся приглушить ожидаемый шум. Мозг заранее формирует его противоположность, чтобы погасить реальный сигнал, когда тот поступит. Такой механизм работает не только при ходьбе, но и при дыхании, печатании на клавиатуре и других привычных действиях. Способность отфильтровывать собственные звуки – эволюционный инструмент. Для животного критически важно слышать угрозу извне, а не собственные шумы. При этом система помогает и учиться. Например, когда пианист играет правильно, мозг гасит привычный звук. Но при ошибке механизм подавления ломается. Слуховая кора получает резкий сигнал об отклонении, и мозг понимает, что в следующий раз нужно действовать иначе. Кроме того, система объясняет, почему чужие непредсказуемые звуки так раздражают. Мозг не получает от моторной коры предупреждающего сигнала о них, поэтому шум воспринимается в полную силу. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Во влажных джунглях французской Гвианы живут крошечные стеклянные лягушки размером не больше пары сантиметров. Их прозвали стеклянными не зря. Сквозь прозрачную кожу можно разглядеть кишечник, кости и даже бьющееся сердце. С точки зрения физики, прозрачность – не такая простая маскировка, как кажется. Глаз видит предметы из-за того, как они взаимодействуют со светом. Непрозрачные объекты его отражают или поглощают, а прозрачные – пропускают. Но при прохождении через разные среды свет рассеивается и преломляется. Чтобы организм стал прозрачным, свет должен беспрепятственно проходить через все его ткани, не меняя траектории. Проще всего этого добиться морским обитателям. Их тела по большей части состоят из воды, а среда вокруг такая же, поэтому рассеивание и преломление света заметно снижаются. Например, у бабочек-стеклянниц прозрачные крылья позволяют прятаться от хищников на любом фоне, а у некоторых мотыльков прозрачные и матовые чешуйки складываются в мозаику, мешая врагу распознать жертву. Прозрачность встречается и у растений. Так лепестки двулистника Грея становятся полупрозрачными под дождем. Стеклянные лягушки не обладают идеальной прозрачностью. Секрет их маскировки в сочетании двух приемов. Зеленая спинка сливается с листвой, а полупрозрачные брюшко и лапки помогают регулировать отражение света, подстраиваясь под фон и освещение. При этом конечности прозрачнее брюшка. Это создает эффект краевой диффузии. Контуры тела становятся менее четкими, и хищникам труднее заметить лягушку.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Много лет тому назад в дальней горной долине появился на свет мальчик. Это случилось в семье бедняков, которые могли оставить в наследство своему сыну только безвестие и нищету. Но мальчик взрастил свою гордость, взял звонкое имя и заставил покориться сильных мира сего.
2: Это одна из центральных фигур истории, да не только России, а мировой истории 20-го столетия.
0: Подкаст «Культ личностей» в эфире утреннего шоу «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
3: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
1: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.

0: Studio Stories.
1: На протяжении 30 лет тело альпиниста на высоте в 8500 метров оставалось самой мрачной загадкой Эвереста. Из-за яркой обуви погибшего его прозвали «зеленые ботинки» для сотен альпинистов, которые штурмуют вершину по северо-восточному склону. Этот замерзший силуэт долгие годы служил жутким ориентиром. Теперь личность погибшего официально установлена. Это 47-летний индийский альпинист Дорджи Маруб. Трагедия разыгралась 10 мая 1996 года. Группа из 6 альпинистов индо-тибетской пограничной полиции пыталась покорить Эверест с северной стороны. Недалеко от вершины команду настигла мощная метель. Трое участников благоразумно повернули назад, но Дорджи и два его товарища решили продолжить путь. И в тот день все трое погибли. Всего майская катастрофа унесла жизни 8 альпинистов. Тело Марупа десятилетиями сохранялось под снегом и льдом, а эвакуировать его сразу не решались. Останки находились в зоне смерти выше 8000 метров, где любая спасательная операция смертельно опасна для самих спасателей. Теперь индийская сторона намерена репатриировать останки на родину. Родственники ждали этого момента 30 лет.
0: Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Расчеты БПЛА 51-й армии группировки войск «Центр» разнесли сеть блиндажей ВСУ на Добропольском направлении, сообщает Минобороны. Также в военном ведомстве заявили о продолжении нанесения ударов беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину. В Хмельницком поражен транспортно-логистический центр, а при переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем в ходе переговоров с Зеленским в Лондоне пообещал разрабатывать для Украины новую военную технику. Как заявили в канцелярии премьера, перед встречей британские власти обязались ускорить поставки Киеву многоцелевых ракет для противовоздушной обороны «Мартлет». Энди Бёрнем сообщил, что Великобритания продолжит разработку инновационных военных решений для использования на поле боя на Украине, включая оснащение британскими технологиями оборудования, предоставленного другими партнерами. Бёрнем также обсудил поставки британских ракет большой дальности и дипломатические усилия по поддержке поставок оружия Киеву другими странами. Общее количество антироссийских санкций превысило 35 тысяч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ открытых данных. После того, как Евросоюз ввел ограничения против почти полутора тысяч российских предприятий и граждан, Брюссель вышел на второе место по количеству санкций против России. Сам Евросоюз и дублирующее его решение Исландия ввели примерно по 5 тысяч различных запретов. Возглавляют этот список Соединенные Штаты, на счету у которых около 7500 санкций. Подавляющее большинство всех этих мер западные страны приняли после февраля 2022 года. Между тем, в Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление так и не достигло поставленных целей. Заседание суда по делу о новых обвинениях в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес назначено на 15 октября. Об этом свидетельствуют документы, размещенные в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк. 8 октября большое жюри

0: присяжных утвердила обновленные обвинения в адрес Мадуро и его супруги, по которым им инкриминируется сговор с целью применения пыток. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обратиться к правительству России с рекомендацией приостановить лицензирование учебных заведений до наведения в этой сфере порядка. На пленарном заседании Верхней Палаты она отметила, что сейчас вузы регистрируются онлайн без всякой ответственности и гарантий за 5 дней, хотя прежде эта процедура составляла 45 дней. Она также задала вопрос главе Миноборнауки Валерию Фалькову и руководителю Роскомнадзора Анзору Музаеву о том, кто провел такую диверсию.
1: Кто изменил 45 дней жесткие требования на 5 дней, назовите мне фамилию этого человека, и упростил до минимума заявление и просто даже подтверждение материальной базы. Никто не может сказать. Или знают, молчат. Я же все равно докопаюсь. При всем при этом, почему Миноборнауки, почему Роскомнадзор согласились с этим? Перед нами сидят два очень опытных человека. Коллега, руководитель Рособорнадзора, это бывший ректор Грузинского университета, это бывший министр республики Валерий Николаевич, это бывший ректор. Вы же должны подходить с государственной точки зрения, а не поддаваться такого рода сомнительным решениям. Значит, я предлагаю сегодняшнее наше постановление обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
0: Кроме того, председатель Совфеда заявила, что устаревшие специальности в вузах надо смело отменять. В качестве примера Матвиенко привела такие направления, как реклама и связи с общественностью, а также государственное и муниципальное управление. По ее словам, на рекламное направление поступают абитуриенты, когда совсем некуда поступать, а программу по госуправлению, по ее мнению, следует оставить в качестве курсов повышения квалификации для действующих госслужащих. Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Аризона заявил, что виновных в утечках секретной информации следует сажать в тюрьму пожизненно или даже расстреливать. Американский лидер привел в пример начало конфликта с Ираном. По его словам, Соединенные Штаты направили в регион свои бомбардировщики, но противник оказался полностью готов к их появлению именно из-за слива данных. Трамп подчеркнул, что злоумышленники опубликовали в газете «Нью-Йорк Таймс» и на телеканале CNN точное время вылета самолетов из штата Миссури. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 15 октября, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 10 до плюс 12. В Москве ожидается облачная погода с дождем, который будет идти временами. Днем в столице от плюс 9 до плюс 11.

чтоб теплее стало на ветру. Подберу музыку к тебе.

0: Коммерческие экспедиции предлагают на этой высоте уровень комфорта, который раньше казался немыслимым. Отапливаемые палатки, столовые, пекарни, генераторы, зарядные станции, спутниковый интернет и вертолетную логистику. Чтобы все это поддерживать, расходуется огромное количество топлива. В 2023 году сожгли 824 баллона с сжиженным газом, 19 тысяч литров керосина и 5 тысяч литров бензина. В результате в атмосферу попало 95 тонн углекислого газа, а выделившегося тепла хватило, чтобы растопить 2338 тонн льда. Спутниковые данные с 1991 по 2023 годы фиксируют тревожную тенденцию. Температура поверхности в зоне лагеря растет на 0,28 градуса Цельсия в год. Вдвое быстрее, чем на соседних нетронутых участках. Ученые настаивают на срочных мерах. Главный автор исследования предлагает перенести лагерь к юго-западу от нынешнего места на стабильный грунт, свободный ото льда. Такой шаг снизит нагрузку на ледник и повысит безопасность вертолетной логистики. Ситуация особенно тревожна на фоне общих тенденций. По данным Международного центра комплексного горного развития, за последние 60 лет ледники Эвереста истончились более чем на 100 метров, а с 2009 года темпы их таяния удвоились. На фоне глобального потепления дополнительная нагрузка от лагеря может стать для ледника точкой невозврата.
1: Audio Stories.
2: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если ты, просто если ты, просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет, чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, посидим часок, посидим часок с тобою.

0: посидим часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги, забеги, забеги на пять минут.
1: Маяк.
2: В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве не

губит людей, не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: губит людей вода. Да.
1: Аудиосторис.
2: Американские орнитологи зафиксировали стремительное сокращение численности птиц в прериях штата Миннесота. Даже строгий охранный статус заповедников не спасает пернатых от вымирания. Биологи-исследователи регулярно приезжали в 40 охраняемых участков от государственных парков до частных природоохранных зон. В период летнего гнездования фиксировали голоса птиц и отмечали каждую встреченную особь. За время наблюдений вероятность увидеть птицу на защищенных землях упала более чем на 20%. Сокращаются популяции не только редких обитателей лугов, вроде куликов или крапивников, но и прежде повсеместных видов, например, траурных голубей и краснокрылых дроздов. При этом страдают даже те пернатые, которые легко приспосабливаются к разным условиям. Ученые связывают проблему не только с изменением климата и колебаниями температуры, но прежде всего с катастрофическим сокращением самих прерий. Если в XIX веке они занимали треть территории Миннесоты, то сегодня сохранилось менее 2%. Небольшие заповедники, порой размером всего в пару городских кварталов, оказались слишком малы и изолированы, чтобы надежно защитить птиц. Дополнительную угрозу создают пестициды на соседних фермах. Они уничтожают насекомых, которыми взрослые птицы кормят птенцов. Кроме того, охраняемые территории не способны уберечь пернатых от опасностей, которые подстерегают их во время зимних перелетов в Южную Америку. Орнитологи настаивают на объединении международных усилий и активном сотрудничестве с частными землевладельцами. Только так можно создать условия, действительно безопасные для птиц.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В австрийских Альпах тающий ледник вернул 86-летнему альпинисту вещи, которые тот потерял более 60 лет назад. В июле путешественник на высоте почти 3000 метров заметил среди тающего льда старый ледоруб, кусок веревки, курительную трубку и фотоаппарат. Полицейские изучили содержимое рюкзака и сумели разобрать имя владельца на полуразрушенных документах. Выяснилось, что в августе 1963 года группа альпинистов пересекала ледник Зульцтальфернер. Хозяин рюкзака сорвался и упал в трещину. Товарищи смогли его вытащить с помощью веревки, но тяжелое снаряжение пришлось оставить на дне ущелья. Так было проще подняться наверх. Из-за глобального потепления ледники в Альпах стремительно тают и все чаще открывают скрытые под снегом артефакты. За последние десятилетия здесь находили старинные предметы быта, древние растения, человеческие останки и даже военную казарму времен Первой мировой войны. Ее обнаружили в 2015 году на соседней горе, где укрывались итальянские солдаты. За минувшие 20 лет тающие льды не раз возвращали альпинистам реликвии разных эпох. Сам 86-летний спортсмен из-за возраста и слабого здоровья не смог приехать за вещами, поэтому полицейские передали находку через его сына. Для семьи эта история стала особенным событием. Снаряжение превратилось в настоящую семейную реликвию.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Молодежь по всему миру возрождает культуру пленэров. С мольбертами и красками молодые люди выходят в городские парки. А в лондонском Гайд-парке начинающие художники собираются на лужайках, чтобы писать природу с натуры. На фоне развития искусственного интеллекта зумеры и миллениалы все сильнее тянутся к живому опыту и ручному творчеству. Для многих рисование на свежем воздухе становится медитацией, ведь работа с реальными материалами дает особое чувство удовлетворения, недоступное цифровым технологиям. Соцсети подогревают интерес к традиционному искусству. Ролики о создании картин, от сборки самодельных мольбертов до живописи на обрезках ткани собирают миллионы просмотров и вдохновляют зрителей попробовать себя в живописи. При этом растет и спрос на классическое обучение. Люди уходят из офисов, едут, например, в Италию изучать академический рисунок. А галереи открывают клубы для набросков с натуры. Позировать там могут и актеры, и домашние животные. Историки искусства сравнивают этот бум с эпохой промышленной революции, когда технологии меняют привычный уклад, общество стремится сохранить ценность личных переживаний. Пленэрная живопись помогает вернуть ощущение контроля над временем, почувствовать ритмы природы и обрести связь с единомышленниками, превращая человека из пассивного потребителя цифрового контента в осознанного творца. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Французская коммуна Жеверни переживает тяжелые последствия экстремальной засухи. Рекордная жара уничтожила часть растений в знаменитых садах Клода Моне в Нормандском и Водном саду. Команда садоводов ведет круглосуточную борьбу за редкую флору. Специалисты применяют особые методы полива и готовятся к серьезной трансформации исторического пространства. Из-за аномального зноя у большинства декоративных растений произошли физиологические изменения. Полностью погибли настурции. У многих видов сгорели листья, а цветение прекратилось раньше срока. Чтобы сберечь уязвимые виды, сотрудники сгруппировали горшки, установили систему подземного орошения с мини-разбрызгивателями и перевели полив на ночные смены. Власти и музейные специалисты обсуждают возможность высадки более теплолюбивых растений, но такой шаг грозит серьезными эстетическими проблемами. Сад задумывался как живое воплощение полотен Моне. Художник лично проектировал каждый уголок усадьбы в конце XIX века и многократно изображал эти виды на своих картинах, поэтому любые перемены могут нарушить историческую достоверность. При этом специалисты напоминают, что сам Моне любил экспериментировать и постоянно пробовал новые сорта. Знаменитые кувшинки на водяном пруду, которые мастер запечатлел более чем на 200 полотнах, хорошо переносят жару и продолжают пышно цвести. Водные ресурсы пруда помогают им справиться с дефицитом влаги, и эта главная визуальная визитка музея остается по-прежнему эффектной.
0: Аудио Stories.

Доброй ночи! С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: «Маяк». Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. И на вещание каждую пятницу в 20.07 на «Маяке».
2: Хорошо темперированный клавир. Бах, Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир. Маяк, Иваге Сивумян.
3: Мне кажется, музыка является одной из форм общения между людьми, формы синхронизации, да, причем синхронизации чуть ли не на уровне мозговых волн. Для выживания человечества как вида важно объединение в группы. Мы социальный вид. И музыка – это один из выработанных в ходе эволюции инструментов объединения человечества в группы. То есть у музыки просоциальная функция.
2: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
4: Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными. Только дети не знают, что для этого надо сделать. Объясни им, и они будут беречься. Нельзя только чересчур запугивать и слишком много запрещать. Если запугивать, они перестанут верить, а если очень уж стеснять, потеряют терпение и назло станут делать тайком именно то, что запрещено.
2: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.
1: Маяк.
5: Без несчастий прожить каждый рад бы. Хорошо, без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, вы надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Наш покой не затишья, а схватка. Ни на день, ни на час, навсегда. Презираю сказавших когда-то, что чужая беда не беда. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Всякий бой означает потери, горечь строчек в отчетах сухих. Погибают друзья, ты поверь мне,

0: охранять, охранять, охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов пышных слова. Знаем, если кому-нибудь трудно, пальцы ищут на диске 02. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять, охранять, охранять вашу жизнь и покой.
1: Аудиосторис.
2: Редчайшая лилия Галвезия Лукинта едва не исчезла с лица земли, но ученые смогли вернуть ее в дикую природу. Почти 30 лет назад на Галапагосских островах оставалось всего 6 диких кустарников, которые цеплялись за узкие трещины в вулканической породе. Сегодня, благодаря многолетней работе ботаников, популяция выросла до 28 здоровых взрослых особей. История спасения началась с единственного образца – высушенной ветки, собранной еще в 1962 году. Десятилетиями этот засушенный экземпляр был единственным доказательством существования вида. Старший научный сотрудник Патрисия Харамилья Диас не раз задумывалась, сохранился ли кустарник в природе. И в 1998 году исследователи отправились в экспедицию на остров Исабелла. К 2007 году картина оказалась удручающей. На краю ущелья выживали лишь 6 ослабленных кустов, которые пострадали из-за завезенных человеком травоядных животных. Чтобы сохранить вид, биологи запустили программу размножения. За 7 лет они вырастили в питомниках и высадили в суровых условиях острова 94 молодых кустарника. Главной сложностью стало обеспечение саженцев водой. Ученые применяли технологию умного полива, которая позволила добиться 100% приживаемости. Выяснилось, что растение сначала укрепляет мощный корень и лишь потом пускает надземные побеги. Важным прорывом стал 2021 год. На лавовой породе нашли 4 сеянца, которые выросли без участия человека. Они смогли зацвести и дать жизнеспособные семена. Хотя первые всходы позже погибли из-за засухи, этот факт доказал, что вид способен к естественному размножению. В 2024 году лилию вернули в бухту Тагус, туда, где когда-то обнаружили первый гербарный образец. Сегодня 28 взрослых растений надежно прижились в дикой природе, но нехватка влаги остается серьезной угрозой. Специалисты Международного фонда Чарльза Дарвина и Галапагосского национального парка продолжают внимательно следить за видом. Ученые уверены, что накопленный опыт позволит со временем сформировать полностью независимую и самовоспроизводящуюся популяцию редкой лилии.
1: Аудиосторис.
3: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти. Повезет в любви.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России заявил, что страна последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях и выстраивает цифровой контур экономики. По словам Владимира Путина, в России внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных.
2: Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы. Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации. Идет платформизация экономики. Координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике.
0: Глава государства отметил возрастание киберугроз на фоне гибридной внешней агрессии и напомнил о необходимости совершенствования системы цифровой безопасности. Бойцы западной группировки российских войск атаковали живую силу и технику механизированной штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Столкновения с противником произошли в районах Тамаргановки, Благодатовки, Малиевки, Осиново, Харьковской области, Богородичного и Волчьего Яра Донецкой Народной Республики. Как отмечает Минобороны, в суточной сводке ВСУ потеряли 240 боевиков. Ликвидировано 5 боевых бронемашин, 23 автомобиля, пушка и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, военное ведомство сообщило о поражении сухогруза, который доставлял в порт Одесса грузы военного и двойного назначения. Также в Хмельницком атакован транспортно-логистический центр, который использовался для хранения грузов в интересах ВСУ. Резкие заявления Киева в адрес президента США Дональда Трампа не помогут Зеленскому, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобные пикировки не будут способствовать ускорению мирного урегулирования.
3: Стиль представителей киевского режима нам хорошо известен, он хорошо известен всему миру. Я не думаю, что пикирование с президентом Соединенных Штатов Америки чем-то поможет киевскому режиму. Ему в целом уже вряд ли что-то может помочь. Но то, что это пикирование, ну, скажем так, наверное, не способствует ускоренному продвижению по пути мирного урегулирования, это однозначно.
0: Как добавил Дмитрий Песков, Кремль внимательно следит за сообщениями о возможном изменении подхода США к оказанию помощи Украине, но делать какие-то системные выводы об этом рано. За годы ограничений российская экономика вышла на первое место в Европе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, железный занавес, которым Запад пытается отгородиться от России, в итоге ударил по экономике Евросоюза.
4: У нас большой блок связан с ратификациями. Развиваем международное сотрудничество, это важно. Вот когда говорят, что нашу страну блокируют и сделают все для того, чтобы в изоляцию попала Россия, это не получилось.